ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио,

Утреннее для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: СВХ плюс.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Да
1: свыхаплю.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: А ты пахнешь домфон.

0: Лучшая музыка.
1: За красивые слова, за мысловатые, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами летними.

0: которая рядом.
1: Сочиняю роман, Рома, Рома, Роман, Роман, мужчина всей моей жизни.
0: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.

музыка для всех. Только хиты.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Музыкальный урожай.
1: Осень.
0: Осень на Плюсе.
2: Я вижу свет, твой свет внутри. Это мой компас, компас на пути.
0: СВХ Плюс.

0: СВХ+.
1: Никому не скажу, но будут знаки, что я сильно в тебе.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю.
0: 100% хиты.
1: Только ты на плач. Раненое сердце мое.
0: Музыка для...

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай.

хочешь нежности и ласки? Снова веришь в эти сказки? Обо всем ты позабудешь.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

Рубрика для всех. Добрые глаза часто за слабость принимали. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови. Музыка, которая вокруг на радио.

0: mūsu šķīvjus vienmēr līdz.
1: Spilva, labi iet kopā.
2: СВХ плюс.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно, без существенных осадков. С утра местами туман. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране от 15 до 18 градусов. В Лепе и Вентспилсе до плюс 17. В Даугавпилсе Резекне плюс 17, плюс 18 градусов. В Риге облачно, без осадков. Плюс 15, плюс 18.
0: Радио СВХ плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Цены на автомобильное горючее в Латвии достигли самого высокого уровня с начала года. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве из-за последствий продолжительных летних и осенних дождей. В ближайшие годы Латвии потребуется более 420 миллионов евро на закупку артиллерийских систем.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Цены на топливо в Латвии достигли самого высокого уровня с начала года. Стоимость дизельного топлива вчера превысила 2 евро 23 цента за литр. Чтобы сдержать подорожание, Сейм утвердил ранее снижение акцизного налога. Эти изменения вступают в силу завтра, с 1 октября. Однако на розничных ценах на заправках они могут отразиться не сразу. Если торговцы полностью учтут снижение акцизного налога, то бензин и дизельное топливо должны подешеветь примерно на 8 центов за литр. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве из-за последствий продолжительных летних и осенних дождей. Непогода уничтожила часть урожая, затруднила его уборку и посев озимых. Чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве будет действовать по всей Латвии до 10 января. Компенсации из государственного бюджета для фермеров не предусмотрены. Однако режим чрезвычайной ситуации позволит быстрее обратиться за помощью к Евросоюзу. Размер ущерба сельскому хозяйству пока подсчитывается. Информагентство ЛЭТО со ссылкой на финансовые документы, утвержденные правительством, пишет о том, что в ближайшие годы Латвии потребуется более 422 миллионов евро на закупку артиллерийских систем. Кабмин уже перенаправил на эти цели почти 44 миллиона евро из Фонда государственной обороны и безопасности. Деньги пойдут на закупку чешских самоходных гаубиц «Морана» и нового проекта ракетной артиллерии, который разрабатывается параллельно с поставками американских систем «Хаймерс». Подробности нового проекта Минобороны не раскрывает, поскольку переговоры продолжаются. Первые из 6 заказанных систем «Хаймерс» латвийская армия должна получить в следующем году. С октября в Латвии расширит список компенсируемых лекарств и круг пациентов, которым они доступны. Изменения затронут людей с онкологическими и редкими заболеваниями, а также диабетом и эпилепсией. По оценке Минздрава, это затронет примерно 123 тысячи пациентов. Пациентские организации при этом указывают, что многие необходимые онкологические лекарства по-прежнему недоступны. Госконтроль после очередной своей ревизии обратился в Конституционный суд с жалобой на дискриминирующий подход. Для дальнейшего улучшения системы компенсации лекарств требуется еще 130 миллионов евро. До выборов Сейма 15-го созыва остается 3 дня. Голос на хранение уже отдали более 43 тысяч человек, или чуть менее 3% избирателей. Сегодня избирательные участки будут открыты с 17.00 до 20 часов. Самая высокая активность пока отмечена в Риге. Здесь проголосовали более 20 тысяч человек, с учетом заявок на голосование по почте из-за границы. Самая низкая активность в Латгале. До субботы свой выбор еще можно изменить. В таком случае будет учтен результат последнего голосования. Предварительно проголосовать можно на любом из 933 участков. До пятницы включительно избирательные участки работают по 3 часа в день, но в разное время. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Ча-ча-ча, не хватает.
2: Не хватает ему. Не додают опять.
3: Опять не дали.
2: Бодренькая удрица, ребятушки. Я тут искал Светульку. Значит, хочу согласиться. Значит, доброе утро, бодрячки, пишет Света. Сегодня на улице с утра было так тепло, я даже не поверила. Вот это ощущение я испытал сам лично. Да, выхожу с собакой и, как бы, ну, уже знаете, как лицо готовишь, так морщится. А, блин, хопа, пахнуло прям теплом.
1: Я не знаю, какой-то этот муссон.
3: Наверное.
2: Итак. Воу, ничего себе, да. Быстренько посмотрел прогноз на неделю по температуре. Вот, очень хорошо. 16, 17, 18, 19.
3: Это хорошо.
2: Всякое разное, да. Это класс, это класс. Еще чуть-чуть, знаете, как хотя бы чуть-чуть. Здраная в цикл шерсти клок. Ждать уже, конечно, нечего. Вот, в принципе, мы сегодня у нас, товарищи, доедины. Это праздник такой, доедины сентября. Вот.
3: Уже завтра проснемся, и будет октябрь.
2: Есть именина, есть доедины. Ну вот мы сегодня доедаем сентябрь, который еле-еле, слава богу, не подавились. Это, вот. Это уже должно радовать. Мы со своей стороны, конечно же, прекрасно, восторженно глядим туда, где должно сейчас солнце где-то сходить. У нас не видно.
3: Пока нету.
2: У нас не видно. Те, кто восточнее находится, ну, наверняка, да, у вас больше шансов прямо сейчас прочувствовать. Ну, хотя сегодня облачность такая, да.
3: Будет обещают облачность.
2: Плотненько. И, соответственно, ну, с этим ничего не поделаешь.
3: Вот, но мы надеемся.
2: Солнечко не жди, но, тем не менее, если вдруг кто-то заприметит, конечно же, мы всегда вызываем ловцов солнца. Вот, они делают фотографии, нам пересылают, и мы видим мир их глазами в тот самый момент, а это и есть настоящая магия. Бонжорно! Здравствуйте! Директор-то с утра. Да-да-да, доброе утро от моей школы, вашей школе. Как-то сегодня что-то трудно вставать. Прям вот очень. Такое бывает.
3: Среда.
2: Конечно. Во сколько лег ты вчера, Дирик? Вот. Оттуда уже все...
3: Оттуда все идет.
2: Произрастает, да. Сережка Рижский, бодренькая утрица. И Вашка. Сегодня среда. Да. Классной среды обитания, ребятушки. Великолепного завершения сентября. Отлично. Всем удачного мурлыкания и подтягивания. Ну, одноименные праздники у нас имеются. Дим Димыч, привет. Спасибо тебе огромное за песню, которую ты предложил для бодрого эфира. С нецензурной бранью.
3: Красавчик.
2: Да. Что с башкой-то с утра, брат? Чинись. Женька, Тринак, привет, бодрое утро. Всем теплого, хорошего. Отлично. Осу, всем хаджиме, товарищи. Бодренького утреца. И тебе наш заграничный мистер Бивер, мистер Бобер. Вот, уже. Что, оклемался? Молодец, Кирюх, привет, доброго утра, хорошего дня. В аэропорт едет. Там все... Все там будет в порядке.
3: Там
2: все.
3: Хорошо.
2: Ему, да, наденет форму и как бы, будет все хорошо.
3: Раз и будет наблюдать за счастливчиками.
2: Ну, как бы, да, так сказать, провожать, встречать все, видеть все там. Налег на поле выходить там. Ребята, вира помалу там. Угу. Ой, куда ты запарковал? Ну, кто так паркуется? Ну, кто так паркуется? Все. Ваулька, привет, бодренькая утрица. Сегодня, ребята, международный день переводчика, ребята. Я уникальный переводчик. Со всех известных языков. Перевожу довольно бегло на неизвестный никому. Шалом православный. Всех переводчиков с праздником, конечно же. Дорогие друзья, отличненько, отличненько. Вот так вот с утреца едешь так, вроде не видно низги, да? Вот, значит, и поворот у тебя неудобный, надо всех пропускать. И тут один останавливается и пропускает тебя. Ну, он не должен был этого делать. У него главное. Вот, а он пропустил.
3: И
2: вот,
3: ты сидишь и улыбаешься.
2: А ты главное, что ты сразу уходишь налево, ты даже ему этими самыми...
3: Поморгать не можешь.
2: Не можешь, да, вот. И искренне про себя говоришь, ну, дай бог тебе здоровья, конечно. Конечно же. Так вот, здоровьица всем тем, кто в определенный момент, имея власть, по сути, главная дорога – это твоя власть, да? Вот. Но ты, значит, делаешь добро человеку, которому, ну, нужно повернуть, сделать левый поворот, а это, ну, не всегда. Ну, это в любом случае. Нет такого, что меня там прям год никто не пропускал, вот. Я стоял на этом перекрестке, прям на месте переобувал резину. Вот. Но он все равно сделал доброе доброе дело. Спасибо тебе за это. Мы очень-очень-очень-очень любим. Свидулька, привет, спасибо тебе большое. Где-то на трассе идет в сторону востока, а там восходит солнце. Ну, сегодня так, все небо серое, а там полоска лососевая. Бодрого утра. Ольга Бельгийская, привет, доброе утрочка. Ну что, бабье лето наступило? Плюс 18 в 6 утра, ребят. Ну да, ну факт. Ну давайте, давайте возрадуемся. 6 утра, 18.00. 18.05.
3: 6 утра будет 18.00.
2: Плюс 18, ребят. Бодрого утра. Бобра, бобра, бобра, бобра, бобра. И тапки наши быстрые. 25.
0: На СВХ плюс. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim. Holandes sirs sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti saulespuķu eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi. Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvijas attīstībai.
5: Labdien, mani sauc Juris Pūce. Es esmu ekonomists, man ir arī jurista izglītība un vadītāja pieredze ministra un valsts sekretāra amatos. Es uzskatu, ka visu Latvijas problēmu pamatā ir ekonomika. Proti, naudas trūkums. Naudas ir par maz gan mūsu katra individuālajos maciņos, gan valsts lielajā makā. Tāpēc arī mums ir problēmas ar veselību un dzīves dārdzību. Un tomēr ekonomiku reti kurš politiķis min kā prioritāti. Tāpēc es aicinu 3. oktobra vēlēšanās balsot strateģiski, tā lai saimā tiktu arī tādi profesionāļi, kas saprot ekonomiku un māk ne tikai aizņemties un tērēt, bet arī vairot mūsu labklājību. 11. saraksts Latvijas attīstībai ir šāda strateģiski gudra izvēle.
4: Sponsors un maksātājs – partija Latvijas attīstībai. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.

0: СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Внимание, день 30 сентября. Сегодня Элма Мендера.
3: Да, Мэна.
2: А, не
3: Мэнерда.
2: Мэнерда, Мэнерда. И всего 8. Вот Элма, 2 и Любова.
3: Любова 4130. Неужели?
4: Да.
3: Любовь. Вот
4: любовь.
3: Так, любовь переводится, да, вот все-таки,
4: любовь
3: да?
4: Трансформируется.
3: Любовь прошла, а деньги-то все остались. И это хорошо.
4: Вот.
3: Любочки наши прекрасные. Поздравляем. Любовь. Да, да, да. Поздравляем. 4130 наших прекрасных любочек. Либо-либо, мора-мора. Все мы знаем.
2: Конечно же.
3: Международный день переводчика сегодня. Do you speak English?
4: Yes, of course.
3: А ты немецкий учил? Sprechen Sie Deutsch, man, либо?
4: Нет.
3: Oder nicht?
4: Нет.
3: Nein. Значит, сегодня день ортодонта. Ну, дорогие друзья, покажи прикус свой. Покажи.
2: Кривые зубки тебя ласкают.
3: Слушай, ну, на самом деле, общался с одной женщиной-ортодонтом.
4: Профессионалом.
3: Ну да, она прям вот, ну вот, ортодонт от бога. Знаешь, та, которая все время изучает, несмотря на то, что ее же полтос, она все еще обучается, проводит сама всяческие разные выступления, семинары, по всему миру летает, рассказывает про, ну, как бы, про то, как это взаимосвязано. И, допустим, что твой прикус вообще, да, в принципе, он влияет вообще не только на то, что как у тебя выглядит, как ты выглядишь на селфи, когда ты улыбаешься или не, а влияет на все, на твою походку, на твои печень, почки и так далее. Короче, там взаимосвязанные вещи, которые она пытается вот, ну, просто рассказать миру. Ну, это доказано. Это не то, что там моя мать видела сон. И вот общались на этот счет. Я говорю, что-то нога побаливает сейчас. Ну-ка, встань, прикус, посмотрю. Ну, примерно такая. Нет, ну так есть. Так у тебя вот это. И говорит, ну, тебе надо капу. С капой спать.
4: Я не боксер.
3: Не могу. У меня жена есть. Я жена. Да, и собака.
4: На голове.
3: Знал бы прикус,
4: жил бы в Сочи.
3: Вот. Знал бы прикус. Так, день мурлыкания и подтягивания. Сегодня это, значит, один праздник. Ну, значит, тогда, по большому счету, как бы мы мурзики там иногда. Хочется помурлыкать, конечно же.
4: Хочется.
3: Если что-то хочешь, то, ну,
4: пока жены нету рядом.
3: Или, наоборот, что-то хочется от жены, надо мурлыкать.
4: А, да.
3: Не помурлыкаешь, не полопаешь.
4: Да-да.
3: Назовем это так. Вот, ну и подтягивание. В этом смысле, конечно, коты – универсальная машина для мурлыкания и подтягивания. Правильно?
4: Да.
3: Они же тянутся.
4: Да, тянутся.
3: Конечно. Я видел. Я, несмотря на то, что много за котами не наблюдаю. Но я видел, как сладко подтягиваются они вот на рассвете, назовем это так. Вот так вот прям вот.
4: Потянулся и жрать.
3: Вот, а еще так ногу кеа заднюю так выставляю. Да. Сегодня день улета. Вот улетает. Ну, наша, кто нам?
4: Главное, не кукухой.
3: К нам, тут кто тут нам писал? Мистер Бивер писал, он сейчас жену в аэропорт отвез в Англии. Да, где? Ну, пускай будет в Лондоне. Да, потому что где-то на Тумане. Говорит, слушай, у нас 18 градусов уже. Ну, представляешь, а у них там сейчас там 5 часов 23 минуты. А вот уже пишет, уже 20. Представляете?
4: Это еще
3: вот
4: круче.
3: Голос, а?
5: 18 градусов в 3 утра. Пол четвертого.
3: Вот, пожалуйста.
5: Вот ждал, когда уже эфир начнется, а то обратно скучно ехать.
3: Вот, видишь, ждал, пока эфир начнется где-то там. Ну и вот сейчас как бы уже отправил. Сегодня день улета. Все совпало, как хорошо. Жена летит, кстати, в Латвию. Вот, будем встречать. Так, сегодня день кей-поперов. Кто такие кей-поперы? Ну, это вот...
4: Это те, которые очень сильно любят кей-поп.
3: Кей-поп — это направление, значит, это, естественно, явление, культурное явление. Это в основном это... Откуда ноги растут?
4: Южная Корея.
3: Южная Корея. Да, вот да. У них вот эти группы, вот эти мальчуковые, да, там вот эти вот...
4: Да, девчонки прически, тоже есть.
3: Девчонские, да. Все, да. И, в принципе, значит, бешеная популярность. Как-то, помню, начал что-то там про кей-поперов написал что-то. Ну. Получил от теток. Я бы даже сказал, они для меня тетки, понимаешь, там...

0: осторожнее, друзья, осторожнее.
1: Ну, зачёлка.
0: Чёрненькая тёлочка, вот это вот всё, да?
1: Ну, погоди, твои переросли уже всё это?
0: Ты знаешь...
1: Или ещё нет?
0: Ну, ты знаешь...
1: Или тебя прошло?
0: Не-не-не, старшая, не, младшая вообще нет, а старшая очень увлекалась вот этим всем южнокорейским, а также там вот все анимешки вот эти вот, она там в этом шарит. Ну, как-то я так смотрю, нет, не пытается, не пытается. Ну,
1: уже прошло.
0: Ну, возможно, прошло, возможно, еще не начиналось. Это же дело такое. Поздравляем, друзья, 30 сентября. Да, быстренько давайте монатика сыграем. И поздравим Олесеньку. Он говорит, слушайте, вы не поверите, у меня выдались 4 дня выходных теперь.
1: О,
0: да-да-да-да-да. Сдали большой проект заранее. И как бы...
1: И отдыхаешь.
0: И да. И вот сейчас она, понимаешь, это тот момент, когда ты уже все, заряжена, едешь на работу, тебе говорят, не надо, все, нас все приняли, все отлично, теперь нужна пауза. И объявляется 4 дня выходных. Прикинь, вообще такое.
1: Это круто.
0: Это офигеть. Это как идешь там на английский, например, дополнительно, а тебе говорят, ты приходишь, а Мария Степановна, например, она заболела, говорит, не будет сегодня урок. И ты такой, блин, у тебя целый час есть свободного времени. Вообще идеально. А

0: на СВХ+.
1: Я привел историю из жизни. Когда идешь к преподу позаниматься английским языком, вот, она говорит, а я заболела, урока не будет, и ты свободный. Вдруг неожиданно ниоткуда не возьмись. И на что триггерит Катюха, матерь всех студентов? Фиг вам, а не заболела англичанка. Ну-ка, все на английский. Ну-ка, марш.
2: А сейчас.
1: Все, спасибо. Thank you very much. Значит, сегодня 30 сентября, друзья, в 1856-м, это 170 лет назад, родился Андрес Юрианс. Это латышский композитор и фольклорист, и один из основоположников латышской классической музыки в целом.
2: Ой, да, сколько написал.
1: Представил первые ноты для симфонического оркестра. Кстати, учился у римского Корсакова, в Питере. Да, там прям вот очень круто, очень много всего сделал, расскажу сегодня. Сегодня день рождения у Трумана Капоте. Нравится американский писатель, прозаик, драматург. Тот самый, который нетленку «Завтрак у Тиффани» написал.
2: Это он.
1: «Хладнокровное убийство». Тоже читаю. Вот я начал, но что-то как-то когда-то забросил. Что-то как-то сразу не пошло.
2: Бывает.
1: Но нет, а там были другие занятия. Там у Верки был день рождения.
2: Вообще,
1: ну, а также сегодня день рождения у Моники Беллуччи. Итальянской актрисы. Вот красавица и телевидение, и кино, и модель, и в «Матрице», там, и в «Дракуле», и в...
2: Это же по его поколению.
1: Где угодно. Ну, но она постарше. Да, ну, она 64-го года выпуска из «Мамы», конечно.
2: А, да.
1: Не твоего, вот. Ага. Естественно. А ты Безрукова видел? Ну, посмотри пока Безрукова.
2: Честно, не хочу.
1: Вот, ну, лучше смотреть Монику Беллуччи, конечно. Беллуччи. Сегодня родилась Стасенька. Между прочим, это наша. Человек, который стал юристом. Вот. И человек...
2: Важный человек.
1: Ну, как бы, да. Ну, ответственная должность, понимаешь? Вот. И мы наблюдали за становлением, я помню, когда-то давным-давно, лет, наверное, не знаю, сколько это было, напомни, вот, где-то лет, наверное, может, 15, может, 18 назад, время же быстро бежит. Я помню, как заканчивала, значит, универ, вот, и вот впервые шла на стажировку и просила, чтобы пожелали удачи. С тех пор, как бы, уже теперь международник, так сказать, юрист-международник, вот, гастролирует, ну, имеется в виду командировки, конечно, мы называем это гастроли с райдером, естественно. Вот, и время от времени, конечно же, переписываемся. Мы поздравляем тебя с наступившим твоим совершеннолетием.
2: Да-да.
1: Вот, счастья в личной и семейной жизни, конечно, желаем. Все, давайте. Ты самый главный мой кайф, Крис Янг, прямо сейчас для поднятия бодрости в вашем автомобиле. Или где вы там находитесь, ребятушки? Так, служба доставки, гип-гип, ура. Так, доставляем. Знаешь, что это доставляет?
2: Да.
1: Ну, служба доставки.
2: Что доставляет?
1: Огромный. Значит, судя по всему, это грузовик гигантский с кирпичом.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Заряжай завтрак для Овна. Сегодня так, ребят, я
2: Овен.
1: Лучший способ отдохнуть от тяжких последствий вашего умственного труда, ведь был такой, да? Заняться физическим. А если вам осточертело созидать, то есть творить что-нибудь, вряд ли кто-нибудь решится помешать вам начать разрушение. Понятно, ребятушки? Смена деятельности.
2: Телец.
1: Вернее, сегодня у вас вида деятельности, да.
2: Да, тельцы. Сегодня у вас есть неплохой шанс получить признание. Правда, для этого придется что-нибудь сделать. Что именно, неважно, лишь бы оно было заметно невооруженному глазу.
1: Так, признание сегодня. Особенно если телец следователь.
2: Близнецы.
1: Прежде чем вступать в беседу с малознакомым человеком сегодня, близнецы, постарайтесь немного разведать все-таки, да разузнать о нем. Возможно, это убережет вас от некрутых недоразумений.
2: Рак. Сегодня вам будет нелегко сосредоточиться на чем-то одном. Но если все-таки удастся, то результат превзойдет все ожидания. Попытайтесь, раки.
1: Сосредоточься на одном, на главном.
2: Лев.
1: Не трать свои силы сегодня на то, что, по твоему мнению, смысла не имеет. Неважно, что скажет по этому поводу человек, вас на эту работу подрядивший. Ваше время дороже его дурацких идей. В определенный момент вспомните об этом, Лев.
2: Дева. Девы, постарайтесь сегодня не дать себе ни малейшего шанса сбиться с пути истинного. Ибо возвратиться потом на него обратно сложнее, чем вы думаете.
1: Так, пожалуйста.
2: Весы.
1: А вот и весы, сегодня вы будете преисполнены нетерпения. Обратите его в действие. Так от него будет хоть какая-то польза. То есть, если что-то не терпится, то как бы вот это нетерпение, займитесь еще чем-нибудь.
2: Скорпион. Сегодня у вас могут появиться проблемы с выражением мыслей и чувств в словесной форме.
1: Так.
2: Если бы люди могли достаточно корректно понимать блеск глаз и интенсивное размахивание руками. Но нет. Придется речь готовить сегодня в письменном виде.
1: Лучше, да, если сегодня сложности с общением, с передачей информации, лучше пиши, конечно.
2: Стрелец.
1: День этот будет относительно удачным, хотя под вечер внезапно можете обнаружить, что ничего, собственно-то, и не произошло. Однако неприятных воспоминаний, главное, не останется, и это хорошо, Стрелец.
2: Козерог. Если вам, козероги, кажется, что ваши принципы лишь осложняют вам жизнь, значит, пришло время их пересмотреть. Так ли все они верны? Большинство ваших проблем таковыми даже не являются.
1: Прикинь.
2: Водолей.
1: Сегодня самое время, чтобы кто-то понял, каким сокровищем, водолей, вы являетесь. Отполируйте свои достоинства. И это непременно произойдет. С отполированным достоинством Геннадий вошел в аудиторию.
2: Рыбы. Сегодня вы будете иметь возможность и силы повлиять на жизнь других людей. Рыбы, воспользуйтесь этой способностью сегодня мудро.
1: Мудро?
2: Мудро.
1: Так выходит мудро.
3: Лучшие знаки зодиака.
1: Давай!

0: хорошо звучит этот рояль в конце, конечно.
1: Владимир Вэлл!
0: Слушай!
1: Его друзья!
0: Хочу предположить гипотезу, и мне нужна твоя помощь. Скажи, пожалуйста, вот ты заканчивал музыкальную школу. Вот, я так понимаю.
2: Да, все верно.
0: И дальше не пошел, да? То есть у тебя музыкальная школа.
2: 12 лет от звонка до звонка.
0: 12, не 8?
2: 12.
0: 12 лет.
2: Но еще 3 подготовительных. Итого 15.
0: Ты такой талантливый, что подготовка заняла 3 года. Ладно, слушай, ну, то есть как бы, ну, ты сфано. Скажи, пожалуйста, вот в жизни, в твоей, недолгой, конечно же, после окончания, удавалось где-то найти инструмент и сел такой сыграть. Ребята, я сейчас переоденусь, вам на рояле поиграю. Было такое?
2: Ни разу.
0: Да ты что?
2: Более того, у меня дома стоит пианино, надо что я.
0: Ну, естественно, учиться. Не выбрасывать же.
2: Последний раз он открывался вот в мае 2022 года.
0: У тебя какая-то памятная дата? Что это?
2: Ну, когда уже все заканчивалось.
0: А, все.
2: Экзамен вот когда был. Последний, да.
0: Настолько нас очертело, да, что как бы, ну, пока, возможно.
2: Пока, да.
0: Ну, руки, надеюсь, помнят.
2: Слушай, играть-то могу.
0: Нет, я не...
2: Дайте деньги и желательно года два на вспомнить. Все. Так все очень просто.
0: Слушай, нет, я не про то. Знаешь, что это же вот тот самый момент, когда ты, допустим, мучился, 12 лет ты мучился. Вот ты закончил, и ты, ну, ты освоил. Ну, за 12 лет, как бы там ни было, зная тебя, ты наверняка же еще и неплохо учил. Значит,
2: хорошо я учился.
0: Играл, да.
2: Да, хорошо, хорошо.
0: Наигранность, да? То есть у тебя было такое, что ты 2 часа в денечек, ну, или часик как минимум играл, правильно?
2: Ну, был такой, да.
0: Ладно.
2: Особенно перед экзаменом.
0: Допустим. Слушай, ну, вот тот момент, когда и вдруг ты заходишь куда-то, и ты видишь, стоит рояль. И ты начинаешь играть какую-то такую мелодию, которая всем очень нравится, и возможно, там стоит в углу даже красивая женщина, которая сразу же обратила на тебя, конечно же, внимание, потому что такое... Я просто к тому, что зачастую, ну, это редко бывает, но такая возможность есть, вот, и зачастую выставляют инструмент, который, ну, как бы, тебе не нужен, а поставим его в фойе, например. И там вот с настройкой инструмента бывают проблемы.
2: Да.
0: Когда ты играешь, а одна клавиша обязательно расстроена. И вот ты садишься, ты играешь вроде и в определенный момент. Я просто, ну, как бы, как маленький режиссер кукольного театра, как раз вот такие вот штуки вагую.
2: Ну, конечно, раз в несколько лет надо обязательно настраивать.
0: Когда? Да. Кто же тебе будет заниматься, особенно если ты не садишься за фортепиано, как ты сказал уже, с далекого мусольного 2022 года. Кто же его будет настраивать? Сколько сейчас стоит, наверное? Евреков 100, наверное, привоз специалиста, который посидит, настроит струны твои.
2: Да.
0: Ну нафиг, надо.
3: Владимир Вэлл и его друзья
4: на СВХ+. На расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
7: Свежий, без добавок, свежий, без добавок, свежий.
8: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного
7: свежий,
8: волнуемся.
7: Без добавок, свежий, без добавок.
9: Свежее?
7: Свежее.
9: Без добавок?
7: Без добавок.
9: Очень хорошо.
8: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
10: Сейчас в Lidl куриная окорочка 1 килограмм 2,69.
8: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
11: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.

0: Большая лотерея Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Номер лотереи 9096. Мего ЛВ.
1: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
2: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.

0: это легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине «Буфсервис ЛВ».
1: Предупреждаем, займы стоят денег.
2: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
1: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
2: The Finance. Разные цели, один выбор. The Finance.
3: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
4: Плюс.

0: воскресенье, воскресенье, что делаешь? На дрифте надо быть, на дрифте.
1: Обязательно.
0: Ребятушки, гранд-финал, большой гранд-финал дрифта, закрытие сезона и большой финал по дрифту в Риге, в Битернике. Масштабнейшие соревнования сразу на двух трассах с участием более 130 профессиональных спортсменов и решающим сражением за те чемпионские титулы. Все это увидим на Битернику в это воскресенье. Друзья, за один день определены победители будут чемпионатов в Латвии, Балтии и всей Северной Европы.
1: Вау, очень круто.
0: Это круто. Самые крутые дрифтеры со всего региона слетаются для того, чтобы посоревноваться, и свидетелем всего этому можем стать именно вы.
1: Отличный
0: семейный тимбилдинг, а также с друзьями сходить, с подругами. Посмотреть. Хорошо.
1: И чтобы отдать эти билетики, у нас есть знатный целовак.
0: Давайте в знатном целоваке сегодня произведем раздачу еще одной пары билетов для вас и вашего плюс один или вашей плюс один. Давайте прямо сейчас задаем вопрос. Ребята, есть желающие сегодня поучаствовать в знатном целоваке?
1: Пиши нам на WhatsApp.
0: Заявку отправляй на WhatsApp. Ну что, дрын-дын-дын. Пиши дрын-дын-дын, и будет тебе счастье. Очень хорошо. Класс вообще.
1: Мы выберем
0: двоих. Давай. На двоих будем играть. Ну, главное так, чтобы у тебя в 8 часов 10 минут было времечко для того, чтобы созвониться. Да? Вот это важно.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Чего вы так долго думали-то, ребята? Что же вы так долго-то не решались? У нас уже оба участника выбраны.
3: У нас все очень быстро происходит.
2: Да. Вот мы кричим, давай заявку сразу пиши, не думай. Все, остальное уже все по ходу пьесы разберемся, конечно же. Но выбраны сегодня обе две. Сейчас ждем. А, Ксения, подтверди.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Цены на топливо в Латвии достигли самого высокого уровня с начала года. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве до января. С октября в Латвии должен расшириться список компенсируемых лекарств и круг пациентов, которым они доступны.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Цены на автомобильное горючее в Латвии достигли самого высокого уровня с начала года. Стоимость дизельного топлива вчера превысила 2 евро 23 цента за литр. 95-й бензин стоил 2 евро 7,5 центов. Чтобы сдержать подорожание, Сейм утвердил накануне снижение акцизного налога. Изменения эти вступают в силу с 1 октября. Однако на розничных ценах они могут отразиться не сразу. Если автозаправочные станции полностью учтут снижение акцизного налога, то бензин и дизельное топливо должны подешеветь примерно на 8 центов за литр. Правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве из-за последствий продолжительных летних и осенних дождей. Непогода уничтожила часть урожая, затруднила его уборку, а также посев озимых. Чрезвычайная ситуация будет действовать по всей Латвии до 10 января. Компенсации из государственного бюджета для фермеров сейчас не предусмотрены. Однако режим чрезвычайной ситуации позволит быстрее обратиться за помощью к Евросоюзу. Размер ущерба сельскому хозяйству пока подсчитывается. Информагентство «Лета» со ссылкой на финансовые документы, утвержденные правительством, пишет о том, что в ближайшие годы Латвии потребуется более 422 миллионов евро на закупку артиллерийских систем. Кабмин уже перенаправил на эти цели почти 44 миллиона евро из Фонда государственной обороны и безопасности. Деньги пойдут на закупку чешских самоходных гаубиц «Морана» и нового проекта ракетной артиллерии, который разрабатывается параллельно с поставками американских систем «Хаймерс». Подробности нового проекта Минобороны пока не раскрывает, поскольку переговоры продолжаются. Первый из 6 заказанных систем «Хаймерс» латвийская армия должна получить в 2027 году. С октября в Латвии расширяется список компенсируемых лекарств и круг пациентов, которым они доступны. Изменения затронут людей с онкологическими и редкими заболеваниями, диабетом и эпилепсией. По оценке Минздрава, это затронет примерно 123 тысячи пациентов. При этом пациентские организации указывают, что многие необходимые онкологические препараты по-прежнему недоступны. Госконтроль после очередной своей ревизии обратился в Конституционный суд с жалобой на дискриминирующий подход. Для дальнейшего улучшения системы компенсации лекарств требуется еще 130 миллионов евро. До выборов Сейма 15-го созыва остается 3 дня. Голос на хранение уже отдали более 43 тысяч человек, или чуть меньше 3% избирателей. Сегодня избирательные участки будут открыты с 17.00 до 20 часов. Самая высокая активность пока отмечена в Риге. Здесь проголосовали более 20 тысяч человек. Это с учетом заявок на голосование по почте из-за границы. Самая низкая активность в Латгале. До субботы свой выбор еще можно изменить. Предварительно проголосовать можно на любом из 933 участков. До пятницы включительно они работают по 3 часа в день. И о погоде. Сегодня в Латвии облачно, без существенных осадков. С утра местами туман. Ветер слабый переменных направлений. Днем по стране от 15 до 18 градусов. В Даугавпилсе Резек на сегодня 17-18 градусов. В Лепе, Венспилсе до плюс 17. В Риге облачно, без осадков. Плюс 15, плюс 18. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.
1: СВХ+.

0: Веселейшего утреца всем подключившимся только что.
1: Hello.
0: Да, здравствуйте, здравствуйте. У нас сегодня до единого этого сентября. Да, последний сентябрьский денечек. Надо еще успеть. Все, что нужно было успеть, успевать. Вам, товарищи, мы со своей стороны, конечно же, стремимся ускорить процесс по отдаче населению пригласительных билетов на чемпионат по дрифту. Ребята, в это воскресенье в Битерниках.
2: Утром вместо булки с маком предлагаем. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Шиловака.
1: А ну-ка давай, нацелуй себе два пригласительных билета. И вот в этот самый воскресенье, друзья, напоминаем, это у нас четвертое.
2: Как это? Четвертое уже будет воскресенье, да?
3: Это будет четвертое,
1: прикинь. Друзья, спортивная база комплекса «Битерники» встречает большой финал по дрифту. Здесь у нас масштабнейшие соревнования. Сразу же на двух трассах. Все это, ну, в одной локации, на «Битернику». Ну, только две трассы.
3: Две.
1: С участием более 130 спортсменов и решающим сражениями за чемпионские титулы. За один день определенные победители будут чемпионат в Латвии, Балтии и Северной Европы.

0: Про она. Давайте расскажем про она. Она зовется Ксения. И о, смотри, как у нас богато на этой неделе с девочками Ксюшами. Ой, очень красивые. Сейчас вот дозваниваемся как раз-таки. Ксюша, Ксюша, Ксюша, Ксюша. Привет, бодрое
1: привет.
0: Утро. Привет, ты куда едешь?
1: В школу.
0: В школу? Какой у тебя первый урок тогда, скажи? В школу.
1: Так, ну, нас ведут.
0: Так, сколько вас? Сколько вас? Быстро сообщайте.
1: Двое.
0: Двое? Как зовут вас двое?
1: Трое.
0: Трое уже?
1: Двое.
0: Пока эту фразу говорил, уже трое. Кто вы? Давайте, в какой класс едете? В какой класс едете?
1: Третий, пятый.
0: Очень хорошо. Ну что, учитесь хорошо. Сейчас мамка будет играть. Если все получится,
2: то в воскресенье на дрифт пойдете?
0: Нет. То в воскресенье мамка пойдет на дрифт. А вот с кем, вот кто будет лучше учиться, с тем мамка и пойдет на дрифт. Ксюша, мы правильно все излагаем.
1: Да, все верно.
0: Так, ну что, наступает момент, когда мы, значит, будем представлять сегодня вашего конкурента эфирного, дамы и господа. Итак, внимание, встречаем месье Александр сегодня у нас.
2: Визави Александр.
0: Визави зовут Александр. Что мы знаем про Сашу? Есть небольшая, какая, невербальная подсказка. Саша сам написал, что он правша. Это может стать хорошей подсказкой.
2: Или ловушка, кто знает.
0: Значит, засыпает Саша всегда рано. Это вот, значит, по режиму, да, соответственно. Ну и из таких любимых таких вещей, это, конечно же, кофеек. Кофеек очень любит, прям кофеек, знаете.
2: Саня кофеман.
0: Если бы была бы возможность, он бы, значит, делал бы себе целую ванну, например, там, ну, иногда американо, иногда макачино.
2: Эспрессо.
0: Это тогда-то, знаете, пол ванночки. Не пол ванночки, а на донышке там. Это ванночка эспрессо. Вот, а если с пенкой, то тогда это капучино. Ванну бы себе делал и в этом бы жил. Так, ну что, Ксю, на самом деле сейчас, внимание, все, да, мы ждем твоих вердиктов. Саша уже расставил свои защиты на 5, так сказать, поцелуев. Давай, правая, левая щека готовы. Итак, куда начинаем? Итак, мы начинаем с правой, да? Я правильно понял?
1: Право.
0: Давай, мамуля, давай, мы слушаем тебя, да, то есть там совет идет, а потом ты финальный вердикт выносишь ты. Все. Итак, в правую, давай пробуем. Не воспользовались подсказкой. Дело все в том, что одна из первых игр, кстати, была знатного Салаваки. И один из наших играл, я не помню кто, по-моему, француз играл, не помню. Он сказал так: слушайте, по психологии, если человек правша, то, допустим, если вот такая вот схема, расставь-то защиту, то ты сначала автоматически, ну, то есть, скорее всего, ты выберешь правую сторону. Ну вот, первая будет правая, потому что ты правша. Вот, это психология вот такая, ну, часто работает. Вот. А иногда не работает, конечно. Но сегодня сработало. Когда я тебе говорил, что, Ксюня, есть у нас подсказка от Александра, что он правша, да? То есть я намекал именно на это. Ну, ты все-таки тоже, наверное, правша и выбрала правую, правильно? Итак, пока у...
2: Пока 0-1.
0: У Александра одна цмока в кармане. Поехали дальше. Ксю.
1: Да. А так, дальше что?
0: Так, девочки...
1: Правая.
0: Итак, правую пробуем. Так, девочки, давайте вот пока сейчас идет, вы совещайтесь, что будет следующее, чтобы не затягивать. Правую мы брали, давай, нет, не то. Итак, вы готовились, поцелуи идут. Абсолютно верно. Александр выбрал левую, а вы поставили правую. Значит, 1-1, поехали дальше. Куда?
1: Левая.
0: Левая? Пробуем. Давай.
1: No.
2: 1-2.
0: Закрыто. Левая. Поехали дальше. 1-2.
1: Левая.
0: Еще раз левую решили попробовать. Давайте пробуем. Внимание.
2: Сравняла.
0: Это правильно. 2-2. Счет 2-2. Молодцы. Ну, последний удар. Куда?
1: Левая.
0: Точно?
1: Да.
0: Не будете менять?
1: Нет, не будем.
0: Не будете?
1: Левую.
0: Все, давай. Пробуем.
3: No.
0: Сгорели. дядя Вова кричал, не будете менять? Но вы сегодня настояли на своем. Так, ну что, несмотря на то, что...
2: Несмотря на все подсказки детей.
0: Несмотря на все подсказки, значит, редколлеги, сегодня все-таки Александр оказался чуть-чуть хитрее. Хитрее, потому что Саша сказал, я тоже хочу на дрифт. Извините, пожалуйста, я очень люблю красивых женщин и их детей люблю, конечно, но на дрифт пойду сам. Ребятки, вам бодрого утра, всем хороших вам оценок сегодня. Ксюшенька, аккуратненько всех довести. Пускай сегодня денечек сложится для тебя. Очень хорошо. Пока.
1: Спасибо. Пока.

0: International. Это же наши кей-поперы. Ранних.
1: Не наши, ваши.
0: Ну, ладно, наши. Не ваши. Кей-поперы. Ребята, сегодня день кей-поперов. Кей-поп как культурное явление, настоящий культ. Ничего как бы в этом нет. Это как Майкл Джексон. Вот, да-да. Как Цой, но только в Южной, так сказать, во всей Азии. Ну и Южная Корея, конечно же. Там
1: как Ротару.
0: Значит, в принципе, считается, что сам стиль появился, и само культурное течение родилось с выступления группы SEO Taiji and Boys. Я надеюсь, правильно? Taiji and Boys на телевидении шоу талантов. Они выступили, они первые соединили рэп американский, хип-хоп, брейк-дэнс и корейские тексты. Жюри поставило группе самые низкие оценки вообще. Просто, ну, сказали, фу!
1: Нам не нравится.
0: Но в этот самый момент южнокорейская молодежь, а их там живет очень немало, сами понимаете, они говорят, это же революция. И, в принципе, с того момента, как пошло-поехало. Значит, для того, чтобы... Ну, ты же как бы... Вот ты знаешь, что есть стиль кей-поп, ты хочешь в нем как артист реализоваться.
1: Допустим.
0: Хочу стать звездой. Как называется? Знаешь, как она называется? Звезда кей-поп.
1: Айдол.
0: Айдол. Абсолютно верно. Так вот, друзья. Значит, для того, чтобы стать айдолом, значит, кандидаты проходят многолетний жесткий отбор в продюсерских агентствах, бесчисленных стажеры живут в общагах по 12-16 часов в день, обучаются вокалу, танцам, иностранным языкам, сценическому поведению. Срок подготовки может составлять от нескольких месяцев до 7, а иногда до 10. Лет.
1: Господи.
0: Внимание, причем дебют никому не гарантирован.
1: Ну, это понятно.
0: Но представляете, какими мастерами выходят?
1: Фабрика звезд.
0: Фабрика звезд.
1: Та же схема.
0: Но, да, но дело все в том, что подход совершенно другой. Вот, и, ну, в течение долгого времени по 12 часов у тебя тренировки. Представляешь, по всем этим самым, каким-то мастером выходишь. Вот. Значит, смотрите, есть такая штука. У каждой кей-поп группы есть свой уникальный официальный светодиодный жезл. Представляете себе, как у полиции. В общем, короче, и у него, у каждого, ну, лайстик называется. Значит, представьте себе, оригинальный дизайн, логотип. Ты как фанат какой-то группы кей-поп, да, приходишь на концерт. У тебя должен быть такой жезл. Вот, либо купи, жезл, ну, тебе надо его купить, но он многоразовый. Значит, внимание, ты приходишь со своим жезлом. Это электронный девайс приблуда. Так вот, внимание. На концертах тысячи вот этих лайстиков синхронизируются через Bluetooth с центральным пультом группы, создавая масштабное световое шоу в такт музыке. Прикинь.
1: Вау, прикольно.
0: То есть, вот, ну, как надо. И там есть специальные люди, которые всем этими лайстиками управляют, которые у тебя в руке являются твоим прибором.
1: А в свободное от концерта время товарищ майор
0: использует, конечно же. Там встал где-нибудь на трассе, работал, ушел. Во время живых выступлений фанаты не просто подпевают свои песни, а используют так называемые фан-чанты.
1: Чё это?
0: Фан-чанты. Специальные, значит, заученные рифмованные речевочки. То есть ты должен на концерт прийти подготовленным. Вернее, ты придешь, будешь неподготовленный, все вокруг поют, а ты нет. Обсевок чертов. Представь себе, ну, соответственно, там всякие, ну, и они все синхронно скандируют имена всех участников в определенные моменты. То есть там целая наука. Просто так на концерт не сходишь, конечно.
1: То есть это как рыжий Иванушек?
0: Это как рыжий Иванушек, только нет.
1: Да, ну ладно. Он-то тоже что-то подпевал.
0: Ну, что касается, допустим, Гам-Гам Стайл. Опа, абсолютно точно. Ну, смотрите, именно эта стилистика. Ноги растут все равно оттуда. И, соответственно, именно Гам-Гам Стайл стал первым музыкальным фрагментом на Ютубе, который превысил планку в 1 миллиард просмотров. Вот. Сейчас уже 6 миллиардов просмотров. Ну, окончательно вывел корейскую культуру в глобальный мейнстрим, ребятушки. Но, кстати, песни кей-поп специально создаются при использовании смеси корейского и английского языков, особенно в припевах, ключевых фразах, конечно, там английский звучит, чтобы, ну, все остальные могли. А то же «Чангьонзон» не будешь петь все время. А когда... Там, по крайней мере, да, ну, Шерри Лэйди. Вот, может, чтобы петь. А, ну, и, конечно же, я раскопал, смотрите, что касается по баблу, для страны в целом. Кей-поп – важная часть государственной экономики Южной Кореи. Внимание, по оценкам экономистов, одна только группа, самая известная такая, даже я знаю, BTS, на пике своей активности приносила экономике страны вернее, принесла более 4 миллиардов долларов, причем ежегодно. Как вам такое?
2: Вау.
0: 4 ярда просто
2: это выгодно.
0: В бюджет заносит, понимаете? Вот. Ну и, соответственно, стимулировала туризм, экспорт косметики. Но все равно их, кстати, забрали в армию.
2: Уже вернули.
0: Конечно. Ну и, о, сейчас этот, танцуй, если знаешь этот трек.

все тут знаем, что жизнь испытание. Познай ее в борьбе, познай ее в страданиях. Не списывай ее с других, найди в себе подсказки. Чудеса случаются, поверь, не только в сказках. Тот момент, когда ты перестанешь что-то ждать, сработает самый непредсказуемый расклад.

0: Новости спорта.
1: Латвийский защитник Альберт Шмидтс в свои 18 лет провел первый матч в НХЛ. Его клуб Нью-Йорк Рейнджерс уступил в гостях Бостон Брюинс со счетом 0-3. Шмидтс откатал почти 17 минут, заблокировал один бросок, провел два силовых приема. Он стал 31-м хоккеистом из Латвии в Национальной хоккейной лиге и вторым самым молодым защитником Рейнджерс, дебютировавшим за последние 80 лет. Теодорс Блюгерс впервые сыграл за Торонто Мэйпл Ливс, но его клуб проиграл Монреаль Канадианс 2-3. Сандис Вилманис провел на льду больше 11 минут, и его клуб Флорида Пантерс победила действующего обладателя Кубка Стэнли Каролина Харрикейнс 1-0 в дополнительное время. Латвийский голкипер Элвис Мерзликин перешел из клуба НХЛ Columbus Blue Jackets в Торонто Мэйпл Ливс. При этом главной причиной обмена стал его дорогой контракт, а не спортивные планы нового клуба. Columbus давно пытался расстаться с вратарем и воспользовался крупной сделкой между двумя командами. Мерзликин восстанавливается после операции на плече, поэтому Торонто сможет внести его в список травмированных и не учитывать большую часть зарплаты при расчете клубного ограничения расходов. Columbus продолжит выплачивать почти $1 млн из его годовой зарплаты, но после возвращение Мерзликину будет сложно получить место в воротах, поскольку основными вратарями клуба считаются Сергей Бобровский и Энтони Столлардс. Не исключено, что в нынешнем сезоне Мерзликин вообще не сыграет за новую команду. Сборные Испании и Англии одержали победы во втором туре футбольной лиги наций УЕФА. Испанцы в Севилье разгромили Хорватию со счетом 4-1, причем 19-летний Ламин Ямаль забил 2 мяча. Сборная Испании не проигрывает в основное время уже 40 матчей подряд, чего прежде не удавалось ни одной мужской национальной команде. Англия в Праге победила Чехию 2-0 после голов Энтони Гордона и Харри Кейна, причем хозяева с 25-й минуты играли в меньшинстве после удаления Павла Шульца. После двух туров Испания набрала 6 очков, Англия и Хорватия имеют по 3 очка, а Чехия остается вообще без очков. Клуб «Рига Зелли» сегодня впервые сыграет в Еврокубке, втором по значимости клубном турнире Европы. Матч против итальянской «Дертоны» начнется в 19:00 на «Сяоми-арена». Рижане стали первым клубом из Латвии с 2015 года, который был допущен к этому баскетбольному турниру. И рижане начали внутренний сезон с 2 побед. «Дертона» тоже дебютирует в Еврокубке, однако располагает значительно большими средствами. Ее сезонный бюджет – 14,5 миллионов евро. Это против 2,5 миллионов у рижской команды. На первом этапе каждая команда проведет 14 матчей, а в следующую часть турнира выйдут 4 лучшие команды из каждой группы.
0: Новости спорта.

0: тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп. Овен.
1: Так, дорогие друзья, быстренько давайте про Овна расскажем, если вдруг еще не знали, то по-короткому сегодня совершится буквально следующее. Вам надлежит сменить умственную нагрузку, поменять, например, на физическую. Или наоборот, вот накопившуюся энергию во что-нибудь полезное больше, запустить. То есть вот отдых. Лучший вид отдыха – это смена вида деятельности.
2: Телец. Сегодня у тебя есть шанс заслужить признание, если сделаешь что-нибудь действительно заметное.
1: Телец. Очень хорошо.
0: Близнецы.
1: Перед важным разговором с малознакомым человеком сегодня, внимание, постарайся сначала узнать о нем побольше информации, близнецы.
2: Рак. Постарайся сосредоточиться на одном деле, рак. И результат может тебя приятно удивить.
1: Не на одном деле, а на одном деле. Это разница. Есть это одно дельце, а есть на одном конкретном задании.
0: Лев.
1: Не трать время и силы на занятия, в которых сами не видите никакого смысла. И если даже вас на это подряжают, откажитесь вежливо, либо...
0: Дева.
2: Дева. Сегодня особенно важно не отклоняться от выбранного пути. Ведь вернуться обратно будет как непросто.
1: Так.
0: Весы.
1: Все свое нетерпение, когда вот ножками стучишь, скорее бы. В это время можешь активные действия поделать, чтобы извлечь хоть какую-то пользу из времяпрепровождения, весы.
0: Скорпион.
2: Если трудно выразить мысли словами, Скорпион, лучше заранее сформулируй их письменно.
1: Напиши их человеку, и сегодня как раз-таки будет сложно словами сказать, а вот письмом написать легко.
0: Стрелец.
1: День пройдет спокойно и приятно, Стрелец, даже если к вечеру покажется, что ничего особенного не произошло, будет спокойный, приятный день. Что еще желать?
0: Козерог.
2: Пересмотри принципы, которые лишь усложняют тебе жизнь и не преувеличивая существующие проблемы.
1: Вот, пожалуйста.
0: Водолей,
1: покажи свои лучшие стороны. Сегодня окружающие могут наконец-таки оценить вас по достоинству. Отполируй и показывай.
0: Рыбы.
2: Сегодня ты, рыбы, сможешь заметно повлиять на других людей. Поэтому распоряжайся этой возможностью сегодня разумно.
1: Хорошо.
0: Гороскоп Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.

0: СВХ плюс.
1: Владимир В. Его друзья.
2: Внимание, внимание! Сегодня Международный день переводчика. Давайте поздравим специалистов настоящих, да, помощников наших, Сейчас, конечно же, нейросетки, конечно, начали справляться. Ой, но не совсем могут справиться нейросетки так, как это справится и человек.
3: С людьми не сравнится.
2: Вот скажи, вы переводчик, пожалуйста.
3: Да,
2: да, вот тогда переведите мне деньги, например. Можете? Вот,
3: я подумаю над вашим предложением.
2: Пока шел, все кнопки перевел. Ну, например, да, имеется в виду, то есть в этом плане ты перевел весь столярный клей и ничего не сделал, например, тоже. То есть разные переводы. Но мы говорим о переводе с одного языка на другой сегодня. Одна из самых, кстати, древних, сложных и культурно важных профессий в истории человечества. Казалось
3: и
2: бы.
3: И очень нужная.
2: Прикинь, вообще, у тебя разные континенты, стародавние времена, разные континенты, разные культуры, религии и языки. Соответственно, у каждой народности свои какие-то ремесла, образно выражаясь, свои достижения, свои какие-то находки. И вот как раз-таки, а как узнать, какие у них ремесла, какие у них находки, какие у них достижения. И здесь нужен был переводчик, конечно же. Поэтому именно они являлись тем самым связующим звеном и тем самым мостом между цивилизациями. Класс! Вот. Значит, французский поэт и критик я нашел Жиль Минаж, неважно. Он в 17 веке сформулировал афоризм, ставший неофициальным девизом теории перевода. Переводы — это как женщины. Если они красивые, то неверны. А если верны, то некрасивые. Ну, современная школа перевода, конечно же, опровергает этот стереотип, и я вообще считаю, что это какая-то, ну, это фон. Ну, это 17 век, ребята, ну что, ну дичь.
3: Тогда они думали именно так.
2: Значит, синхроны бывают, переводы бывают разные, вот, бывает так называемый последовательный перевод. Говори что-нибудь.
3: Говорю.
2: He's talking.
3: Говорю. He's talking.
2: Talking.
3: Talking.
2: Вот, сначала говорит один, потом говорит другой. Это значит последовательный перевод. Ну, есть еще синхронный перевод. Самая верхушка, самый топ верхушки с изобретением каких-то наушничков, да, микрофонов, соответственно, появилась и возможность синхронно переводить. Значит, вот работа переводчика-синхрониста считается одной из самых стрессовых работ вообще в мире, наравне с работой диспетчеров авиалинии.
3: Диспетчера. Не дай бог что-нибудь не то скажешь.
2: Мозг синхронист. Ну, там, во-первых, ответственность, да? Ну, это, ну, мы говорим, здесь берем во внимание, например, профессионализм, да? Ты действительно можешь, ты понимаешь, разбираешься и четко можешь перевести, контекст, да? Важно. Вот, но тут именно мозг у тебя синхрониста, он работает на пределе возможностей, анализируя прошлые слова, переводя текущие и слушая новые одновременно.

0: на трех языках. Древнеегипетские иероглифы, да, потом демотоническое письмо и древнегреческий.
1: То сразу на трех языках.
0: Один и тот же текст. Это что нам дает? Возможность. Короче, значит, именно параллельный перевод греческого текста позволил Жану Франсуа Шампольону расшифровать египетские иероглифы. Ну, вот. Понимаешь? Да, вот. И это была хорошая помощь. Ну, что я посмотрел, самое переводимое, ну, естественно, Библия, ребята.
1: Ну,
0: значит, в принципе, переведено на 3500 языков и диалектов планеты, ребята.
1: Вау.
0: Ну, а что касается текста Нового и Старого Завета, доступен более чем на 700 языках мира. То есть полный текст, да? На 700 языках мира, да-да-да. Сколько у нас там государств? 225.
1: Меньше 300.
0: Меньше 250. Вот, ну, а языков-то гораздо больше, естественно. Uh-huh. Ну, латгальский у нас, например, есть латышский, а есть латгальский.
1: Вот.
0: Понятно. Вот второй по переводимости художественной книгой, никогда не догадаюсь, что это «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери. Да, да, 500 языков, ну, как бы, дело хорошее, правильно?
1: Да. А ведь могли 50 оттенков серого перевести.
0: Ну, могли, но не смогли.
1: Вот что ж такое. Да.
0: Там картинки нам показывают.
2: На СВХ плюс.
0: Так, ну что, международно поздравляем всех профессиональных переводчиков. Сегодня мы, конечно же, не применем использовать нашего любимого этого переводчика номер один Союза Леонида Вениаминовича Володарского. Пускай Таниту Тикарам нам переведет твистов Майса Брайерити. Давай.
3: Все дети Бога, им нужны ботинки. Ботинки странника. Изгони свои проблемы. Все добрые люди читают хорошие книги. Теперь твоя совесть чиста. Я слышу, что ты говоришь, девочка. Теперь твоя совесть чиста. Утром, когда я вытираю лоб, я сбрасываю с себя груз пройденных миль. Я хотела бы думать, что у меня хватит воли никогда не сделать то, что ты говоришь. Я никогда не буду слушать тебя и никогда не сделаю то, что ты говоришь. А глаза мои, как голограммы. Смотри, твоя любовь, от нее у меня кровь отлила от рук. И по моим рукам ты знаешь, что ты будешь только поворотом в моей трезвости. Поворотом моей трезвости.
0: Прикинь, я думал, что она про твист какой-то в стиле твист, танец и так далее. Нет?
3: Мы только что ткнули пальцем маленький пирожок без начинки. Мы вспомнили, как веселились ночью. Поздняя ночь, в ней не нужна враждебность. Только скромная улыбка и пауза, чтобы освободиться. Мне наплевать на их разные мысли. Разные мысли мне подойдут. Я готова, целомудренно, и я целостно. Все Божьи дети получили то, что им надо. А глаза мои просто как голограммы. Посмотри, твоя любовь, от нее у меня кровь отлила от рук. По моим рукам ты понимаешь, что сможешь быть только поворотом в моей трезвости. Только поворотом в моей трезвости.

0: чашка чая. Время на размышления. Время на то, чтобы рискнуть жизнью, жизнью, жизнью. Милой, красивой, мягкой, как свинья. Веди себя, как свинья, пока не увидишь свет.
1: Вот.
0: Половина людей читают газеты. Читают их хорошо и тщательно. Красивые люди. Нервные люди. Людям нужно продавать. Нужно продавать новости. Видишь, глаза у меня как голограммы. А любовь твоя, от нее кровь отлила от рук.

0: ты понимаешь, что будешь только поворотом в моей трезвости. Поворотом моей трезвости.
1: Международный день перевода. Огромное спасибо Леонид Вениаминович Володарский, Танита Сикарама и Twist of My Sobriety. Оказывается, поворот в моей трезвости. Поздравляю с праздником всех переводчиков, конечно же.
2: Ну, Володарский, переводчик number one.
1: Не забывайте, что у нас есть курс по изучению английского. Первый урок бесплатно, да.
3: Чтобы сказать «я люблю яблоки», вы говорите «I like apples». Но если вы хотите сказать «он любит яблоки», вы говорите «he likes apples». То есть к «like» добавляем окончание «s», получается «likes». «Apples» — это яблоки, ну а если огурцы, то это «sisimbers».
4: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ+.
5: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
6: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
5: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
7: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
8: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Tilzītes sirs, cesvaine 5 eiro 99 centi kilogramā. Maxima.
9: Допустим, после аварии твой автомобиль какое-то время не на ходу. Старая машина предков немного помогает. И в каску с подменным автомобилем очень помогает.
10: Политическая реклама. Апмакса, партия Латвии первая вета.
11: Ieklausies, sadzirdi. Mūsu bērnu izglītība ir Latvijas nākotne. Mans vārds ir Ilze Stobova. Pedagoģe, deputāte, divu dēlu, mamma. Pietiek reformu. Izglītība un balss nav projekts. 3. oktobrī aizej un nobalso. Esmu par ģimeni, izglītību un izaugsmi. Ilze Stobova. 8. saraksts. 8. numurs.
10: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.

0: Сегодня в Латвии облачно, без существенных осадков. С утра местами туман. Ветер слабый переменных направлений. Днем по стране от 15 до 18 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 17. Даугавпилс Резек на 17-18 градусов. В Риге облачно, без осадков. Плюс 15, плюс 18.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 9.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Вчера полиция зарегистрировала 127 ДТП. Травмы получили 15 человек, в том числе 4 велосипедиста в Риге. Цены на топливо в Латвии достигли самого высокого уровня с начала года. С 1 октября должна начать действовать сниженная ставка акциза. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве из-за последствий продолжительных летних и осенних дождей.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщила, вчера в Латвии были зарегистрированы 127 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 15 человек, в том числе 4 велосипедиста в Риге. Полиция задержала 9 нетрезвых водителей. У 7 из них было больше полутора промилле. Начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полицейские оформили за сутки 407 административных протоколов, из них 164 за превышение скорости. Цены на автомобильное горючее в Латвии достигли самого высокого уровня с начала года. Стоимость дизельного топлива вчера превысила 2 евро 23 цента за литр. 95-й бензин стоил 2 евро 7,5 центов. Чтобы сдержать подорожание, Сейм ранее утвердил снижение акцизного налога. Эти изменения вступают в силу завтра, с 1 октября. При этом на розничных ценах они могут отразиться не сразу. Если автозаправочные станции полностью учтут снижение акциза, то бензин и дизельное топливо должны подешеветь примерно на 8 центов за литр. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве из-за последствий продолжительных летних и осенних дождей. Непогода уничтожила часть урожая, затруднила его уборку, а также посев озимых. Чрезвычайная ситуация будет действовать по всей Латвии до 10 января. Компенсации из государственного бюджета для фермеров сейчас не предусмотрены. При этом режим чрезвычайной ситуации позволит быстрее обратиться за помощью к Евросоюзу. Размер ущерба сельскому хозяйству пока подсчитывается. С 1 октября в Латвии расширяется список компенсируемых лекарств и круг пациентов, которым они доступны. Изменения затронут людей с онкологическими и редкими заболеваниями, а также диабетом и эпилепсией. По оценке Минздрава, это затронет примерно 123 тысячи пациентов. Пациентские организации при этом указывают, что многие необходимые онкологические препараты по-прежнему недоступны. Госконтроль после очередной своей ревизии обратился в Конституционный суд с жалобой на дискриминирующий подход. Для дальнейшего улучшения системы компенсации лекарств требуется еще 130 миллионов евро. Информагентство ЛЭТО со ссылкой на финансовые документы, утвержденные правительством, пишет о том, что в ближайшие годы Латвии потребуется более 422 миллионов евро на закупку артиллерийских систем. Кабмин уже перенаправил на эти цели почти 44 миллиона евро из Фонда государственной обороны и безопасности. Деньги пойдут на закупку чешских самоходных гаубиц «Морана» и нового проекта ракетной артиллерии, который разрабатывается параллельно с поставками американских систем «Хаймерс». Подробности нового проекта Минобороны не раскрывает, поскольку переговоры продолжаются. Первый из 6 заказанных систем «Хаймерс» латвийская армия должна получить в 2027 году. Эскалация со стороны России в Европе не исключает и человеческих жертв. Такой сценарий в интервью информагентству ЛЭТО допустил глава латвийской контрразведки Бюро по защите Сатверсме Эгилс Зведрис. Он заявил, что Россия не может добиться своих целей в Украине, поэтому усиливает кибератаки, диверсии и информационную войну в Европе. По словам Зведриса, в Латвии уже были осквернение памятников и поджог музея оккупации. Для предотвращения возможных провокаций во время выборов Латвия попросила НАТО направить в страну 4 истребителя. Это будут немецкие истребители «Еврофайтер». До выборов Сейма 15-го созыва остается 3 дня. Голос на хранение уже отдали более 43 тысяч человек, или чуть меньше 3% избирателей. Сегодня избирательные участки, по Латвии их 933, будут открыты с 17.00 до 20 часов. Самая высокая активность до сих пор отмечена в Риге. Здесь проголосовали более 20 тысяч избирателей с учетом заявок на голосование по почте из-за границы. А самая низкая активность в Латгале. Предварительно проголосовать можно на любом из участков по Латвии. До пятницы включительно они работают по 3 часа в день, но в разное время. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Так, дорогие друзья, бонжорно, привет. Дорогие, а вы слушайте, тут же приключилось. Слышали эстонскую историю?
2: Что у них случилось?
1: Значит, у чувака пропадает кот, сбежал. Ну, бывает такое. Искал. Значит, по сути, нашел. Параллельно, значит, кот сбежал, а волонтеры нашли и отдали, ну, как бы, в службу передержки. Ну, то есть, это не приют, это, ну, такое, как бы, ну, есть люди, которые готовы брать, как бы, ну, подержать у себя.
2: Можно, да, на время.
1: Там вашу, допустим, как собачья гостиница, например, да, это уже более, ну, продвинутая. Вот. Ну, в общем, это называется передержка. Не знаю, что они передерживают. Короче, удержание живота. Короче, волонтеры нашли, отдали тетке на передержку. Мужик кричит, у меня пропал кот. Волонтеры говорят, слушай, так мы тетке отдали. Мужик приходит к тетке, говорит, я бы вот котика своего. Вот. Волонтеры же принесли. Она говорит, а тетка вот такая посмотрела на кота, говорит, такая скотина нужна самому. Он говорит, не отдам. Это не твой кот. Он говорит, ну мой же, вот же фотографии. Нет. И все. Короче, заортачила и решила не отдавать кота. Более того, спустя денечек она в соцсетях написала, пропал кот. Сбежал.
2: Ой-ой-ой.
1: А мужик-то знает, что, блин, его котофей, его роднулечка.
2: Это мой кот.
1: Находится. Ну нет. Его роднулечка находится у тетки. В заложниках, понимаешь? Да, тетка решила оставить себе твоего роднулечку. Что делать?
2: Нельзя такое позволить.
1: Как заполучить? Значит, короче, решает он, принимает решение забрать его самостоятельно. Сначала первое, что он делает, звонит ментам и говорит, алло, полиция, значит, у меня план такой, вот, и говорит, что мне, какое наказание мне может грозить за такое? Это не смешно, кстати, между прочим. Вот. Значит, те говорят, ну так и так, это проникновение, взлом и так далее. Значит, он все это понимает и переезжает к квартире, в которой находится кот. И, значит, смотрит там окно, приоткрыто для проветривания. Знаете, вот это вот. Опа. Он вскрывает окно, залезть внутрь он не решился. Ну, знаю. Он нашел прохожего и за бутыль. Значит, его уговорил, называется так, чтобы тот проник в квартиру, вынес кота. Он проделал. Полиция, естественно, возбудила уголовное дело, но под давлением общественности эстонской прокуратуры решает прекратить уголовное производство, посчитав вину мужчины небольшой. Вот. Мужчина должен сейчас возместить ремонт поврежденного, 152 евро. Вот, и как бы кот у него.
2: Роднулечка того стоит.
1: Слушай, ну, на самом деле, такая тема, да, когда законодательство, конечно, он же, говорит, я подсудимый виноват. Да, виноват, конечно, но как бы, какие обстоятельства?
2: И вы меня поймите.
1: Вот, ну, как бы, да. Вот такая вот ситуация произошла, между прочим. Вот. Это говорит о том, ну, какие бывают вот люди. Да я про тетку, которая вот такая посмотрела, котик-то хорош, оставлю-ка я себе его, понимаете, вот.
2: Такие но вот главное,
1: к ногтю, такие мерзавок, конечно.
0: На СВХ+. Плюс.

0: Мужа можно белого, ну а вот попу как у Ким. Я помню, к маме приехала, она такая: слушай, а вот ты там по радио играешь попу как у Ким. Это как у Ким Бессенджер?
1: Ну да.
0: Не совсем. Слушайте, сегодня день рождения у Моники Белуччи. Я знаю, выйдут из моды в Прадо и Гуччи, но никогда не постареет Моника Белуччи. Про итальянскую актрису кино и телевидение, модель. И в Дракуле снималась, и еще во многих фильмах снималась.
1: Да,
0: я сейчас спойлерить не буду, у нас скоро код доступа. Значит, владеет свободно итальянским, французским и английскими языками. Также бегло говорит по-испански. Прикиньте, какая умничка. Благодаря этому часто, кстати, дублирует собственных героинь на итальянском и французском языках в международных кинопрокатах.
1: О, круто.
0: Это, то есть уровень прям серьезный, потому что ты можешь сказать, там, я владею испанским. А сам у нас...
1: Буэнос-Ночес.
0: Буэнос-Ночес, пор фавор. Первоначально не планировала вообще становиться профессиональной моделью или актрисой. Моника Белуччи поступала на юридический в Парижскую, значит, университета Перуджи, чтобы стать адвокатом, хотела кричать: я протестую, ваша честь. Вот. Ну, а подрабатывать моделью начала исключительно ради того, чтобы, ну, для поддержки штанов мы это называем, да? Ну, или там чего? Корсета.
1: И то понеслось.
0: Как корсета. Ну, естественно, вот, поработать моделью и стать адвокатом, вот. Но так пошло у нее в модельном бизнесе, так пошло. Ну и бог с ним, с юриспруденцией.
1: Пусть другие защищают.
0: Значит, первым шагом, в принципе, в кино стала роль одной из невест Дракулы в культовом фильме Фрэнсиса Форда Копполы. Одноименный Дракула.
1: Да-да.
0: Вот, значит, Коппола заметил фотографию на одном из итальянских журналов. Обратите внимание, уже не первая история, да? То есть публикуется в журнале, и потом какой-то режиссер такой говорит: вот такое, такое надо. Лично пригласил, кстати, на пробы в Голливуд, и все задалось. Ну, естественно, значит, снялась его в нескольких культовых фильмах. Опять спойлерить не могу. У нас сейчас вот-вот код доступа. В возрасте 50 лет Белуччи сыграла роль Люси Скиары в фильме 007. Женщина Бонда. Ну, угу. То есть, обычно девушка Бонда же как бы была на протяжении всех.
1: А тут женщина.
0: Всех, а тут женщина. Значит, за всю 50-летнюю историю франшизы про агента 006 она стала...
1: 006.
0: А это
1: 0... вечером.
0: Короче, она стала самой возрастной девушкой Бонда. Вот она себя самой говорит: я женщина Бонда. Вот, и соответственно. Ну и, кстати... Если говорить про коллаборации, да, так. То есть является, ну, знаменитый дом Cartier. Внимание, значит, много лет сотрудничает с ней в качестве, она амбассадор бренда короны Cartier. Вот, и в 2007 году ювелир компании создали эксклюзивную коллекцию драгоценностей с бриллиантами. Вот это мне нравится очень. Мы вдохновлялись вдохновленными образами Моники Белуччи. Ну и, соответственно, назвали весь этот новый концепт, коллекцию, все назвали Моника.
1: Да, в честь нее.
0: В честь Левинский. В честь нее.
2: Владимир Белл. Люди бодрые на СВХ+.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
5: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
7: politiskā reklāma apmaksā partiju Latvijā pirmajā vietā.
8: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzims bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
9: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца. Выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
2: Люди, люди бодрые.
3: Тут счастье в микрофон.

0: код доступа.
1: Ребятки, у нас для вас есть развлечение спортивного толка. Это падл. Infinity Padel, друзья.
2: Да, и трендовый.
1: Что разыгрываем?
2: Мы разыгрываем, значит, посещение. Один час игры в падл на двоих на корте Infinity Padel. Можно использовать в любое время с 7 утра до 17 часов.
1: Так, ну и, конечно же, инвентарь в нагрузочку.
2: Конечно.
1: Естественно, аренда инвентаря дается. Да, дамы и господа, вы и ваша пара прямо сейчас. Давайте разберемся с кодом доступа. Наш интеллектуальный турничок. А ну-ка, подсади.
0: Готовьте мобильные телефоны. Люди бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
2: А давайте-ка все вместе дружно покажем зубки.
1: Ребята, кто...
2: Сегодня день ортодонта отмечается.
1: Кто за прикусом следит? Борода из ваты. Значит, внимание. Мы знаем, что любой ортодонт – это стоматолог. Но далеко не каждый стоматолог – ортодонт.
2: Да-да.
1: Помните это, друзья. Сегодня поздравляем с профессиональным праздником всех ортодонтов и задаем вопрос стоматологического толка. А как в стоматологии называется твердая минерализированная ткань, которая покрывает коронку нашего зуба и защищает его от внешних воздействий? Пожалуйста.
2: Эмаль.
4: Вторая.
1: А, подождите. Эмаль – это единица.
2: Кариес.
1: Двойка.
2: Дантит.
1: Это тройка.
3: Вторая цифра.
2: 1791 год. В этот день в Вене состоялась премьера последней оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта».
1: Кстати, он тогда встал за дирижерский пульт и сам дирижировал.
2: Да-да, сам.
1: Внимание, какую из этих опер написал Вольфганг Амадей Моцарт, ребята?
2: Щелкунчик.
1: Единица.
2: Ромео и Джульетта.
1: Это двойка.
2: Дон Жуан.
1: Это тройка.
3: Третья цифра.
2: Моника Беллуччи, итальянская актриса кино и телевидения, еще и модель, родилась в этот день.
1: Вот сегодня, сейчас рассказывая про Монику Беллуччи, поздравляю ее с днем совершеннолетия. Я два раза осекся, чтобы не сдать один из вопросов.
2: Но не сдал.
1: Слушайте, смотрите, какая знаменитая научно-фантастическая кинофраншиза начала 2000-х? Какой? Итальянская актриса Моника Беллуччи исполнила роль Персефоны.
2: Звездные войны.
1: Единица.
2: Матрица.
1: Двойка.
2: Терминатор.
1: Это тройка.
3: Последняя цифра.
2: Ну и день кей-поперов отмечаем мы сегодня.
1: Жанр культурный,
2: да-да,
1: наследие и так далее. А какая из этих популярных музыкальных групп не имеет никакого отношения к жанру кей-поп? Ну?
2: BTS.
1: Единица.
2: YouTube.
1: Двойка.
2: Blackpink.
1: Это тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25 45 25 25. Удачи!

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так сразу и даем правильный ответ, ребята. Стоматологи. Ну, товарищи, эй, стоматологи.
3: Уважаем вас и любим.
2: Да. Дороги сердцу нашему.
3: Да-да.
2: Значит, ребят, ну, в стоматологии, как называется? Твердая минерализированная ткань, которая покрывает коронку зуба и защищает его от внешних воздействий. Ребятушки, ну, конечно, эмаль.
3: Конечно, эмаль.
2: Эмальку береги с молоду. Привет открывающим до сих пор бутылки с пробки пива, открывающие не глазом, а зубом.
3: Вот, я пару дней назад пробовал.
2: Чё?
3: Не получилось.
2: Да ты чё?
3: Ну, надо было открыть.
2: Да.
3: В итоге пришлось об стол.
2: Ну,
3: а? Ну, попробовал зубами. Видео же показывается, что можно. Я попробовал, что-то фигня какая-то.
2: Это 2026. Так это же видео из 83-го, когда стоматология не стоила ничего.
3: А вот те, которые глазом открывали, они еще живы вообще?
2: Смотри.
3: Ну?
2: Я мышку глазом, хочешь, открою?
3: Ну, давай. О, Господи.
2: Вот так они глазом открывали, братан.
3: Ладно.
2: Ты лучше, знаешь, ты лучше проконсультируйся, как бы, вот у таких, как я, бумеров. Я бумер вообще? Я, кстати, не бумер, по-моему.
3: Главное, чтобы не скуп.
2: Слушай, ты себе глаза, ты останешься без зубов, блин, и без глаза. Что это самое? Открывать всегда нужно об стол, тем более об чужой. Ну уж точно не своими зубами, братан. Это же не шо. Ты посмотри, сколько это стоит. Ладно. Фу, ты меня пугаешь. Короче, я так понимаю, что есть кому передать знания. Он реально верил, что глазом люди открывали. Так, какую... Значит, все было не зря, ребята. Значит, не зря работают. Какую из этих опер написал Вольфганг Амадей Моцарт? Значит, внимание, у нас первая версия какая была?
3: Щелкунчик. Потом Ромео и Джульетта.
2: Это два балета, ребята. Там нету оперы.
3: Вообще-то.
2: Там, короче, Оксана пришла, короче, ее все время в баню приглашали. А потом, наконец-таки, в Большой театр она попала и ждала, когда они запоют, но так и не запели. Ни в «Щелкунчике», ни в «Ромео и Джульетте».
3: А вот «Дон Жуан»?
2: «Дон Жуан», вот там, вот сколько
3: это
2: угодно.
3: Это опера Моцарта.
2: Сколько угодно. Опера Моцарта. А там, жалко, что там нету этого поющего дерева. Потому что это в опере поющее дерево. Помните, в «1+1» там было, когда они дунули, короче, и пришли в оперу, и такой, смотри, дерево поет. Мужик в костюме дерева поет.
4: Знаешь, какой знаменитый научно-фантастической кинофраншизе начала 2000-х итальянская актриса Моника Беллуччи сняла, исполнила роль Персефоны. Ребята, это «Матрица».
3: Конечно,
4: первая
3: «Матрица».
4: Первая часть, вторая часть. Вот это «Матрица», это все как раз таки перезагрузка, да. Это Моника Беллуччи. Никогда не постареть. Такая красавица, конечно. Ах, хороша. Но жена лучше. Так, внимание, какая из этих популярных музыкальных групп не имеет никакого отношения к жанру кей-поп? Даже если вы никогда не слышали BTS, никогда не слышали про Blackpink, ребятушки. Ну, про Юту-то вы должны были слушать.
3: Да-да.
4: Слышать. Ну, Юту, конечно же, не
3: им
4: является.
3: Им сколько лет уже?
4: Нет, ну, да. И если бы они, ну, как бы им сказали, что они такие молодцы кей-поперы, они бы, я больше чем уверен, очень расстроились.
3: Вот. Спросили бы, что это?
4: А потом увидели бы гонорары, хотя и у них запредельно. Вот. Но, тем не менее, мне что подсказывает, что группа BTS гонорар выше, чем у Юту. Вот. Ну, к сожалению, для Юту и...
3: К счастью для BTS.
4: Конечно.
3: Подоспо на сегодня 1-3-2-2.
4: 1-3-2-2. Очень хорошо. Вот. Красиво.
5: Владимир Вал и его друзья.
0: СВК+.

0: свежей. Ой, господи, господи. Так, Роттердамец или Уха, привет, бодренькая утреца. Гритов топик. Бодрое утро, утренний Роттердам вам в ленту. У меня такое ощущение, что ракурс, такое ощущение, что едешь по набережной 18 ноября в сторону этого самого, как его называется, ну, по Вантовому моста. Вот смотри, Илюха, первая фотография.
1: Так, сейчас.
0: И тут должен быть пассажирский порт. А с той стороны, да,
1: украли.
0: Соответственно, да. А с той стороны, да, мы понастроили стеклянных небоскребов. И все спасибо большое. Нахлынуло, как будто параллельная реальность. Да. Рига 3032. Бодрого утра тебе. Родина помнит, Родина знает, Родину ждет.

0: ПХ+.
1: Так. Баба Ягодка опять. Ребята, 45 у нас сегодня правильно приславших.
2: Ой, молодцы.
1: Края юбилейные наши. Да, замечательные. Да. Душистые наши. Великолепные наши. Дайте, мы вас обнимать будем. Все стоят на пьедестале, но один из них сейчас будет выбран.
2: Значит,
1: Александр,
2: смотри,
1: выбирай-ка.
2: Впадал у нас сегодня сыграет третий снизу.
1: Снизу?
2: Снизу, третий.
1: Очень хорошо.
2: От WhatsApp.
1: Давай. Один? Ну, это не сложно. 1, 2, 3. Роман. Сейчас посмотрю на номер телефона в профайле.
2: Все очень просто.
1: 63-50, дорогуша. 63-50. Это 4 финальные цифры твоего мобильного телефона. И сегодня, вот, во-первых, с помощью своего интеллекта. Это во-первых. Во-вторых, с помощью своего везения искрометного сегодня. Ты заполучаешь 2...
2: посещения.
1: Два посещения. Ну, то есть имеется ты плюс один. Infinity Paddle.
2: Да-да, инвентарь. Еще дадим.
1: Да-да-да. Выбирай времечко у нас.
2: С 7 утра до 17 часов.
1: До 17 часов. Ну, да. Бери, найди субботу.
2: Целый день.
1: Найди субботу. Найди субботу, найди воскресенье. Сходи, посмотри, что к чему. А, вполне возможно, кому мы это рассказываем. Может быть, ты уже поднаторел в падале. Вот, а если нет, попробуй. А вдруг поднатореть захочешь? И, да, это будет, и будет хорошо. Молодец.
2: Понравится.
0: Люди мудрые. Владимир Вэл и на СВХ+.
3: Твои любимые бренды для дома, в котором тебе уютно. 220 ЛВ плюс участникам. На мебель и интерьер до минус 40%. Забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
4: Volkswagen Festival Stubojas. Gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem. Lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. Līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un, ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
7: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
8: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500. Без утепления.
7: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
9: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
0: Владимир Вэл и его друзья на СВХ плюс.
10: Надо бы хотя бы где-то с кем-то. Тепло ли там? Я тону в твоей планете.
0: СВХ плюс.

0: друзья.
1: Так, а давайте спокойненько выпьем кофеечку или чайка, или лучше, конечно же, водички для вашего организма. Он всегда будет
2: так полезнее.
1: Хороший. Да, да, да. Знаете, вот, Элла, если есть возможность выйти куда-нибудь на веранду, на террасу, конечно же, посмотреть, как вокруг все работают, а ты нет, немножечко...

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Хитрецы подглядываются. Молодцы. Для этого как раз и стоят веб-камеры. О, Лукашенко. Ой,
3: приметили.
2: Вот танцующие там у вас. Но мы-то поставили проект Соломонову, а вот у нее же вышла шикарная постановка «Исповедь хулиганки». Вот, и
3: ой, шикарно,
2: как,
3: шикарно.
2: А тут как раз, я не знаю, Тань, слышала я вот как раз это исполнение? Нет, как раз.
4: Вышла. Установка вышла уже почти 8 лет назад.
2: Ну да. Тебя все равно плохо слышно, так что это самое. Она уже 125 раз... Ой, что такое? Ой. Тихо, внимание! Захват идет. Это не у вас, короче, в машине, это у нас в машине. В общем, да, мы готовимся к театральной среде, и с учетом того, что текст это Соломоновой, Тань, знаком, это не понял на слышке, а я говорю про песню-то вот эту. Слышала? Это именно это исполнение.
5: Конечно, слышно? Слышала. Хотела успеть, но, собственно говоря, искусственный интеллект переплюнул всех.
2: Да, успел,
5: попробуй,
2: конечно.
5: Попробуй спеть, как искусственный интеллект.
2: Не ладно, готовимся мы к театральной среде, друзья. Ну, а пока это был маленький реверанс в сторону Танюши. Приятно всегда. Знаешь, когда ты в материале, и тут тебе дают, вот это, ой, я очень хорошо плаваю, сейчас я вам покажу. Между прочим, я умею баттерфляй, я играл мадам, между прочим. Слушайте, сегодня я хочу поздравить сегодня, значит, в Израиле день шекеля. Вот. Я посмотрел, время уже не останется. Я хотел сегодня пофантазировать на тему фильмов, конечно же. Но. Вот, допустим, 4 танкиста и шекель. Иван Васильевич меняет шекель, например, да?
3: Шекель и голуби.
2: Шекель и голуби.
3: Абсолютно. Любовь и шекеля.
2: Любовь и шекеля. Это еще лучше. Вы видите, какая-то крайне непогнанных идиотов. Но не успеваем, я уже смотрю. Но вы это еще можете пофантазировать, конечно же. Нет, Катя пишет 50 оттенков шекеля. Ну, отчасти, да. Конечно. Бодренькая Одри за ребятушки, где бы ни находились.
0: СВХ плюс.
2: Иван Васильевич, да? 5 шекель. Алибаба и 40 шекелей. Конечно.
3: Подходит.
2: Не говорят.
6: Я люблю тебя без огляд.
2: Шекели его команды. Ну так, Д'Артаньян и 3 шекеля. Пожалуйста. Вот это очень хорошо.

0: крепкий шекель.
1: Это хорошо.
0: Шекели слезам не верят.
1: Все,
0: четыре шекеля и собака. А пятый шекель смотрели вообще? Сейчас хороший выходит. С Брюсом Уиллисом. Пятый шекель. Слышь, нет, на самом деле приглашаю вас на премьеру.

Очень хорошо. Любовь и шекели. Да, это же бомба, конечно. О том, как Сталлоне зарабатывал свои первые деньги. Рэмбо, первый шекель. Береги шекелей. А девушку с татуировкой шекеля смотрел? 11 шекелей Оушена. Все, с чего все начиналось? 3 шекеля на плющихе. Там же 4 было.

том, когда драма о том, как заканчивались деньги. Один шекель дома. Ну, немножко. Шекель дома.

0: все, горшочек не вари, ребятушки. Гарри Поттер и целая комната шекелей. Да, была. Так, ну...
1: Это уже не остановить.
0: Давайте, не остановить. Все, у нас начало нового часа, а там уже театральная среда. И Татьяна Лукашенкова, Рижский русский театр имени Михаила Чехова у нас в гостях.
2: Радио СВХ Плюс.
0: Сегодня по стране, ребята, облачное, ничего не изменилось, без существенных зато осадков. С утра местами туман, как вы, который наблюдали. Лепа и Венспилс сегодня до плюс 17, Даугавпилс-Резекне. Такая же температура, ну, и столица облачная, без осадков. 15-18, в зависимости от близости труб центрального отопления.
2: Радио СВХ Плюс.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Полиция вчера зарегистрировала больше 120 ДТП. Травмы получили 15 человек. Цены на топливо в Латвии достигли самого высокого уровня с начала года. С 1 октября снизится акциз. Цены должны пойти вниз хотя бы немного. Продовольственная ветеринарная служба Латвии сообщила об изъятии более чем 40 собак под Талси. Животных содержали без надлежащего ухода. Владельцу грозят штрафы.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Цены на топливо в Латвии достигли самого высокого уровня с начала этого года. Стоимость дизельного топлива вчера превысила 2 евро 23 цента за литр. 95-й бензин продавали по 2 евро и 7,5 центов. Чтобы сдержать подорожание, Сейм ранее утвердил снижение акцизного налога. Эти изменения вступают в силу завтра, с 1 октября. Однако на розничных ценах они могут отразиться не сразу. Если автозаправочные станции полностью учтут снижение акцизного налога, то бензин и дизельное топливо должны подешеветь примерно на 8 центов за литр. Государственная полиция сообщила, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 127 дорожно-транспортных происшествий. Травмы в авариях получили 15 человек, в том числе 4 велосипедиста в Риге. Полиция задержала вчера 9 нетрезвых водителей. У 7 из них было больше 1,5 промилле. В этих случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили 407 административных протоколов, из них 164 за превышение скорости. С 1 октября в Латвии расширяется список компенсируемых лекарств и круг пациентов, которым они доступны. Изменения затронут людей с онкологическими и редкими заболеваниями, а также диабетом и эпилепсией. По оценке Минздрава, это затронет примерно 123 тысячи пациентов. Пациентские организации при этом указывают, что многие необходимые онкологические препараты по-прежнему недоступны. Госконтроль после очередной своей ревизии обратился в Конституционный суд с жалобой на дискриминирующий подход. Для дальнейшего улучшения системы компенсации лекарств требуется еще 130 миллионов евро. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве из-за последствий продолжительных летних и осенних дождей. Непогода уничтожила часть урожая, затруднила его уборку, а также посев озимых. Чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве будет действовать по всей Латвии до 10 января. Компенсации из госбюджета для фермеров сейчас не предусмотрены. Но режим чрезвычайной ситуации позволит быстрее обратиться за помощью к Евросоюзу. Размер ущерба сельскому хозяйству пока подсчитывается. Продовольственная ветеринарная служба Латвии сообщила об изъятии 41 собаки в Дундаге Талсинского края. Животных содержали без надлежащего ухода, часть в тесных клетках. Некоторые собаки сильно истощены. Служба сейчас ищет приюты, которые готовы принять животных. Начат административный процесс за жестокое обращение с животными. Владельцу, физическому лицу, грозит штраф от 100 до 2000 евро. Если это юридическое лицо, то от 200 до 3,5 тысяч евро. Также содержание животных такому лицу запретят на срок до 2 лет. Информагентство ЛЭТО со ссылкой на финансовые документы, утвержденные правительством, пишет о том, что в ближайшие годы Латвии потребуется более 422 миллионов евро на закупку артиллерийских систем. Правительство уже перенаправило на эти цели почти 44 миллиона евро из Фонда государственной обороны и безопасности. Деньги пойдут на закупку чешских самоходных гаубиц «Морана» и нового проекта ракетной артиллерии, который разрабатывается параллельно с поставками американских систем «Хаймерс». Подробности нового проекта Минобороны пока не раскрывает, поскольку переговоры продолжаются. Первый из 6 заказанных систем «Хаймерс» латвийская армия должна получить в следующем году. Эскалация со стороны России в Европе не исключает и человеческих жертв. Такой сценарий допустил глава латвийской контрразведки Бюро по защите Сатверсме Эгилс Зведрис. В интервью информагентству ЛЭТО он заявил, что Россия не может добиться своих целей в Украине, поэтому усиливает давление на европейские страны. В ход идут кибератаки, диверсии, информационная война. Зведрис напомнил, что в Латвии уже были осквернения памятников и поджог музея оккупации. Для предотвращения возможных провокаций во время выборов Латвия попросила НАТО направить в страну 4 истребителя. Это будут еврофайтеры из Германии. До выборов Сейма 15-го созыва остается 3 дня. Голос на хранение уже отдали более 43 тысяч человек. Это чуть меньше 3% избирателей. Самая высокая активность пока отмечена в Риге, самая низкая в Латгале. В Риге, в частности, проголосовали более 20 тысяч человек. Это с учетом заявок на голосование по почте из-за границы. Сегодня избирательные участки, всего их 933, будут открыты с 17.00 до 20 часов. Тоже можно отдать голос на хранение. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ Плюс актеры русского театра имени Михаила Чехова. Театральная среда. С 10 до 11.
1: Театр начинается сейчас.
2: Вот прямо сейчас и начинается. Мадам и месье, так, ну, все системы работают и очень хорошо. Я, прежде чем мы начнем, от Вовульки быстренько сообщение. Все те, кто по Вине Базгатве.
3: Православная.
2: Так.
3: На Вине Базгатве 87 по направлению в центр. Стоит бездушная тренога. Видать, стрижет шекели.
2: Видать, да. Итак, Винни Базгатве по направлению в центр. Значит, уже бездушную треногу заставили. Большое спасибо. Хороший голос, да? Хороший. Таню, так что ты настраиваешь видеотрансляцию? Давай.
4: Да, давай. Чтобы меня все слышали, чтобы все услышали и подключились.
2: В ТикТоке, да, у тебя? Где у тебя?
4: Нет, я сейчас просто на Фейсбук отправлю.
2: На Фейсбук?
4: Да.
2: Окей, хорошо. Каноническая школа, так сказать. Добро пожаловать. Татьяна Лукашенкова у нас сегодня в гостях, уже анонсировали, ну и знакомиться не будем.
4: Не будем, да, значит, мы знакомы уже.
2: Прошлый раз.
4: Не один год, да, что
2: раз,
4: называется.
2: Когда мы, 25 марта я посмотрел, было в гостях у нас.
4: Ну почти что в день театра, да?
2: Слушай, по-моему, там что-то мы то ли премьерили что-то, то ли...
4: Да, мы говорили о жизни, господи, это же самое прекрасное.
2: Ну, в итоге, да, мы говорили о жизни, это было детство, отрочество, юность Татьяны Лукашенковой. Вот, а сегодня уже как бы снова встречаемся и уже, значит, не будем теребить.
4: Не будем теребить, да.
2: Детская.
4: Или потеребим, собственно говоря.
2: Как
4: понимаешь?
2: Там было? Ты знаешь, огурцы заразны. И чтоб дурным не заболеть, оставь в покое помидоры и огурец. Не тереби.
4: Нормально.
2: Ну, добро пожаловать. Ну, погода дрянь, но у нас светло и хорошо. Привет, дорогуша.
4: Привет, привет. Ну, насчет того, что погода дрянь, знаешь, я все-таки считаю, что у природы нет плохой погоды. Поэтому мы проснулись сегодня, как бы там ни было солнышко, все равно немножечко пробивается, и это дает нам что именно? Надежду.
2: И сейчас наш авторский курс, да, начнет это самое, работу. Спасибо,
4: да,
2: спасибо большое.
4: Правда.
2: Нет, нам хорошо, сегодня тепло. Тепло, и могло бы выйти уже приморозок, понимаете? А приморозка нет, наоборот,
4: а
2: тепло.
4: А вот и что, и настроение как улучшилось, понимаешь?
2: Естественно. Так, ну что, у нас есть, значит, чем тебя потеребить как раз-таки.
4: Потеребите, потеребите.
2: Есть. Дело в том, что, ребята, у нас эта тема не была никогда затронута. Дело в том, что если ты профессиональный актер, да, то рано или поздно к тебе обращаются за помощью и с вознаграждением, конечно же, кинематографисты, которым есть нужда, ну, и непосредственно дубляжа, то есть озвучки, да, когда у каждого, на какого-то персонажа, да, допустим, ну, будь то, ну, извините, допустим, есть голоса, которые прикреплены, допустим, в каком-то отдельном регионе к конкретному персонажу. Ну, то есть...
4: Это есть, да,
2: есть,
4: конечно.
2: Голливудский, там, допустим, официальный голос, например, я не знаю, у всех, как бы, таких вот, ну, Де Ниро, голос Де Ниро, да, он узнаваемый. Дело все в том, что обращается к одному и тому же человеку, и тогда уже со временем голос Де Ниро на русском языке, он у тебя прикрепливает, ну, то есть...
4: Нет, ну, я думаю, что и у нас такое есть, но я вот, например, достаточно часто писала Мэрил Стрип, да, мне очень это нравилось, и я, конечно же... Ну, фильмы, например, «Дьявол носит Прада», да, с Мэрил Стрип, да. То есть я писала ее... своим голосом, и, соответственно, это накладывало.
2: Писала это, озвучивала.
4: Озвучивала, да.
2: Терминология это круто, но мы, понимаешь, с этой стороны.
4: И тем самым это накладывало на меня ответственность, потому что великая актриса, и я должна была соответствовать. Но это было очень здорово.
2: Это класс.
4: Да, потом, я помню, озвучивала английскую королеву, вживалась в роль очень, плакала, страдала по-настоящему.
2: Елизавету.
4: Елизавету, да. Тоже был грандиозный фильм английский, и это было прекрасно на самом деле, потому что я считаю, что если ты включаешься в этот творческий процесс, и сейчас про него немножко расскажу, то ты, соответственно, надеваешь на себя эту роль и этого персонажа, да?
2: Конкретно.
4: Ну, как это вообще происходит?
2: Давайте вот об этом как раз-таки
4: да,
2: мы сразу...
4: если это интересно нашим радиослушателям.
2: Мы начнем как раз-таки с... Вот нас интересует вот колуарная тема. Вот с другой стороны, как это все на самом деле происходит? Каким образом в конечном итоге мы слышим голоса...
4: актеров.
2: Мэрил Стрип.
4: Например, да.
2: В конечном итоге. Вот, и обо всем об этом как раз-таки и поговорим. Сейчас немножко коммерческой информации.
4: Окей, окей, окей.
2: И приступим. Давайте узнаем озвучка. Татьяна Лукашенкова у нас в гостях.
5: Театральная среда. Tūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Holandes siers Sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti saulespuķu eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi.
6: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
7: Шоки от цен на топливо? Выбирай Дация с заводским газовым оборудованием от Муса Моторс Рига и экономь минимум 7 евро на каждые 100 километров. Для меня это минимум 140 евро экономии в месяц. Выбирай легендарный Дастер, практичный Сандеро, семиместный Джоггер или вместительный Бикстер. Более 70 автомобилей Дация с заводским газовым оборудованием на складе в Риге. А твой авто – первый взнос. Musa Motors Riga, Ulmaņa gatve 5.
8: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
9: Ieklausies, sadzirdi. Mūsu bērnu izglītība ir Latvijas nākotne. Mans vārds ir Ilze Stobova, pedagoģe, deputāte, divu dēlu, mamma. Pietiek reformu. Izglītība un balss nav projekts. 3. oktobrī aizej un nobalso. Esmu par ģimeni, izglītību un izaugsmi. Ilze Stobova, 8. saraksts, 8. numurs.
8: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
10: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
11: Театральная среда.
2: Да, театральная среда, друзья. Ну, начали мы со смежной темы, да. Значит, это озвучка, да, дамы и господа, кино, мультипликация и так далее. Все.
4: Документальные это... фильмы, там может быть все.
2: Документальные фильмы и фильмы для взрослых.
4: Фильмы для взрослых было в 90-е, я извиняюсь.
2: Для начинающих. Опа, вопрос. Сейчас, смотрите, для начинающих фильмы для взрослых перевод. Вот, но, в принципе, 20 лет занималась Татьяна.
4: Да, может быть, даже и больше, на самом деле. Ну, да, это была неотъемлемая часть моей профессии, потому что я считаю, что это все взаимосвязано.
2: Конечно.
4: То, что твой голосовой аппарат, он должен быть всегда в форме.
2: И приносить деньги, и радость.
4: И, собственно, конечно, за то, что мы делаем, конечно, мы должны получать вознаграждение.
2: Естественно. Итак, нас интересует, ну, вот, непосредственно сам процесс того, как вот...
4: вам происходит озвучка.
2: Производит озвучка, ну, с самого начала. То есть да. вам звонят да. и говорят, надо приехать на студию
4: да,
2: или куда?
4: Да, есть фильм, надо озвучить, или есть сериал... Я не знаю, там, например, 396 серий турецкие, например, к примеру,
2: да?
4: Где вот там всех просто подряд, понимаешь, разными голосами. Ты сначала можешь быть такая, потом ты можешь быть такая, потому что какая-то старая тетка тебе мешает жить, а потом ты можешь быть такой, потому что ты молодая, и тебя там кто-то прижимает, и это все моментально. Ты с листа читаешь текст и тут же переключаешься на каждого персонажа.
2: Ты хочешь сказать...
4: Но это кайф, конечно.
2: Ты хочешь сказать, что вот эта система, когда тебе...
4: Имеет место быть.
2: То есть ты приходишь, и тебе несколькими голосами, ну, то есть если это турецкий сериал...
4: Я начинала с этого. У меня был мексиканский сериал.
2: Как-то
4: он... Девушка с ароматом кофе, по-моему, он назывался. Я не помню. Понимаешь, когда там Санчес Ранчо приехал. Санчес Ранчо приехал. Санчес Ранчо. И понимаешь, это все вот как бы звучало. И я, да, я писала каждого персонажа определенным как бы своим тембром и своим голосом. Поэтому они были все разные.
2: Ничего себе. Так, расскажи, как происходит, ну, сама... схема.
4: Ну, давай, я расскажу. Сначала тебе присылают текст, который ты, в принципе, проглядываешь, просматриваешь и понимаешь, что тебе нужно будет делать. Естественно, ты перед этим делаешь какую-то тренировку своего речевого аппарата, потому что очень очень важно, чтобы твой рот, твой язык и все, что с этим связано, работало правильно.
2: Так.
4: Хорошо, потом ты садишься перед микрофоном, перед тобой текст, и, соответственно, ты следишь за экраном. Вот тут вот как бы у меня очки, которые так. смотрят в текст, а глаза, которые смотрят в экран. И я вижу своего персонажа, и я начинаю его дублировать.
2: Так.
4: Я его дублирую, я должна четко попасть в тот перевод, который мне дает переводчик, да? То есть вот фраза есть, я должна с ним начать и с ним закончить.
2: Это вот, ну это полный дубляж, когда идет...
4: Он... Нет, это обыкновенный дубляж. Даже обыкновенный дубляж должен быть именно таким. Конечно же, если вдруг какой-то несовершенный перевод, такое тоже бывало, тогда ты по ходу перестраиваешься, и ты стараешься все равно попасть именно в тот интервал, который тебе обозначен.
2: Обозначен.
4: Вот это как бы не так просто, потому что слов бывает больше, чем говорит персонаж, потому что перевод такой. Но на самом деле это очень интересно, когда ты включаешься в персонажа, когда ты проживаешь с ним эту жизнь, потому что фильмы бывают разные. Бывают, я не знаю, «Санчес Ранчо», а бывают и вот какие-то великие фильмы, я не знаю, там, с великими актерами, понимаешь?
2: Ты Донателло Версачи, я помню, озвучила.
4: Да, было такое дело, там тоже было много серий, и замечательно был сериал, и он прошел по многим каналам, и мне даже из многих стран писали, и говорили, о, Таня, мы тебя слышали.
2: Ничего себе.
4: Слышали твой голос, а даже иногда бывало так, что я где-то разговариваю, не знаю, аптека это может быть, или магазин, кто-то поворачивается, и говорит, о, я вас знаю, откуда? А я знаю ваш голос, понимаешь?
2: Вы микерург.
4: Ну, большому сожалению, сейчас с этим делом уже не так часто приходит с этим окунаться в этот процесс, но все равно как бы иногда бывает и случается.
2: Вот,
4: так что я...
2: Слушай, ну, технически...
4: Ну и, соответственно, мультфильмы тоже, это вообще интересно, понимаешь, когда ты можешь разными голосами, и такими, и такими, и такими, я не знаю, там, куда идем мы с пятачком, все, что хочешь, может быть, и это тоже бесподобно, я обожаю озвучку.
2: Слушай, класс, я хотел, у меня сейчас выскочило из головы, ты на пятачка переключила меня, допустим, берем, серия какая-то у тебя 200 серийный турецкий сериал. И погнали. Сколько по времени приблизительно занимает одну серию?
4: Может быть, ну, где-то так. минут там около 40, может быть, чуть меньше.
2: Как может быть 40? Она сам... А, или подожди.
4: Они разные бывают. Но, в принципе, ну, в смысле, самая такая серия, ну, 25-35 минут.
2: 35
4: вот
2: минут,
4: такая,
2: окей.
4: Да.
2: И сколько по времени занимает примерно сделать? Ну, так, если...
4: Ну, если ты в хорошем процессе, у тебя...
2: В хорошей форме.
4: В хорошей форме. Ну, да, в принципе, ну, за 45 можно записать.
2: В смысле за 45? То есть, ну, как бы, это же очень быстро.
4: Это очень быстро. Но первые серии сложнее, потому что там же вот эти всякие имена, вот эти вот Турханы, Мурханы, я не знаю, там вот
2: все
4: всякие вот фамилии, специфика.
2: Надо рот перестроить.
4: Но когда ты в это въезжаешь,
2: да.
4: ну там уже как по маслу на самом деле.
2: Но ты должна идти по тексту.
4: Конечно.
2: По тексту.
4: Конечно.
2: Я знаю, что, ну вот, допустим, в дорогих постановках, ну вот где действительно бюджет, ну, серьезный, да, то есть какой-то серьезный фильм, работает специальный человек, вот который, он не переводчик, он адаптирует под мимику.
4: Будь здорово, спасибо.
2: Под мимику, значит, ну, под... Как это называется?
4: Он корректор, он корректирует текст, чтобы это все попадало.
2: Попадало
4: Но
2: в губы.
4: Но это другая история.
2: Это, да, это еще более...
4: Это есть липстик называется. Так. Когда ты рот в рот по фразам вставляешь этот текст, и персонаж потом его говорит. Вот я вижу, как у нее как бы работает рот. Я вижу, хотя она говорит на английском языке, а, соответственно, я должна туда вставить свой язык, чтобы это все было очень органичного на экране.
2: Это верхушка. Обычно к сериалам это не применяется.
4: Ну, к сериалам
2: применяется
4: нет,
2: к более
4: но...
2: серьезным работам,
4: да.
2: которые там...
4: Вот... К сериалам вот именно, чтобы мы попадали вот в эту строчку, чтобы мы не выходили за эти рамки. Плюс, естественно, эмоционально. Плюс характер.
2: Да.
4: Какой характер? Ты либо старая женщина,
2: да.
4: либо ты очень молодая женщина,
2: ага.
4: понимаешь? То есть это все как бы имеет место быть, и это все нужно делать моментально.
2: Так.
4: Потому что бывает, когда мы пишем четвером-пятером какой-то сериал, когда, например, каждый герой главный пишется одним актером, женщины точно так же, а все остальные женщины пишутся, например, мной, да? То есть я пишу и главного героя, и каких-то второстепенных женщин, которые попадаются в этом фильме. А бывает и такое, когда ты пишешь всех персонажей, и мужчин, и женщин. Но не бывает, а бывало. Я вот тебе рассказываю
2: Ого.
4: Про свой опыт, когда я только входила в этот бизнес, и когда я начинала писать эти вот мексиканские сериалы, когда это было за всех, это было потрясающе.
2: Как не забыть голос, который ты записывала на прошлой неделе
4: Иногда
2: мужского.
4: Иногда отвлекаешься, но ничего, потом въезжаешь.
2: Когда работаешь, ну, командой, я так понимаю, вот есть там диалоги, да? Ты записываешь одного персонажа, то есть у тебя есть
4: да.
2: твоя роль. А есть другой человек. Вы вдвоем работаете в студии или у каждой отдельно записываете?
4: Нет, если это сериал, мы все сидим, даже не вдвоем, это может быть и четвером, и пятером. А если я пишу вот по строчкам,
2: да,
4: то, конечно же, я стою у микрофона одна, а потом это все соединяется и слепливается, и уже...
2: Фильмы смотреть, ну, как бы, фильм нужно себе посмотреть, чтобы его переводить?
4: Ну, не всегда.
2: Не всегда?
4: Не всегда,
2: ну, да, смотри, опять же, какая работа, да? Но если,
4: ну, конечно,
2: если
4: конечно.
2: Это не сериал, то как
4: а
2: бы...
4: А некоторые
2: это...
4: фильмы ты уже знаешь, ты их когда-то смотрел, и поэтому это может быть
2: всю.
4: Даже...
2: И ты
4: ну, конечно, есть... мы же пишем не только то, что новое выходит, а то, что уже, ну, предположим, там, вот «Дьявол носит Прада», например, да?
2: Скажи, пожалуйста, а какая есть необходимость, у кого есть необходимость делать другой перевод, ну, другую озвучку?
4: Ну,
2: как?
4: Я не знаю, что там разные за... компании, видимо, поэтому для себя переводят, для своей компании, я думаю, так. Но я в этом, не... в общем-то, у нас есть мэтр, который, в принципе, мэтр озвучки, это Анатолий Фечин, который так, до сих пор, который очень много возьмите, пишет.
2: Возьмите, пожалуйста, на карандаш. Толя Фечин, человек, которого можно будет еще покопать внутрянки.
4: Он вам расскажет очень-очень много, потому что он реально у него, я считаю, самый лучший бархатный голос нашей страны.
2: Фечин крутой.
4: Да, Фечин крутой.
2: Фечин
4: да.
2: крутой.
4: Вот он, конечно, в этом деле просто мастер.
2: Но
4: мастер.
2: Вот Незнайку-то не потянет, наверное.
4: Я думаю, что если попробует, и Незнайку потянет.
2: Ну, это такое интересное.
4: У него нет пределов.
2: Это хорошо. Так, ну что, огромное спасибо за... Я считаю, что это чаптер, то есть это глава, как бы, ну, открыто. Спасибо большое.
4: Мы ее озвучили,
2: основные вопросы, как бы, я задал, которые хотел. Самому просто было интересно, насколько это как бы... И переходим, наверное, мы к следующим. Я
4: Давай.
2: Хотел сегодня поговорить про творчество Соломоновой, вот чей материал был в шикарной постановке, которую я к своему студу так и не успел посетить. Исповедь хулиганочки.
4: Я надеюсь, ты посетишь этот спектакль, потому что у меня, я уже сыграла 102 спектакля.
2: 102?
4: На 100-м спектакле была моя любимая Соломонова.
2: Да ты чего?
4: Моя прекрасная, моя совершенно неповторимая, чудная моя поэтесса. Я обожаю ее.
2: Давайте вот
4: что...
2: сейчас, давайте сейчас вот на этом остановимся. Я, для тех, кто не знает, вот только что вот в конце прошлого часа мы играли творчество Соломоновой. С помощью нейросетки был сделан.
4: Да, да, она сейчас очень много такого делает.
2: Это
4: делает
2: очень хорошо. Это хорошо, где она поет про кортизол. Ферритин низкий.
4: Ферритин низкий, но зато высокий кортизол.
2: Значит, для тех, кто не знает, ферритин это железо. Прекрати. Это железо в твоем организме. Ферритин и показывает, что у тебя мало железа в низке. Я хочу, значит, когда-то давным-давно, ну, то есть я писал сначала в Соломоновой ее продюсеру. Слушайте, клевые стихи, и многие хотелось бы на радио, ну, почитать. Не столько прочитать, у них есть аудиоматериал, где Соломонова сама читает свои стихотворения. И я писал, говорю, можно ли вот использовать? Но как бы ответа тогда не вступило. И я стал просто использовать.
4: А представляешь, какая я стала счастливая вообще обладательница. Я могу читать эти стихи, она мне дает карбланш на очень многие стихи.
2: Класс вообще.
4: И на 100-м спектакле она мне подарила еще новое стихотворение. И даже у меня есть целый список того, что я еще должна сделать и вставить в свой спектакль, потому что как бы там ни было, он идет уже какое-то количество лет.
2: Он модифицируется?
4: Лет. Да, абсолютно,
2: класс.
4: Абсолютно.
2: Класс.
4: Я что-то вставляю, что-то меняю, потому что мне хочется, чтобы... Потому что некоторые люди ходят на этот спектакль по 5, а то и по 6 раз.
2: Круто. Значит, я не знаю, если в спектакле, потому что я же сказал, что не было. Значит, когда очень хочется замуж.
4: Есть такое стихотворение, я его не читаю, к сожалению, но почему? Все впереди.
2: Опускай, я просто хочу сейчас...
4: Давай.
2: Это полторы минутки идет.
4: Ну,
2: это стихотворение.
4: Я с удовольствием.
2: От лица девочки, кстати, читает Соломонова. Сейчас, сейчас запустим, давайте. Когда очень хочется замуж.
11: Девочку Марусю дядя Женя пригласил в шикарный ресторан. Значит, будет делать предложение. Девочка еще не так стара. Значит, будут маленькие дети, платье в пол и белая фата. Девочка Маруся на диете отсидела год не просто так. Год за два без хлеба и картошки. Отсиди, попробуй, 10 лет. И осталось, ну, совсем немножко, и на свадьбе будет крем-брюле. Обморок бы не случился с нею. В ресторане вилки и ножи. Дядя Женя говорит бледнее. Выпить себе, детка, закажи. Знаю, ты стройная, эстетична. Ты не любишь пышные пиры. Кушаешь, как маленькая птичка. пара устриц, ложечка икры. Потому я выбрал это место, уважая твой высокий вкус. Чтобы сообщить, что ты невеста лучшая, Марусь, но я женюсь завтра на твоей подруге Томе. Я подлец, ты ангел во плоти. Я тебя, конечно, недостоин, но хочу с достоинством уйти. Мы с тобой практически родные. Все твои издержки я учту. Выбирай любые отступные. Самую заветную мечту. Шубу, Бентли, дом. Давай, не мешкай. Оплачу, что хочешь. Говори. И она ответила. Пельмешки. Колу, бургер и картофель фри.
4: Любимая моя, любимая моя Соломонова. Кстати, когда она сюда приехала, она тут порвала вообще весь наш город. Мне все писали, все хотели на этот спектакль. Но это было незабываемо. И, конечно же, спасибо ей большое. Мы его немножко двинули. Он пошел сейчас с новой силой. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что 3 октября в 15 часов я этот спектакль буду играть в Арка Ада Чехова. Поэтому, кто еще его не видел, приходите, получите удовольствие.
2: Вопрос, простите, пожалуйста, значит, о каком спектакле сейчас идет
4: спектакль
2: речь?
4: Идет об исповеди хулиганки.
2: Исповеди хулиганки.
4: На стихи Соломоновой прекрасная, о которой мы сегодня столько говорим, ей будет приятно.
2: Ну вот, значит, представляете себе, друзья, да, вот вы сейчас послушали одно из стихотворений Соломонова, услышали, кстати, ее голос, это родное, оригинальное. И вот, в принципе, она свою творчество, это современная поэзия, причем, ну, такая прямо, ну, она хлесткая, она бойкая.
4: Она разная, она современная.
2: Задорная.
4: Она же говорит, я Игорь Северянин 21 века, понимаешь, она так себя называет. Но ничего, там действительно есть такие очень легкие стихи, а есть такие, на которых зал просто рыдает. И последний раз, когда она мне подарила совершенно потрясающее стихотворение, которое называется «Надень шапку», я его пою, и мы с ней вместе это исполнили на сотом спектакле. И он настолько мне дорог, потому что я его посвятила своей мамочке, которой, к сожалению, уже нет. Но это стихотворение, каждый раз, когда я пою, я просто вспоминаю маму. И я думаю, все люди, которые находятся в зрительном зале, испытывают те же чувства.
2: А как называется это стихотворение?
4: «Надень шапку».
2: Слушай, а может быть...
4: Зайку, куклу и лошадку.
2: Все, подожди. Прочитаешь?
4: Могу.
2: Сейчас, секунду, давай я тебя встрою тебя.
4: Встрой меня, пожалуйста. Подожди. Сделай красиво, Володя.
2: Давай, потихонечку.
4: Зайку, куклу и лошадку выносить не разрешают. Мама, я надела шапку. Мама, я уже большая. Ой, забыла слова. Подожди-ка.
2: Спокойненько.
4: Мама, я надела шапку. Мама, я уже большая.
2: Сейчас,
4: мы, подождите. Ну, новое стихотворение, поэтому я его могу тут еще как бы...
2: Давай найдем.
4: Сейчас.
2: Смотри, Танюш, у нас есть время. Мама, спокойненько.
4: Мама, я уже большая. Шапка наш семейный фильм. Нет, это не то. Сейчас, ребята. И главное, у нас прямой эфир, и ничего не вырежу. Вот в этом и заключается классность моего спектакля, который называется «Исповедь хулиганки», потому что я там могу ошибиться, остановиться и сказать, извините, дорогие мои, я начну заново, понимаешь? Поэтому
2: конечно,
4: по хулиганю.
2: Нормально. Так, не это самое. На каком моменте? У меня есть слова. Давай я тебе.
4: Мне нужно, как я увижу их.
2: Сделай себе укладку.
4: Нет. Сейчас будет.
2: А, нет, да.
4: Так, тихо, шапку, текст.
2: Пока послушаем. Cold music water.
4: Есть.
2: Спокойно. Приготовились? Вот сейчас.
4: Зайца, куклу и лошадку выносить не разрешают. Мама мне надела шапку. Мама, я уже большая, своенравная натура. Шапка в луже. Здравствуй, осень. Третий день температура 38. Шапка моя, шапочка, из махера связана. И на две завязочки туго так завязана. Красная панамочка и слегка колючая. Все равно ты, мамочка, лучшая. Сделала себе укладку. Вечеринка в злачном месте. Мама, я надела шапку и сняла ее в подъезде. От портвейна все в угаре. Даже пол какой-то шаткий. Отнесите меня к маме. Тихо-тихо. Только в шапке. Шапка моя, шапочка, из махера связана. И на две завязочки туго так завязана. Красная панамочка и слегка колючая. Все равно ты, мамочка, лучшая. Старшего беру в охапку, младшего кладу в коляску. Мама, я надела шапку, я б надела даже каску. Шапка наш семейный фетиш, видишь, как я здраво мыслю. Мама, может, ты приедешь? Я хоть высплюсь.

0: Театральная среда.
1: Так. Ну, вот так. Фу, прекрасно. Обожаю стихотворения, в которых три разные эпохи. То есть детство, отрочество,
2: юность. А там еще есть такое стихотворение, где вся жизнь пробегает. То есть мы так будем говорить. Приходите и все увидите и услышите сами.
1: Так, смотри. Все время не забываем маркетинговый этот.
2: Да.
1: Итак, для всех интересующихся, значит, у нас 3 числа, да? 3 октября?
2: 3-го, в 3 часа дня.
1: Подожди, это что у нас получается? Давай говорить другими категориями. Это суббота. В эту субботу в 3 часа дня.
2: Да.
1: Рижский русский театр имени Михаила Чехова Татьяна Лукашенкова.
2: И у меня играет... там еще два моих коллеги. Это Володя Тузов, который играет на клавишных, и наш актер Никита Осипов, который помогает мне на контрабасе. Это неотъемлемая часть этого спектакля. Это мои любимые ребята. У нас такая четкая команда, поэтому я с радостью прихожу на этот спектакль.
1: Класс вообще. И вы с радостью приходите, посмотрели, заинтересовались, ребята.
2: Во-первых, есть еще и другие спектакли, которые мы тоже играем, понимаешь,
1: в театре. Подождите, не будем. Давайте суп отдельно, мухи отдельно.
2: Мы сейчас
1: заговорили про творчество Соломоновой. Вот я знаю, пишет, нифига себе, два огня, блин, в эфире. Нормально вы там...
2: Зажигаете, да?
1: Ну, типа, да. Я поэтому, видите, я сейчас уже немножечко поменял. Спокойненько.
2: Температуру,
1: да? Температуру, потому что, там все-таки спешить не надо было, точно. Вначале я когда говорю, раз, два, три, поехали, и Таня начала еще и петь изначально.
2: Ну, потому что, видишь, я все равно перехожу на это, потому что
1: понятно,
2: я там
1: пою. Это называется профессиональная деформация. Мы такие и есть. Так, ну что, я так понимаю... Слушай, время бежит как это самое быстро.
2: Да вообще, у нас с тобой время пробегает как одна секунда.
1: Уже раз... Или, как говорят мужчины, всю ночь.
2: Ух ты, я начинаю волноваться,
1: не
2: Владимир.
1: Надо волноваться. Слушай, значит, я так понимаю, слушай, о чем хотел вот третья позиция, о чем я хотел сегодня поговорить. Я знаю, что у тебя вот с ребятами сейчас новый проект прям стартанул.
2: Имеется в виду вчера.
1: Подготовка только-только-только-только.
2: Да.
1: Жизнь только начинается нового проекта. Как он называется?
2: Жизнь только начинается, правда.
1: Нет,
2: проекта только начинается, а спектакль называется «Жизнь-сон».
1: «Жизнь-сон».
2: Это по пьесе Кальдерона, да, замечательная пьеса, в которой занято очень много наших актеров. Испанец, автор, да. Вот, актеров и Катя Фролова, и Володя Гориславец, и Дмитрий Егоров, и Родион Кузьмин, и Элина, и Даша Фечина. В общем, там огромный коллектив, Саша Маликов. То есть, я не знаю, там все замечательные, любимые актеры, я думаю, что... Но совершенно будут потрясающие костюмы. Я вчера их увидела, как начинается процесс. Мы приходим.
1: Давайте изначально, откуда ноги? Я сейчас зрителя к этому подготовлю. Я хотел бы просто спросить, вот каким образом, вот новая постановка, вы узнаете, что вы задействованы в новой постановке?
2: Да.
1: Каков процесс? То есть, что вы узнаете, как это все происходит? Откуда ножки растут?
2: Режиссер выбирает пьесу, которая его волнует, которую он хочет поставить в театре, который хочет что-то сказать зрителям. Вот, выбирается пьеса, соответственно, на эту пьесу выбирается команда актеров. И не только актеров. И команда сценографов.
1: Сценографы что делают сразу?
2: Сценографы делают декорации для этого спектакля.
1: Декорации,
2: да.
1: Это не костюмы. Декорации.
2: Да.
1: Все, что будет визуально смотреться вот на сцене,
2: да,
1: все
2: да,
1: вот это.
2: Да. Видеограф, который делает видеоряд, которым, в принципе, сейчас очень часто пользуются, потому что это современно, это неожиданно, и потом благодаря видео можно сделать очень много.
1: То есть это то, что будет транслироваться как бы за...
2: Это будет видеть зритель,
1: сцены.
2: Конечно.
1: Будешь
2: видеть
1: вместе с декорациями.
2: Да. Если вы видели у нас спектакль «Робин Гуд», так там это вообще во всей красе, там 3 или 4D. Это вся видео, там потрясающее ощущение, что ты прям находишься вот в этом вот лесу, где Робин Гуд стреляет из своих, так сказать, своего лука. Значит, дальше. Еще есть художник по костюмам. В данном случае я хочу об этом сказать, потому что у нас будет художник по костюмам Федор Подгорный. И то, что он вчера нам показал, это, конечно, такой культурный шок. Это будет очень, наверное, круто. Во-первых, я не буду ничего рассказывать. Очень неожиданные материалы, из чего это будет все сделано. И это очень современно. Это прямо фэшн. Это что-то с чем-то. Так что я думаю, что это такая часть будет, которая будет заслуживать очень большого внимания. Потом у нас будет художник по свету. И
1: отдельная
2: история.
1: Возможно, вы не обращаете на это внимания только по одной простой причине, что художник по свету сделал все правильно.
2: Да.
1: Его задача направить свет в тот момент и там, и столько, и так, и под таким углом,
2: это
1: чтобы
2: да.
1: это была гармония.
2: Это огромное чтобы... искусство, на самом деле.
1: Огромное искусство. Это художник по свету.
2: Художник по свету, да. Он так и называется, художник по свету. Плюс ко всему, человек-сценограф, который делает сценографию, он еще и делает реквизит, которым пользуются актеры в спектакле.
1: Я хотел, прошу прощения, я хотел рассказать одну фишку, которую сам когда узнал, я, честно говоря, ну, для меня это было новое, и, возможно, вы. Вот про костюмы. Что вот любой театр, любой, ну, какой-то, неважно какой, это театр или оперный театр, неважно, там, короче, костюмы никогда нигде не покупаются. Костюмы всегда
2: неправда, нет,
1: и шьют.
2: Иногда костюмы покупаются.
1: Так.
2: И сейчас, в наше время, когда китайская промышленность работает великолепно, понимаешь, можно купить что-нибудь такое, что на сцене будет выглядеть просто как что-то безумно дорогое и красивое.
1: Ну, тогда у меня такая устаревшая информация.
2: Нет, конечно. И покупаются, и обувь покупается иногда. Но когда хороший проект, обувь шьется для актера, костюмы тоже шьются. И вот в данной ситуации...
1: Про обувь я даже и не
2: подумал,
1: думал.
2: Да?
1: Не подумал, да?
2: Нет, ну, например, какие-то редкие сапоги или там какая-то обувь конкретная из историческая обувь. Вот, например, опять понятно. Же, на Робин Гуда шили всем вот эти вот такие вот бахилы, которые, они так выглядели со шнурками, без подошвы. В общем, мы все в них там, собственно, и бегаем.
1: Хорошо.
2: А бывает, какая обувь такая, какая вот уже такую не купишь, да? Поэтому вот
1: понятно,
2: ее приходится...
1: Да, приходится делать.
2: Да.
1: Итак, у нас есть вот... А бутафор что делает?
2: Бутафор делает вот тот самый реквизит, который придумывает сценограф или художник-реквизитор. Такой тоже бывает. У нас был проект, где, например, был отдельно художник реквизитор, который,
1: что
2: соответственно,
1: он
2: отвечал только за реквизит. Вот все, что касалось реквизита.
1: Например?
2: Это может быть любые предметы. Посуда и какая-то еда, бутафорская еда, которая бывает на столах. Да?
1: Вопрос. Вопрос сразу. Скажите, пожалуйста, а вот еда, она бутафорская? Ну, имеется в виду, допустим, фрукты. Бутафорит или фрукты
2: нет,
1: ставят?
2: Но если, например, тебе нужно поставить какую-то грандиозную корзину с таким вот количеством фруктов, она, конечно, может быть бутафорская. Но под определенным лучом света. И опять же, тут работает художник, она выглядит как настоящая. Но, в принципе, вот мы сейчас будем завтра играть... Нет, сегодня мы играем Балдырая. Сегодня. Вот у меня сейчас репетиция, а потом спектакль Балдырая. Так вот, там стоят такие красивые тарелки, как бы с нарезкой.
1: Так.
2: И чуть-чуть лежит чего-то настоящего. И, конечно же, мы можем взять оттуда, и у зрителя будет полное ощущение, что мы едим настоящую еду. Понимаешь?
1: Допустим, вопрос сейчас сторонний, не связанный к... Ну, не подвязанный к Балдырая. Но есть же такое... Вот ты играешь постановку.
2: Да. Спектакль.
1: Спектакль. Значит, и вот у тебя еда, но тебе по этому самому ее есть как бы не надо.
2: Ну, если не надо, то пускай стоит.
1: Стоп. Ты играешь.
2: Но
1: тебе захотелось виноградика. Ты можешь это щипнуть? В театре это позволительно?
2: Ну, слушай, если я щипну и прожую, и проглочу его, мне место будет в другом заведении уже, понимаешь? Я же реально понимаю, что он резиновый. Зачем же я его
1: нет,
2: буду...
1: Нет, ну ты знаешь, что это не резиновый.
2: Ну,
1: не
2: я могу
1: резиновый.
2: Сделать вид, например, что мне очень хочется виноградика, и я веду с тобой беседу, я только за него взялась. Потом кинул и сказал, значит так, мне надоело, я ухожу. Да. К примеру,
1: все,
2: я
1: понятно.
2: Сыграю обыграю этот виноград.
1: Я просто, ну, от собственного опыта, когда-то, ну, было время, у нас здесь очень много всяких фильмов снимались. Ну, проходных, естественно, нужна была, как бы, не то что массовка, но те, которые в кадре, но, как бы, у них есть какая-то ролюсечка, ну, такая, на ней мало текста, такая массовка. Короче, массовка...
2: В кино, кстати, практически всегда настоящая еда, в кино.
1: Вот. И я тогда вот это самое, и я тогда услышал фразу, кто ест еду, ну, вот эту, да, тот спит с массовкой. Все, запомни. Я такой, так нет.
2: Хорошая история.
1: Я поэтому спросил, а что в театре?
2: Я даже не слышала.
1: Ну, в кино, ну, то есть там все время были, вот если там фрукты, там овощи, они были вот прям, ну, нарезанные, и их время от времени, если затягивается долго, и они должны, там подрезали свеженькое, ну, чтобы это самое, чтобы это...
2: Не обветрилось.
1: Ладно, вернемся. Итак, вот, мы закончили на бутафорах и...
2: Да, бутафоры делают вот тот самый реквизит, которым пользуются актеры.
1: Они саблю тоже делают?
2: И саблю, сам, бля, один, бля, без ансамбля, да? Или же, например, они делают, вот, например, стена у вас,
1: так.
2: Да? она делается, предположим, какая-то картонная или же какая-то из какой-то фанеры, но ее надо сделать под кирпич.
1: Да, например.
2: И ее бутафоры тоже бутафорят.
1: Вот,
2: они
1: бутафорят
2: ее делают.
1: Ее не декоратор, а бутафорит ее бутафор.
2: Ну, бутафор-декоратор, в принципе, это как бы немножечко декорации. Бутафоры, реквизиторы, они вот у нас один цех, да, девочки делают и то, и то.
1: Художники,
2: привет,
1: по факту,
2: девочкам,
1: да,
2: они
1: да.
2: у нас замечательные. Они такие труженицы, работают много лет, и я очень им благодарна. Они делают очень большую работу.
1: И ты вот идешь, приходишь, о, а там дворец построен.
2: Да.
1: А внутри макрофлекс там сделан.
2: Конечно.
1: Там все задуто,
2: с
1: но
2: другой
1: сделано.
2: Стороны примерно так и выглядит.
1: Да.
2: Но это театр. Театр это что, магия, понимаешь, это волшебство.
1: И потом еще правильно выставили свет и игра актера, и тогда все вместе в этой сказке.
2: Вот поэтому и получается эта сказка. Это сказка. Написала мне моя дочь, мама за тебя волнуюсь. Даша, привет. Мия, привет. Они на связи.
1: Скажи, чтобы не волновались. Ты у друга в гостях, все в порядке.
2: Я в порядке, Дашуль, я в порядке.
1: Я окей. Мать окей.
2: Окей, yes.
1: Окей. Итак, вот, новая постановка. Значит, и вот каждый знает свое. Вы не пересекаетесь с декораторами, бутафорами.
2: Каждый делает свое дело, конечно.
1: Свое дело.
2: Мы сейчас репетируем в репетиционном зале. Вот я, кстати, про это хотела сказать.
1: Текст вы получаете.
2: Мы получили вчера текст. И мы вчера сделали первую читку.
1: Первая читка.
2: Собирает всех актеров. Все, которые заняты в спектакле. Сегодня мы встречаемся также все. Мы все это опять будем обговаривать. Что, куда, кто чей дядя, кто с кем спит, почему сюда, почему туда. Мы разбираем текст какое-то время.
1: Так.
2: Потом мы становимся на ноги. Конечно же, идеально уже знать текст, но когда мы его долго разбираем, что-то мы запоминаем, что-то мы еще доучиваем в процессе, мы все это учим, и мы это все делаем в пустом помещении. Стать какие-то элементы декораций.
1: А что такое встать на ноги, мы узнаем после коммерческой рекламы.
0: Лайка на уда узбет зупиню грибас, тад ньем кроņи зупиню бурциņа vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņi zupas ir viegli gatavot.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Es esmu Iveta Mietule, Rīgas Tehniskās universitātes Rēzeknes akadēmijas direktore. Latgalē vajadzīgi izglītot jauniešu un darba vietas, lai veidotu savu nākotni tepat. Zaļo un Zemnieku savienība saprot, reģionu izaugsmē vajadzīga kvalitatīva izglītība, uzņēmējdarbība un cilvēku.

0: Luminor.
1: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
2: Театральная среда.
3: У нас в гостях Татьяна Лукашенкова, друзья, и мы говорим о новой постановке «Жизнь сон», которую я уже посмотрел. 4 декабря уже дедлайн поставлен, да, премьера 4 декабря. Так всегда есть, вот конкретно знаем, как...
4: Конечно.
3: То есть дедлайн всегда есть.
4: И к этому... Мы должны к этому времени, к этому сроку быть готовыми по всем позициям. И реквизиторы, и бутафоры,
3: но
4: и сценографы, и костюмеры.
3: Готов. Уже должен быть готов.
4: Он готовится.
3: Но 4 декабря премьера, вы уже должны быть полностью быть готовы.
4: Да, именно так.
3: Но сегодня мы как раз задали вопрос, с чего начинается Родина?
4: С картинки в твоем букваре.
3: Да, жизнь, сон. И вот мы сейчас остановились на том моменте, когда изначально произошла первая читка.
4: Да.
3: Напоминаем, что когда первая читка, ты только текст видишь, что у тебя, ты знаешь, что твои коллеги здесь.
4: Да.
3: И вы начинаете разбираться, кто с кем спит, кто с кем не спит.
4: Ну, не обязательно спит, но какие отношения. Вообще мы начинаем разбирать этот материал.
3: Конечно.
4: Разбирать мы его можем именно до того момента, когда мы поймем, что нам уже хочется встать на ноги.
3: Это вот об этом мы сейчас... Что такое?
4: Встать на ноги?
3: То есть это такая фраза, которая...
4: Да.
3: Она театральная фраза.
4: Ну,
3: встать,
4: да,
3: на ноги, да?
4: Встать на ноги.
3: Окей.
4: То есть, например, выставляется какая-то предварительная декорация.
3: Так.
4: Она может быть из чего угодно. Какие-то подесты, стулья, какие-то щиты, я не знаю, там. Но чтобы это напоминало нам то пространство, в котором мы будем существовать дальше.
3: Стол будет стоять здесь,
4: да,
3: здесь будет,
4: да,
3: телефонная
4: здесь будет
3: будка.
4: Пещера, здесь будет это, здесь будет то.
3: А столом сегодня у нас будет Сережа играть.
4: Сережа.
3: Сиди как стол.
4: А Сережа
3: понятно.
4: Молодец, что
3: так.
4: Называется, да? Так вот, конечно же, и мы вот в этих декорациях репетируем. Потом появляются какие-то элементы, которые уже к нам внедряются, а еще пока в репетиционное пространство, еще не на сцену. И только за неделю до выпуска спектакля мы выходим на сцену, где уже стоят декорации.
3: О-о-о.
4: Да, и у нас вот эта вот выпускная неделя, она самая сложная и самая такая непростая.
3: Выпускная неделя, значится. Я, честно говоря, вот когда вы рассказываете, я же, как любой человек, визуализирует. Вот сейчас Светла пишет: здравствуйте, стою, жарю драники и слезы капают. Что вы творите? Спасибо. На самом деле это бесчеловечно вот сейчас сказать про драники. Представляешь, сейчас бы драники...
4: Ой, я так люблю драники.
3: Дранички.
4: Я так и хочу,
3: вот,
4: но мне все время некогда их сделать.
3: Представляешь себе сейчас... Взять вот так вот вилочкой драничек, вот так вот
4: напополам. Со сметаночкой.
3: И в сметанку прям много.
4: И туда немножко соевого соуса.
3: Ох, как я люблю. Ух ты, ничего себе.
4: Да,
3: японка.
4: Этот гурман.
3: Я с чесноком. Я с чесночком, вот, чтобы подавленный сейчас. И вот так вот, ап, и съела. Представляешь себе драник?
4: И тигры у нос моих сели,
3: вот,
4: да?
3: Вот что значит Светлана, ребята.
4: Светлана сделала наше утро.
3: Что же вы творите, Светлана?
4: Раздразнила.
3: Что же вы творите? Итак, я был уверен, что вот в мои глаза, когда Таня рассказывала, что вся репетиция происходит на большой сцене Рижского русского театра имени Михаила Чехова. А Шиш там два. Mm-hmm. Есть репетиционные залы, я так понимаю, какие-то.
4: Конечно, есть репетиционные залы.
3: Катакомбы.
4: Вы, кстати, я сейчас вспомнила, что я не сказала, что режиссер этого спектакля наша Лаура.
3: Лаура.
4: Режиссер, который будет ставить Кальдерона.
3: Ты боишься гонений, преследований?
4: Да не гонений, просто я как бы в таком, понимаешь, вагоне.
3: Подожди.
4: Два огня встретились, я просто не сказала. Это же важно, кто режиссер.
3: Да мы еще пока...
4: Не дошли до этого?
3: Мы еще не дошли до этого. Я думаю, что перед премьерой ты обязательно к нам заскочишь.
4: Заскочу, или кто-то из актеров, которые
3: вот,
4: играют главные роли.
3: И там все
4: роли,
3: это,
4: да,
3: торжественно объявим. Пока мы просто рассказываем про то, как пьеса попадает. Поэтому
4: да,
3: ничего страшного, что ты не объявила весь каст, понимаешь?
4: Да, ну, это так, правда, да.
3: Вот.
4: Пока я даже не сказала, кого я буду играть.
3: Ну?
4: Но и не скажу.
3: Жабарона де Фитенбах.
4: Нет.
3: Итак, как называется эта неделя, когда...
4: Выпускная неделя.
3: И это всегда работает так. Это правило, да? То есть вы репетируете.
4: Ну, это стало вот последнее время, последние года, на самом деле, да?
3: Ну, что скажешь?
4: Конечно, это очень сложная неделя, потому что ты за неделю должен, во-первых, подстроиться под то, что уже настоящее, уже так и будет, это раз. Во-вторых, ты должен надеть на себя...
3: Это не так просто, да, я так понимаю?
4: Надеть на себя уже костюм, в котором ты еще не репетировал.
3: Это тоже как бы
4: сложнее. Это, конечно, а вот эти костюмы, которые придумал вот сейчас Федор для нас...
3: Секретные.
4: Это просто будет, это секретно, это будет просто, я даже не знаю, что... Это будет большой такой...
3: Челлендж,
4: Да, шок, потому что это надо будет все пережить и подготовиться к этому, и все это обжить, что называется.
3: Видите, не спойлерим, не рассказываем.
4: Нужно будет пользоваться этим реквизитом, который тебе дадут в руки. Нужно будет подстроиться под все то, что было придумано. И это все вот за

0: эту выпускную неделю.
1: Блин, вот это да.
0: Свет поставить. Ну, я не знаю,
2: подождите, но свет же не вы ставите.
0: Мы не ставим, но при нас же его ставят. Они же видят, где мы стоим.
1: Да,
0: и
1: да,
0: они
1: да.
0: это делают, спасибо нашим художникам.
1: Это называется авансцена.
0: Не авансцена, авансцена называется, это называется сцена, это называется процесс. Понимаешь, если раньше, когда была совсем другая аппаратура, мы стояли, как солдаты на сцене, на каждого артиста выставляли свет.
1: Вам нужно
0: сейчас
1: было стоять на точке.
0: На точке,
1: там,
0: да.
1: Там какие-то крестики наклеены
0: да,
1: были,
0: да, да. То сейчас это совсем немножко по-другому, потому что все крутится, все вертится, цифровая вот эта аппаратура, и нам уже не надо вот именно так
1: вы
0: стоять.
1: Вы можете
0: мы просто проигрываем, мы просто проходим какой-то прогон, делаем, ребята подстраиваются под нас, освещают, понимают, где будут эти самые мизансцены.
1: Окей.
0: Интересно, да?
1: Нет, конечно. Так
0: жизнь сон.
1: Открывается, да, открывается новое. И именно ради этих вот моментов как раз-таки мы и рады, что есть возможность пригласить спецов для того, чтобы театр на запчасти разобрать.
0: Да.
1: Дамы и господа, так, ну давайте. Во-первых, так, давайте еще раз пригласим на исповедь хулиганки. По мотивам, вернее, по стихотворениям Соломоновой, которые сегодня показывали. Да,
0: да.
1: Это ближайшая это суббота.
0: Суббота, да, и в ноябре будет один спектакль, по-моему, 18-го, если я не ошибаюсь.
1: Если вас пригласили куда-нибудь в субботу на день рождения, например, вы идете вечером к Груничу, вы можете пойти...
0: Вы еще успеете сходить на день рождения.
1: Сходить на спектакль красивыми, да. нарядными, и потом таксишку вызвать и к Груничу вам приехать, понимаете?
0: Спектакль идет полтора часа.
1: Ну, то есть вы уже там где-то в часов пять вы уже точно 100% свободны.
0: 100%
1: свободны. Вот, ну и спектакль, который только-только-только-только поступил, только-только в разработке, только-только первая читка прошла, друзья, называется «Жизнь сон».
0: Mm-hmm.
1: Вот, и, как сказала Таня, это, конечно, это очень нестандартно по костюмам.
0: Да, но по костюмам вообще это будет нестандартный спектакль.
1: Да, вот.
0: И слава богу, это очень интересно.
1: Так, ну мы со своей стороны ограничены временем эфирным, конечно же. Танюш, очень приятно очередной раз с тобой пожурчать в эфире.
0: Мне тоже. Ты знаешь, я очень рада, что существует эта театральная среда. Спасибо радио СВХ, спасибо нашему театру, нашему совершенно потрясающему коллективу,
1: так.
0: который меня сюда сегодня сопроводил и сделал все возможное, чтобы я здесь оказалась. Мадара, тебе огромный привет. Люблю вас, девочки. Так что спасибо, что мы можем пообщаться, можем задать друг другу вопросы и получить на них ответ.
1: Значит, все не зря. Спасибо большое, друзья. Это театральная среда. У нас Татьяна Лукашенкова, Рижский русский театр имени
0: да,
1: Михаила
0: Чехова. Да, спасибо всем. Да.
1: Было клево. Спасибо большое. В очередной раз
0: я
1: говорю
0: тоже с удовольствием.
1: Тебе. Умничка. Да, и да, муза не покинет тебя, творец. Продолжай творить. Будем ждать. А в субботу на Соломонову.
0: Да будет так. Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
3: Театральная среда.
1: Последний «Ух» тоже был в эфире, но это живое радио, друзья. Шоу «Люди бодрые» заканчивает свою работу на сегодня. Благодарим вас всех. Это 4 часа нашей совместной с вами жизни, между прочим, только что прошли. Александр Буслаев, Владимир Вэлл. Встречайте Полину Кузьмину буквально через минут 15. Ну а мы до завтра, 7 утра. Пока.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер слабый, переменных направлений, днем по стране от 15 до 18 градусов. Лепая Венспилс до 17 градусов, в Даугавпилсе Резекне плюс 17, плюс 18, в Риге облачно, без осадков, до плюс 18.
0: Радио СВХ плюс.

0: 11 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Трагическая авария произошла сегодня утром под Елговой. Погиб один человек. Цены на топливо в Латвии достигли самого высокого уровня с начала года. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве из-за дождей.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Трагическая авария произошла сегодня незадолго до 9 утра под Елговой на дороге П-100 Елгова-Далбы, недалеко от поворота на Озолнеке. Микроавтобус Volkswagen ехал со стороны Елговы, впереди резко затормозила машина. Пытаясь избежать столкновения, водитель микроавтобуса выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Шкода». Тот ехал в сторону Озолнеков и Елговы. В результате удара одна из машин опрокинулась на бок. Микроавтобус улетел в кювет. Погиб водитель «Шкоды». Пассажир и водитель «Фольксвагена» были доставлены в больницу с травмами. Из-за аварии дорога Елгова-Далба была перекрыта. За минувшие сутки полиция зарегистрировала по Латвии 127 ДТП. Травмы получили 15 человек, в том числе 4 велосипедиста в Риге. Полиция задержала 9 нетрезвых водителей. У 7 было больше 1,5 промилле. В этих случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили 407 административных протоколов, из них 164 за превышение скорости. Цены на топливо в Латвии достигли самого высокого уровня с начала года. Стоимость дизельного топлива вчера превысила 2 евро 23 цента за литр. 95-й бензин продавали по 2 евро 7,5 центов. Чтобы сдержать подорожание горючего, Сейм утвердил снижение акцизного налога. Эти изменения вступают в силу завтра, с 1 октября. Однако на розничных ценах они могут отразиться не сразу, пройдет какое-то время. Если автозаправочные станции полностью учтут снижение акциза, то бензин и дизельное топливо должны подешеветь примерно на 8 центов за литр. Правительство Латвии объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве из-за последствий продолжительных летних и осенних дождей. Непогода уничтожила часть урожая, затруднила его уборку, а также посев озимых. Чрезвычайная ситуация будет действовать по всей стране до 10 января. Компенсации из государственного бюджета для фермеров не предусмотрены, однако режим чрезвычайной ситуации позволит быстрее обратиться за финансовой помощью к Евросоюзу. Размер ущерба сельскому хозяйству пока подсчитывается. С октября в Латвии расширяется список компенсируемых лекарств и круг пациентов, которым они доступны. Изменения затронут людей с онкологическими и редкими заболеваниями, диабетом и эпилепсией. По оценке Минздрава, это коснется примерно 123 тысяч пациентов. При этом пациентские организации указывают, что многие необходимые онкологические препараты по-прежнему недоступны. Госконтроль после очередной своей ревизии недавно обратился в Конституционный суд с жалобой на дискриминирующий подход. Для дальнейшего улучшения системы компенсации лекарств требуется еще 130 миллионов евро. Информагентство «Лето» со ссылкой на финансовые документы, утвержденные правительством, пишет о том, что в ближайшие годы Латвии потребуется более 422 миллионов евро на закупку артиллерийских систем. Кабмин уже перенаправил на эти цели почти 44 миллиона евро из фонда государственной обороны и безопасности. Деньги пойдут на закупку чешских самоходных гаубиц «Морана», а также новый проект ракетной артиллерии, который разрабатывается параллельно с поставками американских систем «Хаймерс». Подробности нового проекта Минобороны не раскрывает, поскольку переговоры продолжаются. Первый из 6 заказанных систем «Хаймерс» латвийская армия должна получить в следующем году. До выборов Сейма 15-го созыва остается 3 дня. Голос на хранение уже отдали более 43 тысяч человек, или чуть менее 3% избирателей. Самая высокая активность отмечена в Риге. Здесь проголосовали более 20 тысяч человек. Это с учетом заявок на голосование по почте из-за границы. Самая низкая активность в Латгале. Сегодня избирательные участки, всего их по стране 933, будут открыты с 17.00 до 20.00. То есть тоже можно сдать голос на хранение. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, привет. Вот ждала как раз этого момента, чтобы часы показали 11:11, и мы с вами смогли бы загадать желание. Также привет фанатам сериала «Stranger Things». На тему 11. Кто понял, тот понял. Но насчет вообще цифр и чисел сегодня будет и прогноз нумерологов. Ну, а вообще 30 сентября на календаре уже последний день первого осеннего месяца. Завтра уже у нас октябрь. А значит, до Нового года, дамы и господа, остается ровно 3 месяца. Ну, кстати, сентябрь получил свое название от латинского septem, что означает 7. Когда-то он действительно был 7 месяцем года, пока календарь не перекроили, не перестроили. Кстати, 30 сентября, вот как говорят психологи, отличный повод, очень хороший, проверить, что вы успели сделать за месяц. И а что благополучно перенесли на потом. И классическая сентябрьская примета, вот вчера я об этом говорила, чтобы мы с вами внимательно обратили, в общем, посмотрели на паутину, потому что если в последний день сентября, так верили наши предки, много паутины, осень обещает быть долгой и относительно теплой и сухой. Признаться, пока я добиралась до радио, хотя и шла пешком, а особо на паутину внимания не обращала, может быть, по дороге домой, тем не менее, если говорить о сегодняшнем дне, то синоптики нам существенных осадков не обещают. Тем не менее, через запятую местами все же возможен кратковременный дождь. Ну, а у меня очень солнечное, прекрасное настроение, потому что вы уже поддерживаете меня. И, как обычно, самые первые у нас тут немцы. Der Labrit всем. Guten Tag. Здравствуйте. Всем отличного настроения.
0: СВХ плюс.

30 сентября. 30 сентября на календаре. Сегодня из скороговорки читала всякие там. И тогда все равно что-то не выговариваю. Но простите, пожалуйста, меня, дорогие слушатели, 30 сентября уже говорила, нужно присмотреться к паутине. По дороге на радио не обнаружила, но по народной примете, если в этот день ее много, этой паутины, она серебрится в траве и на деревьях. Осень еще не собирается сдаваться. Впереди может быть теплая и сухая погода, поэтому паутина сегодня практически природный прогноз погоды. И знаете, за что я обожаю наших слушателей? Это наши глаза вообще по всему миру, всюду находятся. Только про паутину спросила и сказала, что сама ее не обнаружила, как тут же у нас свежие вести не с полей, а с болотца и с лесу. Это Иво. Иво прислал фотографию, что паутины очень-очень много. И, безусловно, нас это радует. Значит, у нас продолжится бабье лето. Здесь также видео записано. Туман, но главное свежий воздух у вас там. Ива, спасибо большое за весточку. Отличного вам дня. Ну и отличного дня всем нашим радиослушателям, безусловно. Вот Сергей, который присылает нам коллажи, уже и сегодня постарался. 30 сентября, день мурлыканья и день потягивания, оказывается. Вот, иногда лучший план немного замедлится, пишет Сережа. Мурлыканье лечит усталость лучше суеты. Простите, Сергей, я так не поняла. Мурлыкать нужно человеку, мяукать, или все-таки на руки взять какого-нибудь котика, почесать его, и вот они так мурлычат, реально это мега успокаивает, спокойствие тоже продуктивность. Сегодня планы на день — сделать паузу без чувства вины, просто отдохнуть пару минут, вот также погладить кота, послушать мурлыканье или включить уютные звуки. Добавить в день больше мягкости, теплый плед, чай и добрые мысли. Ну, а завершить день предлагает Сергей по-кошачьи. Спокойно, уютно и без спешки.

9 минут. Так, раздобыла кошку. Вот сейчас перед микрофоном посажу ее. Кошка, мурлыч, пожалуйста. Давай. Сегодня день мурлыканья кошек. Мурлыч. Слышите, как мурлычет кошечка? На самом деле, кошачье мурлыканье, вот это мурчание, это не просто приятный звук. Ученые выяснили, что кошки могут мурлыкать на очень низких частотах, примерно 25-30 Гц. Вот такие вибрации действительно существуют в диапазоне частот, которые следуют в связи с воздействием на мышцы и костную ткань. Поэтому появилась гипотеза, что мурчание может помогать самому животному восстанавливаться. А вот для человека, вот на самом деле, это все намного полезнее. Когда вот кошечку так берешь, и она мурчит, то мы успокаиваемся. То мы дышим более спокойно, так скажем. Сердце наше бьется медленнее. Спасибо, котик, большое за то, что ты нас успокоил немножечко. Мне это было очень необходимо. Сегодня, признаюсь, стало не с той ноги. А вот благодаря данному мурчанию абсолютно хорошо себя чувствую. 11:30 уже. Всем прекрасного настроения в этот пока что не дождливый, но пасмурный день. Всем желаем приятного дня. А также вот к нам присоединяется Татьяна. Еще нам написала Натали. Тоже вот с котика уже фотографию прислала своего рыженького, очень красивого. Ну и Сергей пишет, надо взять кота или кошку на руки и послушать мурлыканье. Мы это только что и сделали. Пусть он воображаемый котик, но звук был реальный, поэтому мы все получили от этого удовольствие.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Дора, привет, привет. Хочу похвастаться. К нам на дачу каждое лето приходит в гости чей-то котик. И остается, пока мы не уедем домой в город. Кормим его всякими вкусняшками. Он, балуем его, привозим из города всякие баночки с кормом. Вот так мы его балуем. А он вам в ответ тоже, посмотрите, как недавно мы выяснили, кошачье мурлыканье, оно крайне оздоровительно для человека. Поэтому котик вам отвечает любовью, уважением. И вообще, вот такой он милый и очень красивый котик. Я уже рассказывала, что у меня две кошечки. Одну зовут Микси, другую зовут Луна. И вот невзирая на то, что им уже одной 7 лет, другой 6 лет. Нет, 6,5, да. Они, ну, как котята вот такие. Но одна такая более, ну, скажем, как вот кошка из мемов, когда вот вы все здесь у меня живете. То есть она такая голова просто ходит и всех под себя подбивает. А другая, ну, такая дуралейкая, очень похожа на героя вот мультфильма «Страума», нашумевшего на этого котика. Я даже делала такие коллажи, где Луна и вот, ну, этот из «Страумы» котик, хоть потом и сказали, что он не черный, а там темно-серенький. Тем не менее, они крайне похожи вот этими большими глазами. Поэтому сегодня надо будет их особенно тщательно погладить, чтобы они помурчали в день кошачьего мурлыканья. На календаре 30 сентября также котика мне прислал Андрей. Вот здесь у него черный кот, очень хороший. Зовут его Барс. Спасибо, Андрей. Действительно, котик очень такой приятный. И еще прислала имя. Алена прислала тоже котика рыженького. Спасибо вам.
1: СВХ+.

0: Доброе утро. Наш любимый Кузенька в свои 10 лет играется как котенок, много болтает, именно отвечает, когда с ним разговариваем, много мурлычет. И здесь удивительной красоты котик, черненький такой, ласковый, прям это чувствуется даже через монитор. Также прислал нам Иво, своего котика, его зовут Митилис, помогает коптить рыбку, то есть такой настоящий помощник. И Женя прислал своего котика, тоже черно-белый, очень симпатичный, его зовут Барон. Барону большой привет. И еще у нас есть кошечка от Лены, от мамы Лены. Ее кошечка. Привет, любимое радио, моя любимая девочка Маргоша. Супер, классно. Напомню, что сегодня, 30 сентября, отмечается очень приятный праздник, день мурлыканья.
1: Коллекция хитов. Золотой запас радио СВХ+.

0: svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele2.
1: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+, рекомендует.

просит, чтобы мы передали ей привет. И, конечно, мы передаем вам привет и желаем отличного дня. Ну и на тему котиков еще есть фотографии. Очень красивая кошечка Грета, которой 20 лет. Олег прислал фотографию. Спасибо вам огромное, Олег. И Наталья прислала фотографию своей белой кошечки. Очень приятно. А также передаю привет Ивану. Доброго дня и прекрасного эфирного времени. Спасибо и вам тоже. Удачного завершения сентября. На всякий случай, помурлыкал у нас здесь Иван. Этот час у нас уже пролетел, можно сказать. Впереди новости вместе с Алексеем Новаком. Ну, а мы встретимся сразу после них. Всем отличного дня.

0: Временное тело.
1: СВХ плюс.
2: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
1: Музыка, которую слушаешь ты.
3: Возьми телефон, детка. Я знаю, ты хочешь позвонить. Мне сегодня я слил мотив.
1: Радио, которое слушает тебя.
4: Радио СВХ плюс.
5: Сегодня в Латвии облачно, без существенных осадков. Ветер слабый, переменных направлений. Днем по стране от 15 до 18 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 17. Даугавпилс, Резекне 17-18 градусов. В Риге сегодня облачно, без осадков. От плюс 15 до плюс 18.
1: Радио СВХ плюс.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Трагическая авария произошла сегодня незадолго до 9 утра под Елговой. Погиб один человек, двое получили травмы. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве из-за дождей. Жители Латвии все чаще оплачивают покупки и услуги карточкой, и все реже используют наличные. Новые данные Центробанка.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Трагическая авария произошла сегодня незадолго до 9 утра под Елговой. Погиб один человек, двое получили травмы. Две машины столкнулись на дороге П-100 Елгова-Далбе, недалеко от поворота на Озолнике. Ну или от выезда на Елговское шоссе, как посмотреть. По сообщению очевидцев, со стороны Елговы в направлении Далбы или Риги ехал микроавтобус Volkswagen Transporter. Внезапно впереди резко затормозил автомобиль. Пытаясь избежать столкновения, водитель микроавтобуса повернул руль влево, выехал на встречку и там врезался в «Шкоду», которая двигалась в сторону Елговы. В результате удара Volkswagen улетел в кювет и опрокинулся на бок. Водитель микроавтобуса получил травмы, но выжил. Погиб в этой аварии то ли водитель, то ли пассажир «Шкода Румстер». Это не уточняется. Известно только об одном погибшем и одном пострадавшем из этой машины. В больницу были доставлены два человека. Из автомобиля они выбрались самостоятельно до прибытия спасателей. Из-за этого ДТП дорога Елгова-Далба была временно перекрыта. Сейчас уже открыта. По сообщению полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 127 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 15 человек, в том числе 4 велосипедиста, все в Риге. Полиция задержала за сутки 9 нетрезвых водителей. У 7 было больше 1,5 промилле. В этих случаях начаты уголовные процессы. За различные нарушения ПДД полиция оформила 407 административных протоколов, в том числе 164 за превышение скорости. Цены на топливо в Латвии достигли самого высокого уровня с начала года. Стоимость дизельного топлива вчера превысила 2 евро 23 цента за литр. 95-й бензин продавали по 2 евро 7,5 центов. Чтобы сдержать подорожание горючего, Сейм ранее утвердил снижение акцизного налога. Эти изменения вступают в силу завтра, с 1 октября. Однако на розничных ценах, на заправках, они могут отразиться не сразу. Если торговцы полностью учтут снижение акцизного налога, то бензин и дизельное топливо должны подешеветь примерно на 8 центов за литр. Правительство объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве из-за последствий продолжительных летних и осенних дождей. Непогода уничтожила часть урожая, затруднила его уборку и посев озимых также. Чрезвычайная ситуация будет действовать по всей Латвии до 10 января. Компенсации из государственного бюджета для фермеров при этом не предусмотрены. Однако режим чрезвычайной ситуации позволит быстрее обратиться за финансовой помощью к Евросоюзу. Размер ущерба сельскому хозяйству пока подсчитывается. До выборов Сейма 15-го созыва остается 3 дня. Голос на хранение уже отдали более 43 тысяч человек, или чуть менее 3% избирателей. Самая высокая активность была отмечена в Риге. Здесь проголосовали более 20 тысяч человек, с учетом заявок на голосование по почте из-за границы. Самая низкая активность при этом в Латгале. Предварительно проголосовать можно на любом из 933 участков по Латвии. До пятницы включительно они работают по 3 часа в день. Сегодня, например, с 17.00 до 20.00. Жители Латвии все чаще оплачивают покупки и услуги карточкой и все реже используют наличные. По данным Банка Латвии, в августе доля безналичных платежей достигла рекордного уровня – 81%. Наличными оплачивает примерно каждую пятую покупку. Для сравнения, в 2017 году на безналичные расчеты приходилось менее 60% платежей. В среднем один взрослый житель Латвии за неделю 8 раз расплачивается картой, почти 5 раз платит в интернете и примерно 3 раза использует наличные. Каждый третий житель Латвии уже расплачивается смартфоном, а среди людей младше 35 лет это делает большинство. Мгновенными платежами пользуются около 40% жителей Латвии, указывает Центробанк. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.

0: Добрый день, 12 часов и 7 минут, и скоро многие из вас отправятся на обеденный перерыв, скоро пристально заглянем в календарь 30 сентября, какие же есть праздники в плане гастрономических, вкусных и съестных, но новость в начале этого часа тоже связана с едой, правда такая она, любопытная, герой этой истории, обедал в ресторане, но внезапно потерял аппетит, его вполне можно понять, дело в том, что на тарелке мужчина заметил муху. Конечно, такая находка в пище омерзительна, но наш герой напрасно разгневался на ресторан за отсутствие гигиены. Если в чем и можно обвинить персонал, так это в странном чувстве юмора. Ведь муха была вовсе не настоящей, а являлась частью дизайна вот в этой тарелке керамической. Правда, непонятно, зачем подавать еду в посуде, способной напугать гостей, потому что муха выглядит крайне реалистично. Наслаждаешься ты своей котлетой, и тут в буквальном смысле мухи отдельно, котлеты отдельно. Немало комментаторов в интернете тоже были удивлены и уверены, что муха не являлась намеренной частью дизайна и могла случайно попасть под глазурь тарелки. И хотя тарелка украшена бабочками, что делает логичной тему насекомых, муха как бы среди бабочек все-таки не имеет смысла. Впрочем, немало пользователей и соцсетей не раздумывают над странным украшением и просто потешаются, называя злополучную тарелку тарелкой для похудения. А, кстати, действительно, ведь если из такой посуды есть, то и аппетит может пропасть. В любом случае, желаю приятного аппетита тем, кто как раз отправляется для того, чтобы подкрепиться на обеденный перерыв.
1: Беги, дорогая, беги, беги ради папы и мамы.
2: СВХ+.

0: Яна нашел муху в тарелке, но муха была не настоящая, не живая, не мертвая. Она была в тарелке, ну, как бы не то, что впечатана, а в самом керамическом изделии была, ну, как частью вот этой вот тарелки. И наш радиослушатель постоянный тут вот пыталась выяснить имя, надеюсь, скоро пришлет, но написал очень интересную историю на эту тему, что пишет, я как-то купил машину и решил обмыть это дело в ресторане в Прявниках. Заказали 3 порции полного обеда, так как мы были втроем. И под конец я в своей порции нашел что-то мягкое. Позвал официанта, она возмутилась, позвал менеджера. Менеджер посмотрел, говорит, так это же личинка капустницы, которая живет в цветной капусте. Вот она просто тоже решила к вам в тарелку отправиться. Но мне как-то от этого легче не стало, пишет наш слушатель. В итоге мы втроем покушали бесплатно за счет заведения. Мою порцию мне принесли еще раз, но уже без всяких там личинок. Как бы было неприятно, но в целом все остались довольны. Это замечательно. Приятного вам аппетита. Кстати, насчет гастро-праздников. Сегодня есть разные. Например, хочу начать рассказать вам, что сегодня, 30 сентября, Всемирный день школьного молока. Это такой праздник, его придумали, чтобы напомнить о пользе молока в рационе школьников. Ну, тот самый напиток из детства, который в школе кто-то любил и выпивал за секунду, а кто-то старательно пытался обменять на что-нибудь другое повкуснее. Также сегодня в Норвегии день картофеля. Ну, про картофель, про картошку тут много чего говорить. Это и пюре, и жареная картошка, и драники, и запеканка, и фри. Кто-то отказывается от картофеля, потому что якобы он не полезный и содержит много калорий, а кто-то без него своей жизни не представляет. В США сегодня национальный день жевательной резинки. Ну, раньше жвачка считалась довольно необычным развлечением. Сегодня она есть практически у каждого. Еще один американский праздник – день наичистейшего оливкового масла, то есть extra virgin oil, салат, заправка для салата, можно полить хлебушек, овощи, пасту, и это вкусно реально. Если вы хотите что-нибудь погорячее, то сегодня и есть такой праздник, называется он «День горячего сидра с пряностями». Яблочный сидр нагревают и добавляют специи. И, наконец, сегодня также день картофельного суфле. То есть картошка как бы может быть не только жареное пюре, но более такой воздушный, почти ресторанный. Вот когда где-то, может, в ресторане молекулярной кухни, тоже как-то ее интересно шарики надувают из картошки. В общем, хочется пожелать вам всем приятного аппетита. А если хотите что-то отметить реально, то, пожалуйста, можете пожевать жвачку, выпить стаканчик молока вместе со школьниками, горячий сидр и обязательно приготовить что-нибудь из картофеля.
1: СВХ плюс.

0: самое главное — твои глаза. Когда ты смотришь на меня, ты просто есть, и этого достаточно.
1: Хиты по осени считают.
2: Музыкальный урожай!
1: Музыкальный

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Если вы уже повзрослели и имеете право голоса, то обязательно надо идти на выборы. И вот, кстати, следующая новость у нас с таким заголовком. В день выборов прогнозируется преимущественно сухая погода. Как мы помним, 3 октября выборы в 15-й сейм. В Латвии в этот день будет сухо, и настроение должно быть у всех хорошее. Но до этого, в четверг и пятницу, осадков тоже нам не прогнозируют в ночные и утренние часы. Местами возможен туман. Днем на большей части страны будет светить солнце. Ветер слабый, юго-восточный. Температура воздуха ночью опустится до +5, +12. В ночь на пятницу местами в восточных краях столбики термометров опустятся до +1 градуса даже. Представляете? Максимальная температура воздуха составит +16, +21. В субботу в Курзаме, а вечером и в центральной части страны небо затянет облаками, но существенных осадков не ожидается. Прогнозируется слабый юго-западный ветер. Утром будет прохладно, температура воздуха на рассвете опустится даже до +2. Местами ожидается туман, а днем температура поднимется до +15 и даже до +20 градусов. Согласно текущим прогнозам, в воскресенье по всей стране соберется больше облаков, местами пройдут кратковременные дожди, ночь по сравнению с предыдущими будет намного теплее, день прохладнее. На следующей неделе временами будет идти дождь, воздух станет постепенно остывать. Да, я заглядывала, кстати, в прогноз погоды, но это ни о чем не говорит, имею в виду в своем смартфоне. Очень часто бывает, что показывает, светит солнце, выходишь, зонт не берешь с собой, особенно на длительную прогулку с собаками, и попадаешь под ливень. И наоборот, показывает ливень, выходишь, никакого ливня нет. Причем понятно, что у меня погода установлена в том числе и по геопозиции. Очень странный здесь прогноз погоды, долгосрочный. Но если посмотреть, то с воскресенья реально уже дожди с вероятностью от 40 до 70%, некоторые дни даже до 80%. Если заглянуть то вперед, можно сделать вывод, что только вот в среду будет солнечно, а в остальные дни на будущей неделе, повторюсь, будут идти дожди.
0: СВХ+.

0: Пятерочка. Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: Нет среди них.
0: СВХ плюс.

Будьте внимательны за рулем и аккуратны. 12:36. Мухи в тарелках. Это, конечно, не новость для многих наших радиослушателей. Вспоминают разного рода истории. Вот уже рассказала историю Дениса, который как-то в Плявниках покушал в ресторанчике. Там ему принесли на тарелке не только цветную капусту, но и личинку капустницы, которая в ней жила. Но, тем не менее, заведение пошло навстречу и покушали бесплатно за счет самого заведения, причем втроем они были. Вначале было неприятно, но остались довольны. Такой краткий пересказ этой истории. Да, Денис, выяснила, как зовут радиослушателя наконец-то, да, и вот он пишет, что ему супруга позвонила, смеется и говорит, что сразу угадала, чья это была история. Вашей супруге тоже большой привет. Ну и Игорь, здравствуйте, наш постоянный слушатель, тут пишет, что сколько нервов потратил на этих мухоловах и волосатиков. Это, то есть, если когда волосы попадаются во времена, когда не было камер. 99%, кому муха попала случайно, ничего не скажет и не попросит. Просто во время, когда официант спорит, почему не съели блюдо, человек действительно, может быть, ну, брезгует, да? Тут, конечно, ресторан должен переделать, даже если это не их вина, но если повар стоит на позиции без головного убора, то щадить заведение нельзя. Это мнение Игоря. Ну да, это вообще очень долго, и тут мы можем устроить дискуссию. Тем не менее, очень бы хотелось, чтобы никакие волосатики, как вы пишете, и всякие жучки и мошки в тарелках у нас не находились. Хотя вот, знаете, если речь идет о ягодах, о горошке вот зеленом особенно, я тоже тут рассказывала как-то историю, в темноте уже сидела, вечером смотрела телевизор, и вот когда был сезон этого зеленого горошка, он только появился, там открываешь этот стручок, он хрустящий, такой сладенький, вкусненький. Ну, там часто же бывают эти червячки, иногда не заметишь, ну и съешь этого червяка. Естественно, если начинаешь представлять себе, как ты пожираешь и кусаешь, и прямо пережевываешь и глотаешь червяка, ну, как-то так себе. Но в целом, ну, и в яблоках они встречаются, и так далее. Я думаю, что каждый из нас какое-то количество червей поел в этой жизни. Ну, ладно. Главное, чтобы паразиты там никакие у нас не жили. Ой, ладно, не та тема. Вот, ягоды, ведь на них тоже всякие встречаются мошки. И вот Иво у нас лесник, можно сказать, ну, в лесу часто, на болоте, и прислал мне здесь фотографию, что разные сорта клюквы. Одна такая поменьше, другая побольше. Я спросила у Ива, а как же они называются? И даже Ива мне не ответил на этот вопрос, поэтому пришлось прибегнуть к чему, у кого спросить, да, у дядюшки Гугла. И он мне рассказал, Ива, что слева у вас на ладони темные бордово-вишневые ягоды клюквы, это зрелые плоды из сорт американской селекции, чтоб вы знали, что у вас в руке, Бен Лир или Эрли Блэк. Эрли Блэк. Early Black or Ben Lear у вас на руке. Ягоды этих сортов созревают рано и быстро набирают интенсивный темный цвет. А вот еще у вас в ладони справа крупные ярко-розовые и бело-розовые ягоды. Это плоды на более ранней стадии созревания. Либо у них такой сорт специальный, более светлый, розово-красный. И такой сорт называется Red Star. Так что у вас на ладони сейчас реально три разных вида. Ben Lear, Early Black и еще и Red Star. Ну и сами вы, Иво, стар, я имею в виду суперстар.

вы продолжаете присылать истории о том, как работают повара и официанты на кухнях и в ресторанах по всему миру, но тут они достаточно действительно не очень приятно звучащие для людей, кто в данный момент обедает, потому что вот Маргарита, наша слушательница, меня тут отругала, пишет Полина, реально другой темы нет для обсуждения в обеденное время. Все, обещала Маргарите, больше не буду про червячков, паучков, тут мне уже тут клопы в малине, ну тут пошла, в общем. Пошли разные истории, давайте пожелаем друг другу приятного аппетита, однако хочу передать привет всем, кто к нам присоединился, это и Виталий из Ирландии, здравствуйте, рады вас видеть, слышать.

0: радугу, музыка фоновая, забавная получилась. Здесь вот видео, где Матильда такая хорошенькая, замечательная кошечка. Да, очень печально, когда они нас покидают. Так, сейчас мне еще тут прилетит на тему теперь вот эту. Не будем, давайте, поднимать темы такие печальные. Давайте о чем-нибудь хорошем. О, давайте расскажу. Вот совершенно вообще другая новость. Не про кошек, не про еду. Вообще полярная, из другого мира, из мира футбола. Как вам? Мы ведь все в ожидании, чтобы у нас в столице был нормальный стадион. И, в общем, уже обсуждают этот национальный стадион. Уже, по-моему, достаточно долго. А когда же он появится? Но предварительная стоимость около 86 миллионов евро. И, насколько я поняла из новости, у футбольной федерации есть 11 миллионов, то есть еще 75 предстоит найти. Государство рассчитывает на частного партнера. Один из вариантов — территория нынешнего стадиона Сконта. Главная цель — получить возможность принять чемпионат мира U20. Вот очень бы хотелось, чтобы у нас он также прошел. Но тем временем жарко и в сборной Португалии. Еще одна новость из мира футбола. Чтобы забыть про всех этих мух в тарелках, Криштиану Роналду впервые за более чем 18 лет полностью провел официальный матч сборной на скамейке запасных. Представляете, не выпустили парня. Главный тренер Жорже Жезуш, сначала хотела выпустить капитана, но передумал. Португалия там победила Норвегию, конечно, 2-1, но как бы Роналду не пустили, и после этого он пропустил общую тренировку, обиделся, видимо. Президент футбольной федерации даже изменил свои планы, приехал к команде. Роналду и вот этот вот, не вот этот вот, как я про главного тренера говорю, Жезуш, вот этот вот, теперь про него Роналду, наверное, говорит, а вот этот Жезуш, они якобы там поговорили лично, правда, содержание разговора неизвестно, вышли без побоев, то есть как бы плюс-минус нормально, видимо, их разговор прошел. Но посмотрим, что будет. Все внимание уже к завтрашнему дню, 1 октября. Завтра Португалия играет с Данией. Ну, увидим, выпустят ли капитана на поле или опять будет сидеть там как запасной.
1: Вечные хиты. Золотой запас. Радио СВХ+. Будет или не будет?

0: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца. Выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
1: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
2: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
3: SVH+.

0: СВХ+.
1: Сегодня в Латвии облачно, без существенных осадков, с утра местами туман, температура слабая, ветер слабый, переменных направлений, температура воздуха от 15 до 18, в Лепае, Вентспилсе 17, Даугавпилс, Резекне 17-18, в Риге облачно, без осадков 15-18 градусов.
0: Радио СВХ+.

0: Экс-президент провозгласил закон о снижении акциза на топливо. Директор Бюро защиты Сатворсме предупреждает о возможных жертвах в Европе. На борту самолета, летевшего в Израиль, предотвращена попытка теракта. В Риге час дня. Новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Президент Эдгар Ренкевич провозгласил принятые на прошлой неделе Сеймом поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают еще большее снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение ставки акцизного налога на бензин. Поправки вступят в силу завтра. Это предположительно через определенное время снизит стоимость топлива примерно на 8 центов за литр. Как мы сообщали вчера, был побит рекорд стоимости дизельного топлива на автозаправках. Цена литра превысила 2 евро и 23 цента. Самолет авиакомпании Fly Dubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, сегодня утром передал сигнал тревоги и развернулся для посадки в Саудовской Аравии. Сигнал тревоги был передан из-за драки двух пилотов. По последней информации, это была попытка теракта. Один из пилотов пытался захватить самолет и напал на коллегу с ножом. Нападавшего помогли обезвредить другие члены экипажа и пассажиры. Нападавший был гражданином Оммана. Около 10 утра по местному времени самолет приземлился в Саудовской Аравии. Россия, не сумев одержать победу над Украиной, повышает ставки в Европе. При этом нельзя исключать жертв среди гражданского населения, заявил директор Бюро по защите Сатворсме Эгилс Зведрис. Эскалация ситуации включает такие гибридные угрозы, как кибератаки, физические акты саботажа, а также информационную войну. Зведрис напомнил, что Латвия попросила разместить здесь на время выборов в 7-4 истребителя НАТО, и Германия откликнулась на эту просьбу. Еще до выборов в Сейм можно увидеть возможные коалиции. Анализируя рейтинги партий и отношения между ними, политолог Лелда Метла Розентала назвала среди возможных участников коалиции объединенный список «Национальное объединение Союз зеленых и крестьян» и «Новое единство». Ситуация может измениться, если одна из этих партий вообще не попадет в Сейм. Прогрессивных и партию Латвия на первом месте она отнесла к следующему кругу возможных партнеров, перспективы которых будут зависеть от распределения голосов и договоренности между остальными партиями. В свою очередь, сотрудничество этих партий с силой, которую представляет Юлия Степаненко и партия «За стабильность», политолог не прогнозирует из-за геополитических различий. Риски загрязнения нефтью побережья Курзамы по-прежнему сохраняются. Возможно, часть загрязнения опустилась на дно моря и под воздействием сильных волн вновь будет выброшена на берег, заявила эксперт Всемирного фонда природы Магда Йентгена. Загрязнение затронуло более протяженный участок побережья, чем ранее упомянутые 30 километров. Для его сбора необходимы люди, поэтому сейчас ведется поиск добровольцев. Хорошая новость – загрязнение – это не жидкие нефтепродукты, а небольшие гранулы, содержащие нефтяные вещества. Их проще собирать. До конца рабочей недели осадков в Латвии не ожидается. Ночью и утром местами будет туман. В ночное время в восточных районах температура воздуха может опуститься до плюс 1 градуса. А максимальная температура днем составит от плюс 16 до 21 градуса. В субботу облаков будет больше, но осадков не ожидается. А в воскресенье местами пройдут дожди. На следующей неделе временами ожидается дожди, а температура воздуха постепенно будет понижаться. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, доброго дня, кто к нам присоединился и кто уже некоторое время проводит с радиостанцией «Суха Плюс». 13:08, 30 сентября на календаре. Завтра уже октябрь, октябрь месяц наступает. Но если еще вглядываться в календарь, сегодняшняя дата, много всего любопытного. Мы уже на празднике обращали внимание, но еще хочу отдельно вот к девчонкам, к девушкам, к женщинам, к радиослушательницам, красавицам обратиться. Сегодня девчонки День женского здоровья и фитнеса. У нас сегодня праздник. Отмечают, кстати, уже 24 года. Здесь очень простой, понятный повод. Иногда мы заботимся с вами обо всех вокруг, обо всем вокруг. Про себя вспоминаем в последнюю очередь. И вообще вспоминаем ли, когда в последний раз вы вообще для себя что-нибудь делали. Но вот женское здоровье, это ведь не только там спортзал, строгие диеты. Начать можно с обычной прогулки, какой-нибудь небольшой зарядки. Можно потанцевать, можно поплавать в бассейне. Просто какие-то несколько активных минут в течение дня, чтобы вас порадовало. Вот сейчас в падл-теннис модно, да, популярно играть. Еще что-нибудь. Фитнес, ведь это не только что мы видим на весах. Движение помогает поддерживать мышцы, кости, улучшает сон, настроение, общее самочувствие. А еще, когда ты отправляешься на тренировку в какой-нибудь клуб, там же по интересам все, да, происходит. Находишь себе новых, ну, приятелей, друзей, соратников по этому делу. Поэтому делу имею в виду это спортивному, да? Потому что здоровье важно. Если что-то беспокоит, не откладывайте, пожалуйста, на потом. Вот этот день тоже как день, чтобы задуматься, что вовремя надо обращаться к врачу, вовремя надо проходить необходимые профилактические обследования. И, конечно, прислушиваться к сигналам собственного организма. Так что, уважаемые девушки, сегодня замечательный день, чтобы сделать для себя хотя бы, ну, что-то маленькое, но именно для себя маленькую вещь. Не знаю, там можно подняться по лестнице, сделать растяжку, просто выйти на прогулку, погулять. Да, и вот Анастасия пишет. Да, я сегодня как раз-таки сделаю приятную вещь для себя и для своей подруги. Мы сегодня встречаемся вечером, наконец-то, и отправимся в кафе. И здесь вот фотография как раз с подругой. Да, представляю. Ну, там вы будете не спортом ведь заниматься. Ну, ладно. Главное, что будете чувствовать себя великолепно и прекрасно. Всем отличного дня.
0: СВХ плюс.

0: вот этот обеденный перерыв сопровождается не только стаканами, но и бокалами. Может быть, у кого-то рюмками. Вот если отправиться в Португалию, то там каждый шестой взрослый житель страны употребляет алкоголь ежедневно. Страна оказалась безусловным лидером Евросоюза по этому показателю. Свидетельствуют свежие данные Евростат за 2025 год. А вот в Латвии ежедневное употребление алкоголя встречается значительно реже. Новая статистика Евростат показывает, насколько по-разному относятся к алкоголю жители разных частей Европы. Итак, как я уже сказала, Португалия оказалась впереди всех. 16% взрослых жителей страны употребляют алкоголь ежедневно, то есть почти каждый шестой. А для сравнения, средний показатель по Евросоюзу всего 4,8%. Средний, да, а в Португалии 16%. А дальше в этой статистике идут Италия, почти 8%, Бельгия и Дания по 7,5%, Нидерланды 6,3% и Франция 5,9%. Но есть важный нюанс. Это не рейтинг, кто больше выпил. Евростат считал именно чистоту, а не количество. Поэтому человек с маленьким бокалом вина каждый вечер попадет в эту статистику. А тот, кто выпивает гораздо больше, но только по выходным, в эту статистику не попал. И вот поэтому самое интересное насчет Латвии. У нас, если говорить об ежедневном употреблении, здесь встречается значительно реже. Каждый день алкоголь употребляют 1,2% мужчин и всего 0,4% женщин. Зато несколько раз в месяц уже 45% мужчин и 25% женщин. А примерно четверть мужчин и 40% женщин вообще сообщили, что не употребляют алкоголь. Еще любопытная европейская деталь. Молодежь пьет ежедневно редко. Среди людей от 16 до 24 таких всего 0,7%. А вот среди старше 65 лет этот процент уже 9%. В общем, Европа выпивает по-разному. Где-то бокал вина – это почти ежедневный ритуал, ну а где-то алкоголь появляется исключительно по особому случаю, а кто-то вообще отказался от алкогольных напитков и правильно делает. Всем крепкого здоровья!
1: Это жесткий вайб. Ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет кайф. Будешь упрямым, будет кайф.
2: СВХ плюс.

0: станешь слабым, и мне плевать.
1: Не суетись, больше молчи. Если ты ниже, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб.
0: Чё сдался, дружок?

2025 года со ссылкой на отчет World Health Organization, ВОЗ, в таблице перечислены топ-11 стран с наибольшими показателями потребления алкоголя в литрах чистого спирта на душу населения в год. И здесь Латвия получает бронзу. Чем гордиться не нужно данной наградой. На третьем месте, на первом месте Румыния, на втором Грузия. Румыния где-то 17 литров, Грузия 15, Латвия около 15. Дальше здесь Молдова, Чехия, Литва, Намибия, Польша, Австрия, Болгария. И Сейшельские острова тоже там что-то, да, пьющих и выпивающих достаточное количество. Да, предыдущий рейтинг касался именно ежедневного употребления алкоголя. Там на первом месте Португалия. Видимо, наши отрываются за выходные дни. 13:28. Всем прекрасного хочется пожелать сегодняшнего дня. У нас среда. И совсем скоро в рамках этого часа я планирую устроить конкурс. Хочу разыграть замечательный подарок. Это семейный входной билет. Два взрослых и трое детей. С возможностью также посетить попугаев в Сигулда Зу. Учитывая, что сегодня день мурлыканья, то три моих вопроса будут связаны с кошечками. Так вот я решила. Сейчас еще подготовлю вам варианты ответов и скоро устроим конкурс.

0: РК Плюс, Полина Кузьмина.
1: Обороты дня, СВХ Плюс, твоя броня.
2: Всем еще раз привет и отличного настроения. Хочу пожелать и напомнить, что осень, она, конечно, прекрасна везде, но если мы отправимся в Сигулду, то там какой-то особенный осенний вайб присутствует. Вчера наш радиослушатель Игорь мне прислал ссылку. Очень просто, надо зайти в Сигулда ЛВ, и там есть тешрайды, то есть прямая трансляция, прямо камера установлена, работает она 24/7, и можно посмотреть, насколько уже окрасились деревья, насколько там вот сейчас уже по-осеннему все больше и больше уже меняют цвет. Желтые, оранжевые, красные. Все это замечательно и красиво. Но в Сигулде это ж не только сделать красивые фотографии, это и возможность, скажем, посетить зоопарк. Зоопарк Сигулда Зу. И там произошло что-то мега потрясающее, что-то замечательное. И там появилась целая семья, великолепные, могучие амурские тигры. И вот тигр же у нас рычит. Но, тем не менее, на них приятно посмотреть. Более того, заглянуть тигру прямо в глаза. Сигулда Зу тебя удивит. Такие эмоции невозможно испытать перед экраном. Все это нужно увидеть самому. Итак, семейные входные билеты. Два взрослых, трое детей. С возможностью также посетить попугаев, пообщаться с ними в непосредственной близости. Вчера, благодаря моей оговорке, теперь у нас появилась такая даже шутка среди некоторых радиослушателей. Они вчера, я сказала, не попугай, а покупай. Мы решили, что покупай — это у нас папы наши, папочки и семейство. Замечательный папа покупай, у которого можно всегда что-то попросить и выпросить. И если вначале он такой: да зачем? Нет, никогда. Все равно мы знаем, что папы у нас добрые и купят. И купят все практически, что мы у них попросим. Так что вот опять мне прислали просто фотографию. Наш папа покупай передает вам привет. Это Наталья, да, Наталья, спасибо вам. Ну, а сегодня 30 сентября, мы уже не раз заглядывали в календарь и отмечали, в том числе, праздник очень приятный, мурлычащий сегодня день мурлыканий. И три вопроса сейчас в конкурсе, если вы хотите выиграть пригласительные, будут связаны с кошечками как раз. Задам три вопроса, вам, соответственно, надо будет выбрать букву и отправить мне комбинацию из трех букв на номер 25-45-25-25. Сегодня по привычке по три варианта, вчера чего-то там придумала по четыре, нет, по три. Варианта. Итак, давайте, внимание, кто хочет выиграть пригласительный семейный в Сигулда Зу, возьмите телефоны 25-45-25-25. Поехали. Первый вопрос. Зачем кошке усы, помимо того, что они помогают ей выглядеть эффектно, конечно? Вариант А. Они определяют температуру пищи. Вариант Б. Они помогают оценивать расстояние, ширину прохода. Вариант С. Защищают нос от пыли. Второй вопрос. Что происходит с зрачками кошки, когда она переходит из яркого света в темноту? Вариант А. Они становятся горизонтальными. Вариант Б. Они остаются одинаковыми. Вариант С. Они сильно расширяются, чтобы пропустить больше света. И третий вопрос. Как кошка создает звук мурлыканья? Вариант А. Быстрыми колебаниями мышц гортани. Вариант Б. Вибрации языка. Вариант С. Движением диафрагмы. Итак, вашу комбинацию из трех букв отправляйте, пожалуйста, на номер 25-45-25-25. Желаю вам удачи. Мур!

0: СВК Плюс, Полина Кузьмина. Обороты дня,
1: СВК Плюс, твоя броня. Ну что, давайте подведем итоги нашего конкурса. Напомню, что разыгрывается пригласительный, такой большой, семейные выходные билеты. Двое взрослых и трое детей. Срок использования до 30 июня 2027 года. Это пригласительный в Сигулда Зу. Так что вы сами там решаете, когда вы лучше хотите съездить. Но понятное дело, что осенью Сигулда особенно красиво. Правда, вот Сергей, например, нам пишет. Полина, доброго дня. Кто в Цесисе? Лиготно не бывал, красоты не видал. Да, и к вам тоже хочется доехать. Красота, особенно осенью. Но вопросы были связаны с кошечками у нас сегодня. Решила я приурочить, потому что сегодня день мурлыканья. И, внимание, давайте пробежимся по ответам. Больше их я не принимаю. Надо было прислать три буквы. Первый вопрос. Зачем кошке усы, помимо того, что они помогают ей выглядеть эффектно? Правильный ответ – Б. Помогают оценивать расстояние, ширину прохода. Второй вопрос. Что происходит со зрачками кошечки, когда она переходит из яркого света в темноту? Здесь, конечно, правильный ответ – С. Они сильно расширяются, чтобы пропустить больше света. То есть Б, С – это первые буквы. И третий вопрос. Как кошка создает звук мурлыканья? Вариант А – быстрыми колебаниями мышц гортани. ВЦА. Впрочем, вот если быть совсем честной, у меня был вариант С движением диафрагмы. Ну, как бы это неверный совсем ответ, надо было про гортань написать. Но, тем не менее, кошка создает мурлыканье с помощью ритмичных сокращений мышц в гортани, которые управляют голосовой щелью во время вдоха и выдоха. Как бы, в принципе, диафрагма тоже необходима. Так что, если вдруг прислали ВЦЦ, ладно, допустим, это тоже я приму как верные ответы. ВЦА и ВЦ. Соответственно, мне необходимо время для того, чтобы сосчитать всех, кто ответил верно, и потом уже запустить генератор случайных чисел онлайн для того, чтобы наградить победителя. Спасибо всем огромное за участие. Так, где аплодисменты? Вот, это

0: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко УХТ 1,5 литра XXL. При покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl. Стоит того.
1: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Лучшая музыка.
4: Голову теряю из-под ног земля. Пусть в округе все.
3: 100% хиты.
5: Я не слишком люблю, когда в уши мне льют, как в день лести.
3: Музыка для

0: на радио, которое рядом, рядом, рядом.
1: Ну и в конце часа у меня есть еще время для того, чтобы определить победителя нашего конкурса. Напомню, что пригласительный...
2: Вы увидите в том числе и амурских тигров
1: в Сигулда Зу. Слышите речания, но можете еще и на них посмотреть. Семейные входные билеты, двое взрослых и трое детей с возможностью также посетить попугаев, увидеть лемуров, в общем, пообщаться с ними в непосредственной близости. Мне кажется, очень увлекательно. Яркие моменты на фотографиях и, конечно же, насладиться прекрасным днем на природе в Сигулде вместе с животными Сигулда Зу. Ну и потом там тоже по городу погулять. Итак, правильная комбинация ответов сегодня была БЦА, но также я зачитала и БЦЦ. Всего правильные комбинации мне прислали 31 радиослушатель.

0: И тут рандомайзер, генератор случайных чисел онлайн определил номер 12. И кто же у нас под номером 12 здесь был? Я долго считала. Все пересчитала. И аплодисменты. Я играю нашему радиослушателю Сергею, номер телефона которого заканчивается на 2436. Сереж, я вас поздравляю. Ну, попробую набрать, может быть, и дозвонюсь до Сергея, чтобы поздравить уже в прямом эфире. Алло.
1: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте, это Сергей.
1: Да. Ваш постоянный слушатель.
0: Это прекрасно и замечательно. Сереж, ну, я вас поздравляю. Сегодня так сложились не звезды, а в том числе и рандомайзер сосчитал, и вы правильно оперативно ответили, что вы у нас побеждаете. А вам аплодисменты.
1: Спасибо большое. Очень радостно.
0: Да, скажите, вот, а кто ваше любимое животное, вот вообще, если говорить?
1: Собаки.
0: Собаки? У вас есть собака?
1: Да.
0: Хорошо, а какой породы, как ее зовут?
1: Лабрадор.
0: Ой, они такие милые, их послушные? Или вас всех строят дома?
1: Ну, когда хотят, нас строят.
0: Ну, ясно, а команды какие-то знает лабрадор ваш?
1: Команды, да, конечно. Много команд знает.
0: Ну, ясно, хорошо. Сереж, поздравляю вас, напишу вам на WhatsApp, каким образом вы получите пригласительный, очень за вас рада. Привет.
1: Спасибо
0: лабрадору
1: большое.
0: И всей вашей семье. Спасибо, что постоянно
1: спасибо.
0: С нами. Спасибо. Ну и, конечно, благодарю всех наших радиослушателей, кто участвовал. Реально очень приятно, что вы с нами. Так, что здесь я нажала? Здесь это убрала. Вроде все красиво и замечательно. Скоро здесь окажется Владимир Новодворский и новый свежий выпуск новостей, после которого мы с вами продолжим общение. Оставайтесь на волне радиостанции СВХ+.
2: СВХ+.

0: сегодня облачно, без существенных осадков. Ветер слабый, температура воздуха от 15 до 18 градусов. В Лепе и Венспилсе до 17, в Даугавпилсе и Резекне 17-18. В Риге облачно, без осадков, плюс 15-18 градусов.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Если НАТО решит, Латвия разместит у себя ядерное оружие, заявляет президент. На борту самолета, летевшего в Израиль, предотвращена попытка теракта. В Дундаге спасают измученных собак. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Если НАТО коллективно примет такое решение и возникнет такая необходимость, в Латвии можно будет разместить ядерное оружие, заявил президент Латвии Эдгар Янкевич. У нас в законодательстве нет юридически установленных препятствий для размещения ядерного оружия, заявил Ренкевич. Когда Латвия готовилась вступать в НАТО, каждая страна-участница подтвердила, что не будет каких-либо ограничений для полноценного участия в коллективной безопасности, включая участие в системе ядерного сдерживания, указал президент. На днях парламент Литвы внес изменения в Конституцию, которые позволяют размещение на ее территории ядерного оружия. Россия, не сумев одержать победу над Украиной, повышает ставки в Европе. При этом нельзя исключать жертв среди гражданского населения, заявил директор Бюро по защите Сатворсме Эгилс Зведрис. Эскалация ситуации включает такие гибридные угрозы, как кибератаки, физические акты саботажа, а также информационную войну. Зведрис напомнил, что Латвия на время выборов в Сейм попросила разместить у себя 4 истребителя НАТО, и Германия откликнулась на эту просьбу. Президент Латвии Эдгар Ренкевич уже зарезервировал время 5 и 6 октября для консультаций с политическими партиями о формировании нового правительства по итогам парламентских выборов. Об этом он заявил после традиционной встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Сейчас, по данным социологических опросов СКДС, шансы преодолеть 5% барьер на выборах есть у 7 политических сил. Президент призвал участвовать в выборах, и я призываю не полагаться на заявление, что если партия по данным социологических опросов не преодолевает 5% барьер, то нет смысла отдавать за них голос. Важно, чтобы выбрали ту политическую силу, которой вы больше всего доверяете, сказал Ренкевич. Самолет авиакомпании Fly Dubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, сегодня утром передал сигнал тревоги и развернулся для посадки в Саудовской Аравии. Сигнал тревоги был передан из-за драки двух пилотов. По последней информации, это была попытка теракта. Один из пилотов пытался захватить самолет и напал на другого пилота с ножом. При этом самолет резко снизил высоту полета. Нападавшего помогли обезвредить другие члены экипажа и пассажиры. Нападавший был гражданином Оммана. Другой пилот, гражданин Индии, от полученных ран скончался. Около 10 утра по местному времени самолет приземлился в Саудовской Аравии. Продовольственная ветеринарная служба начала изъятие 41 собаки, содержавшейся в жестоких условиях в Дундаге Талсинского края. Часть собак держали в тесных клетках, а некоторые из них сильно истощены. Сейчас служба выясняет, какие приюты для животных в Латвии готовы принять изъятых собак. В связи с жестоким обращением с животными начат процесс об административном правонарушении. За такое нарушение предусмотрен штраф для физического лица от 20 до 40 евро, а для юридического лица от 40 до 700 евро, а также запрет на содержание животных сроком до 2 лет. До конца этой рабочей недели осадков в Латвии не ожидается. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью в восточных районах может опуститься до плюс 1 градуса. А максимальная температура днем составит от плюс 16 до плюс 21 градуса. В субботу облаков будет больше, а в воскресенье местами пройдут дожди. На следующей неделе временами ожидаются дожди, а температура воздуха постепенно будет понижаться. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

кто к нам присоединился. 14:09. Двигать бедрами. Можем немножко подвигать бедрами. Сегодня, кстати, день женского фитнеса и здоровья. Девчонки, подвигали бедрами чем-нибудь еще. Давайте подвигаем.

молодых мальчиков. Ну, может, тебя бы я испугала, Саша, других порадовала. Знаешь, в любой возрастной категории есть свой любитель и ценитель. Правда, мужчины дорогие? А 4 часов и 9 минут. Ну, и мужчины, и женщины, всем еще раз привет. А особенно отдельный привет любителям котиков. У нас есть, кстати, еще и любители котиков, можно сказать, музыканты. Вот Евгений прислал даже целую песню про кота.

после 15 часов придет Дианочка Саула. Я напомню, что на этой неделе она ведет программу, в том числе «Хорошие новости» и «Драйв тайм». Может быть, там вот ваши уже музыкальные заявки прозвучат. 25-45-25-25. Присылайте свои поздравления и приветы, в том числе, повторюсь, и музыкальные. А я пока еще раз всем пожелаю отличного настроения. Сегодня в последний день сентября. Вот что же вот дядь Миша Шуфутинский про 3 сентября написал, а про 30 сентября. По-моему, день прощания, он такой более романтичный, потому что мы прощаемся с первым осенним месяцем.

0: 19 минут. Всем прекрасного настроения. Сегодня уже рассказывала о том, что Криштиану Роналду впервые за более чем 18 лет полностью провел официальный матч сборной на скамейке запасных. Главный тренер Жорже Жезуш сначала хотел выпустить капитана, но передумал. Португалия победила Норвегию 2-1. Это супер, но после этого Роналду даже пропустил общую тренировку. Обиделся. Президент футбольной федерации даже изменил свои планы и приехал к команде. Занервничал, чтобы там они не ругались. Роналду и Жезуш, к слову, уже поговорили лично, но содержание разговора неизвестно. Все внимание теперь к 1 октября. Завтра Португалия играет с Данией. Тут можно посмотреть, нам понаблюдать, выйдет ли капитан на поле или не выйдет на поле. И вот Виктор, наш постоянный радиослушатель, после этой новости написал свою историю. Добрый день. Итак, работаем. Слышал о футболе, точнее, Роналда. Понять его можно, пишет Виктор. Решает-то тренер. Все. Но Роналдо-то звезда мирового уровня. Конечно, какие-то терки у них там с тренером. Злость и обида в душе. Я сам, когда играл 4 года за свой район с 15 и до 19 после 8 класса, самый младший был в команде все 4 года. Лучший друг следующий был. Он на 4 года старше меня. А так в команде ребята были от 26 до 28 лет. В среднем и даже старше. Воротчик, я так понимаю, это вратарь, да? Даже один год. Сколько ему был? 41, да. Тренер был начальник дорожной полиции. Интересно, у вас уже там команда собралась? Во как! Но был хорошим, добрым человеком. Это Евгений Леонтьев. Ну вот, если можно было бы сравнить с кем-нибудь, так это вот похож на Евгения Леонтьева по типу человек. Это было вот вступление, дорогие слушатели. Теперь о главном. Что же Виктор хочет нам рассказать? Идет матч. Первый тайм. Мы с Толиком, с другом, по понятным причинам, ну, мне 17, ему там 21, сидим на скамейке запасных. Хотя мы очень хорошо играли, но просились всегда на поле, хотя бы со второго тайма. Старшие ребята в перерыве не хотели меняться, вот. Но приходилось, потому что тренер всегда говорил: «Зени, майня, вис и грип спелет». То есть, мальчики, все, майня сейчас, потому что все хотят поиграть. Итак, мы с Толиком выходили в основном со второго тайма. А здесь что говорить за Роналдо? Конечно, он играть хочет. Кстати, он тогда еще не родился, когда мы гоняли мяч. Хотя и сегодня гоняю, пишет Виктор, только уже не мяч, а шайбу. С клюшкой в хоккей, на коньках, по льду. Это легче, интереснее, очень круто. Легче. Как-то легче. Мне кажется, что, по-моему, футбол гонять легче. Хоккей там еще надо уметь стоять на коньках, простите, пожалуйста, да, и достаточно такой он травмоопасный. Реально уже вид спорта. Там как к борту, как долбанут, так вообще можно сотрясение получить на самом деле. Но, тем не менее, в наши-то годы, пишет Виктор, да, в ваши-то годы вы выглядите не на ваши годы. Так что вы молодец, Виктор. Спортивный. Ну, еще одно небольшое сообщение от Катерины Венебас-Гатвы. Платная фотосессия в сторону центра. Будьте внимательны.
1: СВХ+.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: 14 часов и 28 минут. В рамках этого часа мы слушали песню про кота от Евгения. Он сам сочинил. Называется «Ночной тагадым-тагадым». А Андрей из Баварии пишет, что тоже знает песню про кота грузинскую. «Кота меня ты позовешь». Да. Весело, смешно. А дальше вот Виктор отреагировал на мой комментарий по поводу того, как это в хоккей играть легче, чем в футбол. По мне, там, ну, футбол, как бы, да, здесь еще на коньках нужно уметь. И вот Витя пишет, что мне на коньках легче. Не устаю, и дыхалка не сбивается. Ога. Ога. А, Гога. Простите, не Ога. А Гога, Гога тоже привет нам передает. Супер. Пишет, мне понравилась эта грузинская песня «Кота меня ты позовешь». А, хорошо. Так, ну и Сергей тут тоже юморит на тему того, что решил загуглить и выяснить, сколько сейчас голов у Криштиану Роналду. И ChatGPT ему выдал одна. Ну, голова у него действительно одна, у Криштиану Роналду. В этом мы с ним похожи. В принципе, у меня столько же голов, как и у Криштиану Роналду. Вы представляете? Можно этим козырять. А, вот. Ну, а сейчас о погоде. Сейчас о погоде уже спокойно. Хотя нет, что спокойно, радостно, потому что 1 октября в четверг будет очень хорошая погода. Предстоящей ночью, правда, небольшие дожди местами и туман, но завтра днем с прояснениями, без осадков. Ночью температура воздуха плюс 8, плюс 13. А завтра днем без осадков, и ветер слабый, температура воздуха днем от плюс 15 до плюс 21 градуса. В Вентспилсе и Репе до плюс 21. В Даугавпилсе и Резекне плюс 18, плюс 19. Завтра в Риге с прояснениями и до плюс 20.
2: С тобою жизнь такая яркая. С тобою ночь такая жаркая.
3: СВХ Плюс.
2: Такое только раз бывает в жизни.

0: 14 часов и 36 минут. Всем прекрасного настроения мы желаем. И вот у нас очень внимательные радиослушатели, которые не только слушают, но и смотрят радио по прямой трансляции. Вот Сергей нам пишет, что Полина, вы сегодня с Владимиром Новодворским очень гармонично выглядите в розовом. А, кстати, я вам хочу сказать по секрету, что он сегодня розовый такой дресс-код, не сговариваясь, Диана Саулы, которая вот скоро приступит к работе после 15 часов. Тоже сегодня в розовом. Ну вот у нас такое отличное цвет настроения розовый. Очень такой приятный и замечательный. Хочется широко улыбаться, да, просто потому, что мы с вами проводим время. Уже среда, многие называют это день экватором недели. Я надеюсь, что у вас уже много что получилось. В том числе и много еще можно успеть, а потом уже и выходные дни. Виктор нам еще раз передает большой привет. И бригада строит. Тут вот фотографии объекта. Да, вижу, работаете. В городе нас стали называть «три гада». Не бригада, а «три гада». Ну, хорошо, с чувством юмора у вас все в порядке. Остальным двоим тоже передавайте привет от радиостанции СВХ+. Ну и от Андрея из Великобритании тоже большой хеллоу. Здесь, учитывая, что на протяжении всего эфира, вспоминая о 30 сентября, дне мурлыкания, многие присылали котиков свои фотографии. Вот тоже Андрей прислал котика, который забрался вообще в клетку к попугаю и сидит в этой клетке прямо внутри. Обалдеть! Но, слава богу, Андрей успокоил меня, что попугай все-таки жив. Попугай жив, и с попугаем все в порядке. Это новость радостная. Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый двор, и как после
1: валик уже играть в футбол. СВХ+.

0: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Акционерное общество Латвийская кредитная полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Paldies par uzticēšanos! Vēlētāji atbalsts ZZS aug visstraujāk. Izlēmušo vidū ZZS reitings pārsniedz 10%. Katra balss par ZZS būs no svara, jo šīs vēlēšanas būs izšķirošas valstī. Jau 3. oktobrī balso par Zaļo un Zemnieku savienību. Sarakstu numur 4.
5: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio S.

0: уже 46 минут. О, розовенький, идите сюда. Вот смотрите, это просто у нас слушатели впереди планеты всей. Посмотрите, что уже подготовили.
1: Очень красиво.
0: Что уже подготовили?
1: Очень красиво.
0: У нас сегодня розовый дресс-код.
1: Володь, посмотри, какие мы тут красивые с Полиной. И
2: да,
1: ты.
2: Какой-то старый дырыч прилепился.
0: Мы сейчас, кстати, еще в прямом эфире, так что, Володь, что-то там старый кто? Дрыщ?
2: Хрыщ.
0: Ах, хрыщ. Для дрыща это ты себе комплимент сказал.
1: Классно подводку сделали про то, что сегодня у нас на радио цвет настроения розовый.
0: Это правда. А для тех, кто не понимает, что сейчас происходит, кто это разговаривает, ну, по голосу вы уже узнали, это Диана Саула и Владимир Новодворский. И мы сегодня все просто пришли в розовом, не сговариваясь, и решили... Что решили? Порадоваться. Да, решили как-то это все обыграть. Учитывая, что здесь еще и наш самый прекрасный подглядыватель, который зовут Эва, я думаю, что скоро вы нас всех сможете увидеть и в социальных сетях, да? Опять я не накрашенная там буду. Ну ладно, Эва меня подправит, она умеет там как-то накладывать очень красивые спецэффекты. Я надеюсь, все будет хорошо. Что сделать? Сексапил? Это номер 6? Это такой эффект есть? А, точно!
3: Сегодня делаем губы
0: сексапил
3: номер 6.
0: Делаем губы сексапил номер 6, хорошо. Но главное, что бесплатно. Или это платная версия фильтров. Хорошо. Ну, повеселились. Спасибо за настроение. Для тех, кто до сих пор слушает и не понимает, что здесь происходит, может, и не надо понимать. Нужно просто подписываться на наши социальные сети. Мы представлены всюду. И в Инстаграме, и в Фейсбуке. И есть каналы у нас в Телеграме. Поэтому добро пожаловать. Нам будет очень приятно. Ну, и вам, я думаю, тоже интересно узнать, что происходит здесь, в кулуарах радио в том числе, а также послушайте, посмотреть недавнее интервью, например, сегодня к Вове Веллу в рамках проекта «Театральная среда» приходила замечательная актриса Татьяна Лукашенкова, и вот уже тоже на нашем YouTube-канале появилась эта беседа, а в Инстаграме некоторые интересные материалы, так что смотрите и наслаждайтесь.
4: СВХ плюс.

0: насчет котиков всяких там мяу-мяу, мур-мур. Мы сегодня уже мурчали, потому что сегодня день мурлыканья. Вот Диана, я знаю, тоже любит животных. Очень-очень. Котиков.
1: Конечно, похожи. Даже слова потеряла. Здравствуйте. Привет. Люблю котиков, люблю собачек, люблю ежиков, люблю мышек, люблю всех-всех-всех животных и природу очень люблю. И я знаю, что радиослушатели это знают. И мы с тобой, Полина, в этом плане на одной волне.
0: Это точно, потому что мы даже козлов козликами называем, ослов осликами. И вообще у нас все хорошо.
1: Свиней свинками, да.
0: Свинками, да. А могли бы по-другому назвать на самом
1: Но,
0: деле.
1: Но, кстати, ладно, я тебе не буду все карты раскрывать. Мы только что, когда снимали это видео по поводу нашего сегодняшнего розового облика.
0: Так, ну что, там все с пятачками?
1: Ну, там кое-что Владимир Новодворский про тебя сказал, но это потом увидишь в видео. Ты, главное, не обижайся.
0: Я так поняла, это про свинку?
1: Если я правильно помню, если я правильно расслышала, а это все было очень быстро. Так что, если что, это все он. Ладно, я вообще там ни при чем.
0: Я в своем возрасте вообще уже ни на чего и ни на кого не обижаюсь. Мне сложно как-то обидеть. Хотя можно, если гамбургер отнимите.
1: То, что ты любишь про еду поговорить и делаешь это на самом деле очень вкусно, это факт. Ну вот и еще один в розовом свитере появился. Кстати, вот, ну, ведь... Да, я все Полине рассказала, Володь, если что. Что ты позволил себе? Включай ему микрофон, Полин.
2: Как это среди двух прекрасных... Рос, мухомор, паны рос.
1: А, то есть сейчас ты вот уже такую песню запел. Понятно, понятно.
0: Ладно, мы тогда не будем сейчас веселить Владимира, потому что впереди у нас серьезные новости. А вот у Дианы впереди хорошие новости.
1: Все должно быть в балансе. Полин, спасибо тебе за дневной эфир. Встречаюсь с радиослушателем через минуты 7-8. Ну а совсем скоро Владимир Новодворский, прогноз погоды и актуальные новости.
3: По глазам адреналин переживем, ну и черт с ним. СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью местами небольшие дожди, ветер слабый, местами туман. Температура воздуха от 8 до 13. Завтра днем с прояснениями, без осадков. Ветер слабый, температура воздуха от 15 до 21. Венспилс и Лепой до 21. В Даугавпилсе Резек на 18-19. В Риге с прояснениями и до плюс 20.
0: Радио СВХ плюс.

0: Если НАТО решит, Латвия разместит у себя ядерное оружие, заявляет президент. На борту самолета, летевшего в Израиль, предотвращена попытка теракта. Экс-министру грозит до года тюрьмы. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Если НАТО коллективно примет такое решение и возникнет такая необходимость, в Латвии можно будет разместить ядерное оружие, заявил сегодня президент Эдгар Ренкевич. У нас в законодательстве нет юридически установленных препятствий для размещения ядерного оружия, заявил президент. Когда Латвия готовилась вступать в НАТО, каждая страна-участница подтвердила, что не будет каких-либо ограничений для полноценного участия в коллективной безопасности, включая участие в системе ядерного сдерживания, указал Ренкевич. На днях парламент Литвы внес изменения в Конституцию, которые позволяют размещение на ее территории ядерного оружия. Прокуратура предъявила обвинение бывшему министру благосостояния Рейнису Узолнекс, который управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Уголовный закон за такое преступление предусматривает лишение свободы сроком до 1 года, пробационный надзор и лишение права управления транспортным средством на 5 лет. Автомобиль, которым он управлял, конфискуется. 12 сентября Узолнекс был задержан за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения с содержанием алкоголя свыше 3 промилле. Президент Латвии Эдгар Ренкевич уже зарезервировал время 5 и 6 октября для консультаций с политическими партиями о формировании нового правительства по итогам парламентских выборов. Об этом он заявил после традиционной встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом. Сейчас, по данным социологических опросов СКДС, шансы преодолеть 5% барьер на выборах есть у 7 политических сил. Президент призвал участвовать в выборах и призвал не полагаться на заявление, что если партия, по данным социологических опросов, не преодолевает 5% барьер, то нет смысла за нее голосовать. Важно, чтобы выбрали ту партию, которой вы больше всего доверяете, сказал Ренкевич. Сегодня избирательные участки по выборам в Сейм открыты для голосования с 3 часов дня и до 8 вечера. Завтра с 8 и до 11 утра. Самолет авиакомпании Fly Dubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, сегодня утром передал сигнал тревоги и развернулся для посадки в Саудовской Аравии. Сигнал тревоги был передан из-за драки двух пилотов. Второй пилот несколько раз ударил капитана воздушного судна ножом. Предполагается, что он хотел перехватить управление и разбить самолет вместе со всеми, кто находится на борту. Была ли это попытка самоубийства или теракт? Как-то пока не ясно. Несколько пассажиров и членов экипажа ворвались в кабину пилотов и остановили его. Нападавший был гражданином Оммана. Другой пилот, гражданин Индии, от полученных ран скончался. Около 10 утра по местному времени самолет приземлился в Саудовской Аравии. До конца этой рабочей недели осадков в Латвии не ожидается. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью в восточных районах может опуститься до +1, а максимальная температура днем составит от 16 до 21 градуса. В субботу облаков будет больше, но без осадков, а вот в воскресенье местами пройдут дожди. На следующей неделе временами ожидаются дожди, а температура воздуха постепенно будет понижаться. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Последний сентябрьский денек этого первого осеннего месяца. И хоть погода сегодня в столице довольно такая пасмурная, мы с вами проведем этот ближайший час на очень даже радостной, веселой, положительной волне, поскольку это рубрика «Хорошие новости» в рамках этого ближайшего часа. У вас, дорогие наши уважаемые, наши самые любимые радиослушатели, есть возможность передавать привет, поздравлять себя любимого в первую очередь, возможно, для кого-то это именно так дело обстоит. Поздравить также, передать привет кому-то из своих близких. Как это возможно сделать? Для тех, кто не в курсе, ладно, так уж и быть, напомню. Это можно сделать, возможно, и, конечно, порой даже очень нужно, поскольку другим-то приятно. Номер телефона в студии 25452525, именно им мы и пользуемся. Ну и не только в плане ваших поздравлений, ваших радостных сообщений, также общение именно посредством этого номера происходит. Поэтому, друзья, давайте начнем сегодняшний эфир, наш «Хороших новостей», вот это завершающий сентябрьский день. И поставим такую очень даже глобальную точку в завершении этого первого осеннего месяца. И у меня есть такая мысль, что нам с вами необходимо это все сделать в наилучшем варианте. Со своей стороны, как говорила и вчера, и позавчера, буду делать по максимуму, буду стараться. Ну, а за вами тоже, я надеюсь, не надо будет как-то давать лишнюю такую дополнительную, вот это, наверное, самое правильное, дополнительную дозу мотивации. Все будет происходить своим чередом и естественным образом. 15 часов и 13 минут в продолжении. Кстати, по просьбе Светланы. Светланочка, вас с прошедшими именинами, которые отмечали в понедельник. И для поднятия настроения в середине, в экваторе этой рабочей недели, слушаем «Чай вдвоем». Солнце и сердце еще горят, но об этом люди не говорят.
0: СВХ+.

0: возвращение солнца, и кажется, что, возможно, завтра это произойдет, случится, и не только в первый октябрьский день, но и также пятница. Мой телефон показывает прогноз очень даже солнечной погоды в эти ближайшие два дня, завтра и послезавтра. Ну, как там будет, конечно же, по факту поймем. Тем временем, это среда, 30 сентября.
1: Только хиты. Только твоя.

0: Сергей, молодец. Сергей пишет, сегодня у радиостанции СВХ Плюс такое доброе, веселое, розовое настроение. А может быть, послушаем какую-нибудь розовую песню? Например, розовый фламинго есть? Есть. Розовый вечер есть? Конечно. Розовое вино или что-то другое? Ну и, кстати, и это, и другое тоже есть. Для начала что будет? А вот, кстати, из перечисленного этого и нету. Но я уже подготовила, Сергей, если что. Все, что вы перечисляете, тоже можем. Вообще, действительно, давайте сделаем сегодня такой розовый эфир. 30 сентября, день, в котором удивительным образом встретились и технологии, и языки, и традиции, и всецело, конечно, это история. Сегодня отмечается Международный день перевода. Да-да, именно в эту дату, 30 сентября. И это, пожалуй, один из тех праздников, значение которого мы с вами ощущаем практически каждый день. Официально Международный день перевода был провозглашен еще в 2017 году, а вот дата выбрана не случайно, 30 сентября, день памяти святого Иеронима, которого, в свою очередь, считают покровителем переводчиков. Такая история. Но есть сегодня и праздник, который особенно близок к тем, кто работает с современными медиа. 30 сентября Международный день подкастов отмечается. День авторов, день ведущих, день звукорежиссеров и день, ну, в какой-то мере также и слушателей. И этим сейчас в наше современное время действительно многие занимаются. Кстати, к слову сказать о том, что на самом деле я подсчитала так... 12 лет прошло с того момента, когда первый раз был отмечен Международный день подкастов. Да-да, это было в 2014 году. И еще сегодня, 30 сентября, в народной традиции называют этот день вселенскими бабьими именинами. Православные. Верующие вспоминают веру, надежду, любовь и Софию. И сегодня именины у Веры, Надежды, Любови и Софии. Очень хороший повод, чтобы вспомнить всех тех дам, которые носят именно эти красивые имена. Ну и, конечно же, не забудем заглянуть в латышский календарь. 30 сентября Элма, Элна и Менарда. В Латвии отмечают день имени, Даудзлайме, Саулайны, Свейцины. Удивительный такой календарный микс. Сегодня чествую тех, кто помогает нам понимать разные языки. Тех, кто рассказывает, опять же, разные истории. И также древнюю традицию мы с вами вспомнили. Привет передаем всем отмечающим День Ангела именины. Ну и, конечно же, солнечный от радиостанции всем тем, кто сегодня отмечает день своего рождения. А в продолжении, друзья, у нас сегодня розовое настроение по совместительству.
1: СВХ+.

0: для слушателей, кто подключился только недавно и не понимает, а почему тут розовый, при чем тут розовый? Сегодня, в этот день, среда, 30 сентября, последний день сентября, это можно как факт учитывать, ведь действительно последний. И если бы месяц можно было окрасить в один цвет, каким бы он был? Лично для меня, и я так понимаю, может быть и для моих коллег, и для Полиночки, и для Владимира Новодворского, нам кажется, что это мог бы быть именно розовый цвет. Такой не кричащий, не слишком яркий, мягкий, как сентябрьский, ну, например, как сентябрьский закат, как последние теплые лучи солнца, как воспоминания о лете, которое еще совсем, совсем недавно было рядом. Розовый вообще, на самом деле, очень даже удивительный цвет, и в нем, знаете, сочетается нежность и тепло, и немного, конечно, ностальгия. Ну, а сегодня это особенно подходит нашему настроению. Мы прощаемся с сентябрем и буквально стоим на пороге октября. А это завтра уже. Да-да, друзья. Но полноценно необходимо провести день сегодняшний, середины рабочей недели. Есть у нас и ваши музыкальные заявки, и также еще несколько поздравлений в рамках рубрики «Хорошие новости».
1: Слушайте и делайте программу «Хорошие новости».

сегодня мы закрываем последнюю страницу первого осеннего месяца. Пусть сентябрь с собой забирает все лишнее. Усталость, тревоги, ненужные переживания, они ведь были. Давайте не будем обманывать себя и других. Ну и то, что нас с вами ждет впереди во втором осеннем месяце в октябре, то пусть это все будет самое хорошее, и хорошие встречи, и также моменты, которые потом по итогу захочется вспомнить и мысленно к ним обратиться уже с суровой зимой. Хотя не факт, что эта зима у нас будет очень даже морозной. А вот Елена, такое пожелание всем радиослушателям. Пусть этот день будет таким же красивым, как розовый закат, и подарит настроение, с которым приятно шагнуть в октябрь. Желаю побольше поводов улыбаться, людей, с которыми тепло, и по совместительству также тут индивидуальный такой праздник, о котором знают только наши радиослушательницы. Еленочка и Ольга. Так что я вам... Для поднятия настроения в эту среду песню музыкальную поставлю и исполняю ваши пожелания. Радиостанция СВХ+.

0: правильно, Сергей, вы подметили о том, что на обиженных воду возят. Сергей пишет: добрый день, любимое радио. И если можно, песню про котейку. Учитывая, что сегодня день мурлыканья, я не упоминала, но знаю, что Полин рассказывала про это. И так уж и быть, давайте каждый день на этой неделе будем эту песню слушать. И ощущение дежавю пусть не покидает меня и, может быть, кого-то из вас. Котейку послушаем. Она нравится не только Нелли, но по большей мере это в честь вас, Нелли, дорогая. Как ответочка, поскольку песня вам нравится, но и Сергею тоже нравится. И, честно признаюсь, мне тоже.
1: СВХ+.

упрашивать наших радиослушателей не надо. Все, тут уже и фотографии всевозможных котиков, наших любимчиков домашних. Я рада за тех, у кого столь милые домашние питомцы. Ну, а Сергей также подкидывает мне новости и информацию про розовый цвет, которым мы сегодня ознаменовали и не только этот час, но и, скорее всего, продолжение сегодняшнего эфира. Оно под такой эгидой пройдет, под эгидой розового цвета. Розовый, которого не существует. Сергей мне подкинул удивительные факты о самом неоднозначном цвете. Розовый просто один из привычных цветов. Это с одной стороны. Но с другой стороны у него даже очень удивительная история. Он древнее динозавров. А давайте-ка это проверим. У кого есть сейчас на это время этого цвета розового, соответственно, нет в радуге. А когда-то он считался вполне, в том числе и мужским цветом. О том, что самый древний цвет на Земле. Ну, например, есть информация о том, что в 2018 году ученые обнаружили в породах возрастом более и свыше 1 миллиарда лет следы древнейших биологических пигментов. И когда исследователи реконструировали их, первоначальный цвет оказалось, что он был ярко-розовым. То есть розовый, возможно, это действительно одна из версий о том, что розовый цвет существовал на Земле задолго до появления динозавров, растений и сложных животных.

0: Почитала я и другие факты про розовый цвет. Ну, факты о том, что, конечно, розового нет в радуге. Сначала был узор, и только потом сам цвет. Кстати, такой исторический факт о том, что розовым пытались успокаивать заключенных. Да-да-да. И когда-то розовый совсем не считался девчачьим. И что, по факту у нас получается, что существует в природе этот цвет больше миллиарда лет, не имеет отдельной полосы на радуге, использовался также в тюрьмах, когда-то считался подходящим, в том числе и для мужчин. И привычный нам розовый оттенок в конечном итоге рождается благодаря работе нашего мозга. Ну, тут такая довольно продолжительная история. Розовый цвет, биография которого, возможно, даже намного ярче, чем сам этот цвет. Вот у Виталия сообщение. Просто поставить и послушать B2 и песню «Лайки». Мы это сделаем буквально через 2 минуты. Приблизительно это произойдет. И всех надежд с днем имени поздравить. Виталий, поздравляем всех надежд с днем имени. День ангела сегодня, 30 сентября. Но не только надежды. Пусть через минуту две ловят композицию «Лайки» от группы легендарной B2. Ну и все радиослушатели наши. Радиостанция СВХ Плюс, 15:45.
1: На расхват началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
4: Ieklausies, sadzirdi. Mūsu bērnu izglītība ir Latvijas nākotne. Mans vārds ir Ilze Stobova, pedagoģe, deputāte, divu dēlu, mamma. Pietiek reformu. Izglītība un balss nav projekts. 3. oktobrī aizej un nobalso. Esmu par ģimeni, izglītību un izaugsmi. Ilze Stobova, 8. saraksts, 8. numurs.
3: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
5: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
7: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, корзины и коробки, постельное белье, шторы, полотенца, матрасы и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
8: В эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
9: СВХ+.

Немножко больше тепла, чем обычно. И, конечно, кошачьего мур-мур. И вот по поводу этого мур-мура, хотя я не знаю, мне не довелось до конца дослушать этот музыкальный трек, который нам прислан Евгением, и который так немножко в эфир вводила также Полина. Называется «Ночной тыг-дык», и, ну, я предполагаю, что там что-то должно быть про котов, или не факт. Давайте слушать вместе и уже по факту разберемся, что к чему.

0: знаете, что подобные ночные тыгдыки, они действительно происходят. А Евгению благодарность за этот музыкальный трек, который, я так понимаю, создан с помощью искусственного интеллекта. А вы меня поправьте, если я не права. Ну и, конечно же, я думаю, что многие улыбнулись во время этой песни и где-то даже словили себя на мысли о том, что да-да, именно так и происходит. Утром рано, когда бросаются на тебя, и единственная цель этого всего действия, дабы ты дал быстрее что-нибудь опять поесть, и дальше можно уже спокойно опять отправиться и провести время в той атмосфере, которая, в принципе, к этому и располагает. В утро раннее. Если вы не людь бодрый, и если есть у вас возможность встать чуть попозже, а не так, как это делают некоторые в 5, в 6, а может быть, даже кто-то и в 4 утра. Итак, друзья, мы с вами, даже независимо от того, что сегодня завершающий день первого осеннего месяца, и несмотря на официальный, неофициальный день мурлыканья, кстати, ведь говорят о том, что мурлыканье, оно снимает стресс и очень даже положительно влияет на наше с вами здоровье. Если в этот момент пушистика с вами рядом нет, не беда, вы остаетесь на волне радиостанции СВХ+, и мы постараемся, чтобы ваше настроение было на высоте.
1: Слушайте и делайте программу «Хорошие новости».
2: Volkswagen Festivals tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu

0: 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Политическая реклама. Апмаксā партия Латвии первая вета.
3: Ieklausies, sadzirdi. Mūsu bērnu izglītība ir Latvijas nākotne. Mans vārds ir Ilze Stobova. Pedagoģe, deputāte, divu dēlu, mamma. Pietiek reformu. Izglītība un balss nav projekts. 3. Oktobrī aizej un nobalso. Esmu par ģimeni, izglītību un izaugsmi. Ilze Stobova. 8. Saraksts. 8. Numurs.
2: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
4: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко UHT 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
5: Из архива хитов. Золотой запас радио СВК.

0: СВХ Плюс.
1: Этой ночью местами небольшие дожди, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от плюс 8 до плюс 13. Завтра днем с прояснениями, без осадков, ветер слабый, температура воздуха от 15 до 21. Венспилс Лепая 21, Даугавпилс Резекне 18-19, в Риге с прояснениями и до плюс 20. Фу.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Если НАТО решит, Латвия разместит у себя ядерное оружие, заявляет президент. Истрачены миллионы, а результат никакой. Премьер критикует министра экономики. Экс-министру грозит до года тюрьмы. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Если НАТО коллективно примет решение и возникнет необходимость, в Латвии можно будет разместить ядерное оружие. В законодательстве нет препятствий для размещения ядерного оружия в Латвии, заявил президент Эдгар Ринкевич. Перед вступлением в НАТО каждая страна-участница подтвердила, что не будет каких-либо ограничений для полноценного участия в коллективной безопасности, включая участие в системе ядерного сдерживания, указал Ринкевич. На днях парламент Литвы внес изменения в Конституцию, которые позволяют размещение на ее территории ядерного оружия. На сделку по выкупу долей компании Latvijas Mobilais Telefons и ТЭТ у шведской компании Telia неэффективно потрачено несколько миллионов евро, однако результата нет, заявил премьер Андрис Кулбергс. Политик раскритиковал министра экономики Виктора Валайниса за то, что до конца июля он не представил решение по объединению двух компаний. Сделка должна была быть элементарной – объединить компании и привлечь стратегического инвестора. Но этот на этот проект потрачено 13,5 миллионов евро, а результат никакой – ноль, сказал премьер. Сегодня избирательные участки в Латвии открыты для голосования с 3 часов дня и до 8 вечера. Завтра с 8 до 11 утра. Президент Латвии Эдгар Ринкевич уже зарезервировал время 5 и 6 октября для консультаций с политическими партиями о формировании нового правительства по итогам парламентских выборов. По данным социологических опросов, шансы преодолеть 5-процентный барьер есть у 7 политических сил. Но президент призвал участвовать в выборах и не поддаваться на заявление, что если партия по данным опросов не преодолевает 5-процентный барьер, то нет смысла за нее голосовать. Важно, чтобы вы выбрали ту политическую силу, которой больше всего доверяете, сказал Ринкевич. Самолет авиакомпании Fly Dubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив сегодня утром, передал сигнал тревоги и развернулся для посадки в Саудовской Аравии. Сигнал тревоги был передан из-за драки двух пилотов. Второй пилот несколько раз ударил капитана воздушного судна ножом. Предполагается, что он хотел перехватить управление и разбить самолет вместе со всеми, кто находился на его борту. Была ли это попытка самоубийства или теракта, пока не ясно. Несколько пассажиров и членов экипажа ворвались в кабину пилотов и остановили его. Нападавший был гражданином Оммана. Другой пилот, гражданин Индии, от полученных ран скончался. Около 10 утра по местному времени самолет приземлился в Саудовской Аравии. В следующем году стоимость проезда в региональных автобусах повысится на 10%. Решение об изменении тарифов Министерство сообщений направило на согласование. В дирекции автомобильного транспорта пояснили, что вопрос изменения тарифов тесно связан с вопросом выделения финансирования на сеть общественного транспорта и объемом предоставляемых услуг. До конца рабочей недели осадков в Латвии не ожидается. Ночью и утром местами будет туман. Температура воздуха ночью в восточных районах может опуститься до плюс 1, а максимальная температура днем до плюс 21 градуса. В субботу облаков станет больше, а в воскресенье местами пройдут дожди. На следующей неделе временами ожидаются дожди, а температура воздуха постепенно будет понижаться. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

Для кого-то Дима Билан, а номер один. Но учитывая, что у нас он тоже звучит в ротации нашей радиостанции, то по факту, и если он будет номером один, то и мы тоже будем номером один. И, конечно же, все это может быть и произойти именно таким образом, если вы, наши радиослушатели, остаетесь вместе с нами. И в это уже, даже сказать, вечернее время. 16 часов 11 минут. Ладно, давайте так сделаем. Если до кого-то еще пока день, то добрый день. У кого этот день уже перешел плавно в фазу вечернюю, доброго вечера. И в целом, так или иначе, и как бы там у вас, с вашей стороны, это все не осуществлялось, я приветствую в рамках Drive Time. Ближайшие 3 часа мы с вами проведем вместе. Зовут меня Диана. Дим Харов отдыхает. Вчера у нас была передача про туризм, магнитики, и тема, кто слушал, вы знаете, куда Дима отправился. Я тоже теперь знаю, но вам, остальным, кто не в курсе, не скажу. Пусть на следующей неделе сам про себя все вам докладывает, и своими эмоциями, которые получает, отдыхая на этой неделе, поделится уже по факту. Итак, в ближайшее время что мы с вами освоим? Мы, конечно же, заглянем и посмотрим, что нового на день сегодняшний. Главные события этого дня, последние новости, темы, которые определяют повестку, возможно, не только сегодняшнего дня, но и ближайших дней. Постараемся разобраться, что ждать от ближайшего времени. Какие-то культурные мега-события, которые можно будет посетить тем, кто любит культурно-развлекательные программы. В середине этого часа, на самом деле, очень мало времени осталось, в 16:30 нас ожидают и новости здоровья. Хотя я уточнила у Владимира Новодворского, который сейчас как раз в это время вечернее очень-очень занят, там по совместительству сразу несколько дел, которые необходимо ему осуществить. Я сказал так, если вдруг опоздаю, то сама разбирайся. Так уж и быть, друзья, поскольку у меня есть 2 пригласительных на крутую выставку, которая стартовала 17 сентября, более подробно о ней расскажу. Она в том числе также в какой-то мере связана с нашим с вами здоровьем, с нашим с вами организмом. А если с организмом все в порядке, то, соответственно, и чувствуем мы себя хорошо. И все, что в нас вложено на этой выставке, оно по сегментам все разложено, и есть возможность уделить очень пристальное внимание всему тому, что в человеческий организм входит. Выставка Body Evolution, 2 пригласительных на нее мы в рамках этого ближайшего часа также с вами разыграем.

0: телом двигать можно было бы без всяких там процессов, которые влияют на наше самочувствие. Body Evolution — это выставка, которая стартовала еще 17 сентября и, кстати, продлится вплоть до 17 декабря. В Риге проходит, в Риге, в Take Plaza, и два пригласительных в это ближайшее время мы с вами оформим для кого-то из вас, конечно. Друзья, номер студии 25-45-25-25 понадобится, поскольку мы с вами привыкли видеть свое тело снаружи, и, конечно, на самом деле. Редко, довольно редко задумываемся о том, что же происходит именно в какой-то определенный момент внутри нашего организма. И происходит на самом деле каждую секунду. Как устроено, ну, например, сердце, как устроены легкие, как работают мышцы, как работает наша с вами нервная система. И насколько же сложен механизм, который позволяет нам просто существовать, и даже не то чтобы существовать, а жизнь и наслаждаться этой жизнью каждый день. Вот эта выставка, она позволяет в этот процесс заглянуть, масштабный научно-познавательный проект, который буквально позволяет внутрь человеческого организма заглянуть и приоткрывает вот эту завесу тайны. Представлены там экспонаты многие, и кому-то из вас, кто еще не планировал таким образом в какой-то определенный день, кстати, определенные дни, это суббота и воскресенье, потому что два пригласительных, они как раз в выходные дни будут действительны, в любые выходные, вплоть до 17 декабря. Ну а пока, друзья, также напоминаю о том, что дорожная информация нам с вами необходима, поэтому если вдруг вы в какой-то момент в это вечернее время будете обладать теми событиями, происшествиями, которые на дорогах столиц происходят сегодня, в эту среду, 30 сентября, и у вас будет такая возможность об этом сообщить всем радиослушателям, добро пожаловать, всегда рады, WhatsApp, в том числе и голосовые сообщения на студийные.
1: Вот и осень пришла. Хитов

песню ДДТ про что же такое осень. Просили еще в рамках хороших новостей с 15 до 16. Не успели, поэтому, друзья, я исполняю ваши пожелания сейчас. И, конечно же, осень – это время урожая. Это и это не только кабачки, это не только тыквы, это не только яблоки. Как раз именно из этого создан в Англии портрет, который побил также мировой рекорд. И более подробно я об этом расскажу вам, друзья, наверное, через минуты 5-6. Кто же был в этом овощном портрете изображен и почему именно эта персона в этом году была выбрана для этого. И, конечно, постепенно мы также с вами готовимся к конкурсу. Два пригласительных на выставку Bodies Evolution разыграем до 17 часов. Кстати, по поводу всех этих осенних поделок. Вчера наши коллеги трудились и создавали тоже разные фигурки из кабачков, из тыкв, из других овощей. Вчера. Почему вчера? А потому что 29 сентября в Латвии отмечают Микельдену, и как-то все это к этому приурочено было. Кстати, у них круто получилось. Наши социальные сети, не только СВХ+, но и наших коллег. Они доступны всем и всем. Они всем доступны, и там все наши видео, которые снимаются в стенах нового здания по адресу Слог 65, они доступны. СВХ+.

0: знаете, вот вчера я себе обещала, сегодня об этом напоминала сама себе еще до эфира, о том, что все, Владимира Новодворского не надо трогать, а то он на меня обижается, он уже со мной не хочет разговаривать, ни о чем нельзя его спрашивать. И все-таки у меня прям руки чешутся. Не только руки, но вообще вот...
1: Рота у тебя чешется. Ну.
0: Здоровье? Все там в порядке у нас с новостями здоровья?
2: Ну, да.
0: Да?
2: В целом, да. Ну, в стране в целом плохо, у нас нормально.
0: Ну, ладно, слушаем.
3: Актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: Сердечно-сосудистые заболевания в 2025 году стали причиной 51% смертей в Латвии, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются основной причиной смертности в Латвии. Ежегодно от них умирает около 14 тысяч человек. Многие факторы риска этих заболеваний можно снизить. Среди них повышенное артериальное давление и уровень холестерина, курение, малоподвижный образ жизни, нездоровое питание, лишний вес, недостаток сна и длительный стресс. В новых видеороликах Центра профилактики и контроля заболеваний семейные врачи, кардиологи, специалисты по питанию и общественному здоровью объясняют, как повседневные привычки связаны со здоровьем сердца. В видео рассматриваются основные принципы здорового питания, значение физической активности и регулярных проверок здоровья, влияние сна и стресса, а также оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний с помощью внедренного в Латвии метода SCORE-2. Центр призывает жителей посмотреть видеоролики и выбрать хотя бы одно изменение, которое можно внедрить в повседневную жизнь ради здоровья сердца. Видео доступны на сайте центра spkclv. Берегите свое здоровье и не болейте.
3: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания. Редактор

вообще, эта выставка Bodies Evolution, она считается номером один в мире о человеческом теле. В такое захватывающее путешествие внутрь человека можно отправиться, посетив именно эту выставку. И знаете, вот интересно, что ведь каждый день наше тело выполняет тысячи сложнейших процессов, о которых мы почти и не задумываемся. Например, сердце непрерывно перекачивает кровь. Наш с вами мозг управляет миллиардами нервных импульсов. Легкие обеспечивают дыхание. Ну и десятки органов работают в удивительном процессе. И, конечно, если все работает по схеме, отлаженной схеме, то это прям такая как гармония. Как устроен организм, который позволяет нам с вами двигаться, чувствовать, мыслить и даже просто, ну, естественно, всецело, как это называется, жить? Ответ на эти и другие вопросы открывает выставка Bodies Evolution, одна из самых известных в мире научно-познавательных выставок о человеке. И ее можно уже посетить здесь у нас в Риге. Открылась она 17 сентября. Продлится эта экспозиция и возможность посетить данную выставку до 17 декабря. Два пригласительных, которые действительно в любой выходной, в субботу, воскресенье, соответственно, вплоть до завершения этой выставки 17 декабря, они сегодня будут кому-то из вас переданы в виртуальном варианте. И все же возможность как-то у себя запланировать в какой-то выходной день, в субботу или воскресенье, посещение именно этого мероприятия. Тейка Плаза, это Рига, и это выставка Bodies Evolution. Ну что ж, знаете, если так вообще подумать про наш с вами организм, то на самом деле удивительные факты, которые мы с вами на протяжении всей своей жизни продолжаем узнавать, даже если в какой-то момент кажется, что уже все о своем организме до этого распознали, узнали и уточнили. Что, например, произойдет с сердцем, если человек проведет всю ночь без сна? Что там происходит? Начинается биться чаще или медленнее? Про сердце, кстати, вот такой интересный факт. Когда же больше отдыхает наше с вами сердечко? Днем или ночью? И много других вопросов, но давайте-ка с вами обсудим такой вопрос на два пригласительных на выставку. Правда или миф о том... Нет, друзья, давайте все-таки сделаю еще проще, так, чтобы большее количество из вас смогли сейчас поучаствовать и прислать свою версию на студийный WhatsApp 25452525. Итак, что сильнее всего может увеличить частоту сердцебиения? Чашечка кофе, физическая нагрузка или, может быть, влюбленность? Как вы думаете? На номер студийный 25452525 присылайте свою версию. Итак, что сильнее всего может увеличить частоту сердцебиения? Кофе, чашечка кофе, физическая нагрузка или то состояние, когда мы любим другого человека?

0: есть уже практически победитель. Но на самом деле шучу. Игорь, ваша версия, она реально крутая. Игорь пишет: любовь с физической нагрузкой и кофе еще выпить. Прелесть! Я пока еще принимаю ваши версии. Они поступают, они продолжают поступать. И вопрос, что же сильнее может увеличить частоту сердцебиения? Чашка кофе, физическая нагрузка или все же это влюбленность? Как думаете вы? Свою версию присылайте нам на студийный WhatsApp. Ну а... правильный ответ, если он вообще в этой формулировке может быть, мы с вами в завершении часа обсудим все это дело, и кто-то из вас получит два пригласительных на выставку Бориса Волошина.
1: На трассе обязательно найдется человек, который обгонит тебя,
2: чтобы потом ехать медленнее.
3: Drive Time совместно с Lido.
4: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Лидо.
5: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел глаз на стало.
4: СВХ плюс.
5: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг еще.

0: биться чаще, чем при физической нагрузке или даже влюбленности. И знаете, какой ответ я получаю? Что нет безопасного количества чашек, которые можно назвать универсальным, поскольку реакция на кофеин сильно различается. Ну, а, конечно, большая доза кофеина, она может вызвать и неприятное или даже опасное сердцебиение. Поэтому с этим шутить не надо. Кстати, завтра Международный день кофе. Так мне коллеги некоторые сказали и пытались еще и прояснить ситуацию, сколько же мы в рамках нашего коллектива СВХ Плюс употребляем чашечек кофе. Ладно, это история на завтрашний день. А по поводу вопроса, что же сильнее всего волнует наше с вами сердечко. Кстати, понравилась версия Анны. Анна пишет, если ты пошел в зал, хорошенько позанимался, влюбился в тренера, потом пошел обдумывать все это за чашечкой кофе. Вот это самый бомбический вариант для учащенного сердцебиения. Марин тоже пишет, что лично мое сердцебиение учащается тогда, когда... от предстоящего ремонта. А также очень часто бьется, когда понимаю, что кота дома нету. А куда он у вас так пропадает? Ну, кстати, это небезопасно. И держите его так, чтобы он никуда от вас далеко не уходил. Что сильнее всего может увеличить частоту сердцебиения? Чашка кофе, физическая нагрузка или же влюбленность? Ну, на самом деле, ну, как бы, наверное, правильно считается версия про физическую нагрузку? Она обычно вызывает наиболее выраженное и предсказуемое увеличение частоты сердцебиения, поскольку сердечку нашему нужно быстрее доставлять кровь и кислород к работающим мышцам. Но другая версия о том, что вообще каждое из этих состояний, в том числе и употребление кофе, оно заставляет сердце биться чаще, но каждое из этих действий, оно делает это по-разному, задействуя разные механизмы нашего с вами организма. Ну, и в том числе влюбленность, конечно... Да-да-да. И влюбленность тоже может на это все повлиять. И очень даже серьезно. И чтобы никого не обидеть, и так, чтобы не вникать, вот действительно, мы доктору сейчас никакому позвонить не можем. За исключением поинтересоваться, что об этом думает Владимир Новодворский. Это сможем сделать через минут 5. Все версии вами присланы. Я отправляю в рандомайзер. Не судите строго, кого именно он, наш с вами вычислитель случайных чисел и генератора этих случайностей. Кого он сегодня выберет, тому и на выставку идти.
1: Когда пропускаешь кого-то, а тебе не моргнули аварийкой?
2: Обидно, да?
3: Лучшая музыка.
4: Сила туфли примерила и не намеренно всю мою душу несет на руках.
3: 100% хиты.
4: Я отвезу тебя домой.

0: радио, которое рядом. Ничего не бойся! В шоке от цен на топливо? Выбирай Дация с заводским газовым оборудованием от Муса Моторс Рига и экономь минимум 7 евро на каждые 100 километров. Для меня это минимум 140 евро экономии в месяц. Выбирай легендарный Дастер, практичный Сандеро, семиместный Джоггер или вместительный Бигстер. Более 70 автомобилей Дация с заводским газовым оборудованием на складе в Риге. А твой авто – первый взнос. Муса Моторс Рига. Ulmaņa gatve 5.
1: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
2: Акционерное общество Латвийс кредитнемей полизибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LB. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Дабаздинības skolotāji reizēm pietiek ar

0: Сергей. Сергей, который мне сейчас пишет на WhatsApp и говорит о том, что мы, оказывается, давно уже знакомы. И одно из последних сообщений, что мечтаю побывать у вас в новой радиостанции. Ну, приезжайте в гости, Слукс 65. Только заранее надо договориться. Я так предполагаю, может быть, с Полиной надо договориться. Или вот что-то тут руками размахивает Владимир Новодворский. Кстати, Володя, у меня к тебе вопрос. Я обещала, что, опять же, я не могу не уточнить, но это просто всем интересно. Смотри, вот такой вопрос. Как ты думаешь, что сильнее увеличивает частоту сердцебиения? Чашка кофе, физическая нагрузка или влюбленность?
1: Хотелось бы быть романтичным, сказать влюбленность, но на самом деле физическая нагрузка. Пробежаться по лестнице, а потом сидеть и так...
0: И потом еще чашечка кофе.
1: А потом сверху чашечка кофе, чтобы успокоиться. Да.
0: Вот видите, друзья, и доктора нам с вами искать не надо. Победителя. Имя победителя сообщу в начале следующего часа. Ну а прямо сейчас мы узнаем подробности о погоде и, конечно же, актуальные новости в 17 часов.
2: Радио СВХ Плюс.
1: Этой ночью местами небольшие дожди, ветер слабый, местами туман, температура воздуха от 8 до 13. Завтра днем с прояснениями, без осадков, ветер слабый, температура воздуха от 15 до 21. Венспилс и Лепой до 21. В Даугавпилсе и Резекне 18-19. В Риге с прояснениями, без осадков и до плюс 20.
2: Радио СВХ Плюс.

0: Если НАТО так решит, Латвия разместит у себя ядерное оружие, заявляет президент. Истрачены миллионы, а результат никакой. Премьер критикует министра экономики. Экс-министру благосостояния грозит до года тюрьмы. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Если НАТО коллективно примет решение и возникнет необходимость, в Латвии можно будет разместить ядерное оружие. В законодательстве нет препятствий для размещения ядерного оружия в стране, заявил президент Эдгар Ринкевич. Перед вступлением в НАТО каждая страна-участница подтвердила, что не будет каких-либо ограничений для полноценного участия в коллективной безопасности, включая участие в системе ядерного сдерживания, указал Ринкевич. На днях парламент Литвы внес изменения в Конституцию, которые позволяют размещение на ее территории ядерного оружия. На сделку по выкупу долей компании Latvijas Mobilais Telefon и ТЭТ у шведской компании Telia неэффективно потрачено несколько миллионов евро. Однако результата нет, заявил премьер Андрис Кулбергс. Политик раскритиковал министра экономики Виктора Валиниса за то, что до конца июля он не представил решение по объединению двух компаний. Сделка должна была быть элементарной – объединить компании и привлечь стратегического инвестора. На этот проект потрачено 13,5 миллионов евро, а результат никакой. Ноль, сказал Кулбергс. Президент Латвии Эдгар Ринкевич уже зарезервировал время 5 и 6 октября для консультаций с политическими партиями о формировании нового правительства по итогам парламентских выборов. По данным социологических опросов, шансы преодолеть 5-процентный барьер есть у 7 политических сил. Президент призвал участвовать в выборах и не поддаваться на заявление, что если партия по данным опросов не преодолевает 5-процентный барьер, то нет смысла за нее голосовать. Важно, чтобы вы выбрали ту политическую силу, которой больше всего доверяете, сказал Ринкевич. Сегодня избирательные участки по выборам в Сейм открыты для голосования с 3 часов дня и до 8 вечера. Завтра с 8 и до 11 утра. Самолет авиакомпании Fly Dubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, сегодня утром передал сигнал тревоги и развернулся для посадки в Саудовской Аравии. Сигнал тревоги был передан из-за драки двух пилотов. Второй пилот несколько раз ударил капитана воздушного судна ножом. Предполагается, что он хотел перехватить управление и разбить самолет вместе со всеми, кто находился на борту. Была ли это попытка самоубийства или теракта, пока не ясно. Несколько пассажиров и членов экипажа ворвались в кабину пилотов и остановили злоумышленника. Нападавший был гражданином Омана, другой пилот — гражданин Индии. От полученных ран скончался. Около 10 утра по местному времени самолет приземлился в Саудовской Аравии. В следующем году стоимость проезда в региональных автобусах повысится на 10%. Решение об изменении тарифов Министерство сообщений направило на согласование. В дирекции автомобильного транспорта пояснили, что вопрос изменения тарифов тесно увязан с вопросом выделения финансирования на сеть общественного транспорта и объемом предоставляемых услуг. До конца этой рабочей недели осадка в Латвии не ожидается. Ночью и утром местами будет туман. Температура воздуха ночью в восточных районах может опуститься до плюс 1, а максимальная температура днем от 16 до 21 градуса. В субботу облаков станет больше, но осадков не ожидается, а вот в воскресенье местами пройдут дожди. На следующей неделе временами ожидаются дожди, а температура воздуха постепенно будет понижаться. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Отпустить на все.
1: По горячим следам. А Сергей, который напрашивается в гости, всем хорошо известно. Наш новый мой адрес по слог 65, по этому адресу мы находимся. Но я обратила внимание, что если вдруг сама не смогу вас встретить, то в вашем распоряжении будет Владимир Новодворский. Владимир, в свою очередь, обратил внимание на то, что с пустыми руками не приезжает Сергей. Я передала, если что. Валентину сердечно поздравляю. Валентина у нас стала победительницей, обладательницей двух пригласительных. Выставка Body Evolution, которая уже открыта, и вплоть до 17 декабря можно посмотреть и посетить это замечательное мероприятие. Познавательное, да. А мы вкусный наш вечерний эфир продолжаем.
2: Drive Time совместно с Lido.
3: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
4: СВХ Плюс.

0: часа мы с вами определим третьего финалиста на этой неделе. Разыгрываем, и в пятницу будет финал, когда все пять финалистов поборются за приз недели. Это посещение бани Визл Спирт.
1: Чем меньше топлива, тем дальше заправка.

0: Дорожная информация к этому моменту 17 часов и 18 минут. Это среда, 30 сентября. Густав Земгала, как всегда, очевидное и невероятное, хотя очевидное, понятное. От 8 до 10 минут может занять Густав Земгала Гатва. Это и от Гауис до Бревибуса. Это и Гауис налево на Бревибус Гатва. И также и Ирикю Бревибус Гатва. Это промежуток тоже. Там чуть получше, там в среднем 7-8. Дорога П4, это Кулпи-Рижская окружная. От 6 до 7, до 7 в среднем. Улица Силикату, это до улицы Гайгаласа. Бривибаса, улица Таллинас-Пернавас, это промежуток от 5 до 6 в среднем. По времени в среднем до 5 минут. Это улица Круспилс от Ренсен до Гранита. Хотя нет, друзья, ну, конечно, надо по факту говорить все то, что на Круспилс это все как лотерейный билет, как вам повезет. От 5 до вплоть 9-10 минут на улице Круспилс может вашего времени потребоваться. Улица Краста, Вильхельм Пурвиш, железнодорожный мост. Это в среднем от 4 до 5 и от 4 до 5 по времени и улица Кришьяна Вальдемара, и также бульвар Калпак от Бревибус до Вальдемара. И улица Баускас от Букаеш до Зепния Кална тоже в среднем от 4 до 5 минут. Впрочем, как и улица Канциема, промежуток от Баложа до Дрейлиню.
1: От меня беги, пусти мою руку, ты выбери. СВК+.

0: тот самый портрет, который создан из кабачков и из тыкв на британской ферме в графстве Хэмпшир. Там создан этот гигантский портрет. Портрет знаменитого натуралиста и телеведущего сэра Дэвида Аттенборо из примерно 11 тысяч тыкв и кабачков. Все эти шутки над кабачками надли тебе. Кому они нужны и что с ними делать после того, как вырастил? На самом деле, мне кажется, в этом году как-то маловато было. Но, может быть, это только мое ощущение. Что касается данного портрета, необычная работа, конечно, по факту. И столь необычная работа, она официально установила мировой рекорд. Площадь этого портрета составила 218 квадратных метров. Таким образом, эта работа, она побила собственное прошлогоднее достижение. Собственно, те, кто пытались в прошлом году что-то подобное создать, у них тоже получилось. В 2025 году там же создавали портрет Оззи Осборна. Но тогда портрет, площадь этого портрета составила 212 квадратных метров. Тут 218. На гигантской картине улыбающийся Аттенборо, который изображен с лягушкой на руке. Все оттенки изображения созданы исключительно за счет естественных цветов разных сортов тыкв и кабачков. Над этим портретом работала команда из 18 человек. И, кстати, на сборку всей этой осенней композиции, если так можно сказать, потребовалось около 5 часов. Для перемещения тысяч тыкв использовали 3 телескопические погрузчики еще к тому же. Одной из самых сложных задач оказалось именно лицо Аттенборо. Те, кто создавали этот проект, изучали, естественно, до этого несколько фотографий телеведущего, прежде чем остановиться на том изображении, которое можно было упростить для огромной этой работы, созданной из тыкв и кабачков. Выбор, кстати, именно Аттенборо, он оказался особенно символичным, поскольку в мае этого года знаменитому британскому натуралисту исполнилось 100 лет.
1: СВХ плюс.

0: пассажир внезапно упирается ногой в пол, значит, у него включился
1: воображаемый тормоз.
2: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Круг на радио, про которое рядом.
1: Все будет хорошо.
2: Автоновости.
3: Сегодня утром движение на дороге Елгова-Далбы было перекрыто из-за аварии со смертельным исходом. ДТП произошло недалеко от поворота на Цену. В аварии участвовали легковой автомобиль и микроавтобус. Одно из транспортных средств опрокинулось на бок. Водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с ехавшим впереди автомобилем, который резко затормозил, и столкнулся с автомобилем «Шкода». В результате аварии погиб один человек, находившийся в легковом автомобиле. Еще двое участников ДТП были доставлены в больницу. Вчера около 6 вечера полиция получила вызов на улицу Эзера в Риге, где водитель легкового автомобиля съехал в Милгравис. Водитель самостоятельно выбрался из автомобиля и был передан медикам службы неотложной помощи. Водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Спасатели с помощью лебедки подтянули автомобиль к берегу и затем подняли его из воды. Вчера в Елгове водитель электросамоката, пытаясь скрыться от полиции, развил скорость 75 км в час. Он привлек внимание полиции тем, что недалеко от Лелупе двигался со скоростью 55 км в час на транспортном средстве, не было регистрационной наклейки. Разрешенная скорость для самокатов здесь 10 км в час. Завидев полицейского, водитель самоката попытался скрыться, развив скорость до 75 км в час. Погоня завершилась на улице Светес. Там электросамокат врезался в автомобиль, и водитель был задержан. Сообщается, что он был трезв, и ему выписан штраф в размере 505 евро. Берегите себя за рулем.
2: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

и продолжает, продолжайте присылать фотографии ваших питомцев. Сегодня на первый план выходят именно коты, кошечки. Почему день мурлыканья? Такой неофициальный праздник отмечается 30 сентября. Мы с вами постепенно готовимся к розыгрышу. Нам необходимо с вами определить третьего финалиста. А все это за возможность побороться. Недельный приз от Пирц Визлас. Посещение бани на 4 персон. Каждому в подарок шапка, каждому в подарок веник. И отличное настроение, то, которое необходимо взять с собой, когда отправитесь в это прекрасное, жаркое мини, но все же путешествие. Я хочу сразу сделать такую небольшую оговорочку о том, как сегодня мы с вами все это будем оформлять. Что-то наподобие «Правда или баня». Да-да. Значит, я вам зачитаю через еще минут там от 3 до 5. Вот именно через такой промежуток и все у нас свершится, состоится. Я вам зачитаю 10 утверждений. Все мега просто. Еще легче, но, наверное, только в утреннем эфире. Поэтому, друзья, не переживайте. Все будет очень действительно детально понятно. 10 утверждений. Из них что-то правда, что-то ложь. То есть неправда. Ваша задача будет услышать, где же неправда, и, соответственно, сосчитать, сколько раз я сказала неправду, то есть то, что не соответствует правде, соответственно, ложью является. И эту цифру с... сколько будет подобных утверждений, вам надо будет прислать на WhatsApp. Но как начнем, я еще раз все это вам повторю. А пока, друзья, у нас Зиверт в продолжении вечернего эфира СВХ+.

друзья, время нам с вами играть. Время также напомнить о замечательной возможности. Какой? Ну, конечно же, друзья, это обновленная баня Пирц Визлас, которая приглашает всех оценить высокий уровень комфорта и отдыха после полной реконструкции. Баня Визлас Пирц находится в Риге, в Кенгараксе, в современном здании с красивым интерьером и уютной атмосферой. Предлагается общественная баня с дневным графиком для женщин и для мужчин. После баньки можно освежиться в холодном бассейне или под душем. На территории Пирц Визлас есть и специально обставленная зона на свежем воздухе. Также предлагается квалифицированный специалист по классическому массажу. Также в баре представлен широкий выбор горячих и холодных напитков. Забронировать время, узнать подробности можно на сайте www.pirc-vizlas.lv. Pirc-vizlas.lv. Итак, с вами мы сегодня поступаем следующим образом. На полном серьезе, друзья. Так, с моей стороны 10 утверждений. 10 утверждений, где на первый взгляд все правдоподобно звучит, но среди этих 10 утверждений все же есть и неправда, то есть, соответственно, ложь. Ваша задача внимательно прослушать, определить, сколько из этих 10 утверждений, соответственно, неправда, соответственно, ложь. Не нужно писать, какие это именно. Мне понадобится от вас только одна цифра. Единичка, двоечка, троечка, четверочка, пятерочка. Я не знаю, сколько там неправ. Итак, посчитайте и отправляйте цифру на наш студийный WhatsApp 25452525. Готовы? Тогда, друзья, вперед! Итак, первое утверждение. В бане используют веник. Второе утверждение. Банная шапка нужна, чтобы защищать голову от перегрева. Третье утверждение. В бане обязательно нужно сидеть на самой горячей полке. Четверочка. Веник для бани может быть березовым. Еще одно утверждение. В бане принято ходить в зимней куртке. Следующее. После парилки некоторые любят окунуться в прохладную воду. Банный веник делают исключительно из березы. Еще одно утверждение. В бане можно использовать дубовый веник. В бане можно отдыхать и расслабиться. Это как утверждение под номером 9. И завершающее утверждение. Чтобы попариться веником, сначала его обычно подготавливают. Итак, друзья, это 10 утверждений. Конечно, сразу могу сказать, что большая часть из них – это правда. Но затаилась там и ложь. Вот сколько, на ваш взгляд, эту циферку и присылайте на WhatsApp. 10 утверждений, считаем ложь. Поехали!

0: Большая лотерея Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Номер лотереи 9096. Мего ЛВ.
1: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: 24. No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: iPhone 18 Pro – visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays – spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips – iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Metalliskie krīši i vodosточные системы Metal Master – лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master – хорошая цена, широкий выбор цветов и достаточно. Ставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
4: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
5: Итак, друзья, у нас уже практически завершение этого часа, и необходимо понять, какую цифру я от вас ждала, конечно, получила. Не от всех, но от большего количества. Даже это превзошло мои ожидания, на самом деле. Итак, используют ли веник в бане? Это, как первое утверждение, конечно, правда. Про банную шапку, которая нужна, чтобы защищать голову от перегрева, это тоже правда. А третье утверждение, что в бане обязательно нужно сидеть на самой горячей полке. Ну, нет, конечно, неправда. Итак, уже у нас одна ложь выявилась. Четвертое утверждение. Веник для бани может быть березовым. Правда. Пятое утверждение. В бане принято ходить в зимней куртке. Ну нет, конечно. Итак, у нас уже два неверных утверждения. После парилки некоторые любят окунуться в прохладную воду. Есть такое. Банный веник, который делают исключительно из березы. Ну нет, конечно. Потому что могут и из других пород. Рот его тоже делать. В бане можно использовать дубовый веник, в бане можно отдыхать и расслабиться, и чтобы попариться веником, сначала его обычно подготавливают. Это тоже соответствует правде. И по факту у нас три неправдивых утверждения, то есть три неправды, и именно троечку я от вас получала в большем количестве. Все ваши с троечками присланные сообщения, они участвуют в нашем розыгрыше, и предположение о том, что, скорее всего, да, только в начале следующего часа мы узнаем имя третьего финалиста. Предварительно всем хочу пожелать удачи и большая благодарность тем, кто участвовал, и также приятного доброго вечера. Это среда, 30 сентября.
6: Нам не нужно было кровать, нам достаточно было пола.
4: Радио СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью местами небольшие дожди, ветер слабый, местами образуется туман. Температура воздуха от плюс 8 до плюс 13. Завтра днем с прояснениями, без осадков, ветер слабый. Температура воздуха от 15 до 21 градуса. В Вентспилсе и Лепае до 21, в Даугавпилсе и Резекне 18-19. В Риге солнечно с прояснениями и до плюс 20.
0: Радио СВХ плюс.

0: Региональный транспорт с нового года подорожает. Если НАТО решит, Латвия разместит у себя ядерное оружие, заявляет президент. Истрачены миллионы. В результате никакой отдачи. Премьер критикует министра экономики. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Если НАТО коллективно примет решение и возникнет необходимость, в Латвии можно разместить ядерное оружие. В законодательстве нет препятствий для размещения ядерного оружия на территории страны, заявил президент Эдгар Ренкевич. Перед вступлением в НАТО каждая страна-участница подтвердила, что не будет каких-либо ограничений для полноценного участия в коллективной безопасности, включая участие в системе ядерного сдерживания, указал Ренкевич. На днях парламент Литвы внес изменения в Конституцию, которые позволяют размещение на ее территории ядерного оружия. На сделку по выкупу долей компании «Латвия» с «Мобилайз Телефонс» и «ТЭТ» у шведской компании «Телиен» неэффективно потрачено несколько миллионов евро. Однако результата нет, заявил премьер Андрис Кулбергс. Политик раскритиковал министра экономики Виктора Валайниса за то, что до конца июля он не представил решение по объединению двух компаний. Сделка должна была быть элементарной – объединить компании и привлечь стратегического инвестора. Но этот проект потрачено 13,5 миллионов евро, а результата никакого – ноль, сказал Кулбергс. Президент Латвии Эдгар Ренкевич уже зарезервировал время 5 и 6 октября для консультаций с политическими партиями о формировании нового правительства по итогам парламентских выборов. По данным социологических опросов, шансы преодолеть 5-процентный барьер есть у 7 политических сил. Президент призвал участвовать в выборах и не поддаваться на заявление, что если партия по данным опросов не преодолевает 5-процентный барьер, то нет смысла за нее голосовать. Важно, чтобы вы выбрали ту политическую силу, которой больше всего доверяете, сказал Ренкевич. Сегодня избирательные участки по выборам в Сейм в Латвии открыты для голосования до 8 часов вечера. Завтра участки будут открыты с 8 и до 11 утра. В следующем году стоимость проезда в региональных автобусах повысится на 10%. Решение об изменении тарифов Министерство сообщений направило на согласование с другими ведомствами. В дирекции автотранспорта пояснили, что вопрос изменения тарифов тесно связан с вопросом выделения государственного финансирования на сеть общественного транспорта и объемом предоставляемых услуг. До конца этой рабочей недели осадка в Латвии не ожидается. Ночью и утром местами будет туман. Температура воздуха ночью в восточных районах может опуститься до отметки плюс 1 градус, а максимальная температура днем до плюс 21. В субботу облаков будет больше, но осадков не ожидается, а вот в воскресенье местами пойдут дожди. На следующей неделе временами ожидаются дожди, а температура воздуха постепенно будет понижаться. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: СВХ плюс.

0: Друзья, 18:09, и у нас оформлено третьего финалиста зовут Илья. Илья, сердечно поздравляю, сейчас с вами переписываемся. Уточняю, почему Илья у нас записан как Илья, и в скобочках Мороз. Спрашиваю, фамилия? Да. Ну как, ну почему интересуюсь? Потому что интересно. У некоторых, когда есть какие-то нюансы, подписанные к имени, там прям целая история. И вдруг у вас тоже. Поэтому хотелось узнать, уточнить, как с вами дело обстоит. Илья, поздравляю. Поздравляю также Валерия, кто стал у нас вчера финалистом. И вот с понедельника, знаете, вот с понедельника у меня такая проблемка произошла. У меня куда-то финалист понедельника затерялся. Я прям не знаю, что делать. Поэтому очень надеюсь, что мы до пятницы сможем понять, где он. И смогу еще раз записать и зафиксировать контактный телефон финалиста понедельника. Отзовись, пожалуйста. Да, и еще такой бонус мне хочется сделать нашей постоянной радиослушательнице Людмилочке, которая уже старается, я так понимаю, не только на этой неделе, до этого старалась, пыталась стать финалистом, очень-очень хочет в баню. Ну, знаете, я понимаю, сейчас некоторые скажут, а зачем нам тогда участвовать, если таким образом можно? Но это как дополнительный бонус, ведь в итоге мы не знаем, кому в пятницу повезет. Но я уже, Людмила, ваши контакты тоже зафиксировала, и имя, и номер телефона, и записала в себе в списочек, что вы на этой неделе у нас будете дополнительно шестым финалистом, и среди шести участников мы разыграем недельный приз посещения бани на 4 персон. Людмил, я очень надеюсь, что это вам сейчас поднимает настроение. Конечно, это не исключает того, что, может быть, вы и завтра, и послезавтра тоже будете в конкурсе участвовать. Участвуйте и, скажем так, официально пробьетесь в финал. Но так или иначе, такой бонус от меня мне очень хочется вам сегодня преподнести и таким образом вас порадовать. Впрочем, порадовать мне хочется без исключения всех наших радиослушателей в этот вечерний момент. До 19 мы с вами проводим время вместе на радиостанции СВХ+. Это середина рабочей недели. У многих уже рабочий день, трудовой день завершился, и вас я поздравляю с этим моментом, виртуально жму руку. Тем, кто сейчас за рулем своего автомобиля, вам желаю легкой, без задержек дороги. Ну и в целом, пусть все у нас с вами наилучшим образом будет в это ближайшее время происходить.
1: Диана Саулы светит и греет.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты.
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит не моя полидебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie kurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
8: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
9: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.

0: та самая песня, которая нам с вами напоминает настроение. Иногда ведь можно просто остановиться, ну хотя бы на секунду посмотреть вокруг, что рядом с тобой происходит, и понять, сколько красоты нас окружает. Ну а если рядом еще тот самый человек, то вообще все становится на свои места. Впрочем, все на свои места встало и в плане победителей, финалистов, так будет точнее, этой недели. Виктор сам отозвался, а Викторе напомнили и другие радиослушатели. Поэтому все у нас предельно хорошо складывается. Все хорошо, все здесь, все тут, как говорится.
1: СВХ+.

0: главное — твои глаза. Когда ты смотришь на меня, ты просто есть, и этого достаточно.
1: Заглянула я, что у нас, о чем сегодня наши передовые пишут, о чем сообщают наши порталы новостные, латвийские, местные, ну и не только наши местные. Хотя на данный момент внимание привлекло именно то, о чем в одном из местных порталов сейчас говорят. Речь идет про Токио. Там, друзья, оказывается, зафиксировали рекорд по продолжительности дождей в центре города. Осадки идут уже 34 дня подряд, и такой показатель стал максимальным с начала всех метеонаблюдений. Именно там, в Токио, а метеонаблюдение у них ведется с 1886 года. Кстати, вот предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, когда дождь в Токио шел 33 дня подряд, и было это в промежутке с 27 июня по 29 июля. Вот, пожалуйста, дождливые регионы, где сейчас у нас даже очень привлекательная сентябрьская, по факту, пока еще погода. Ну и прогноз сулит очень даже приятную погоду и завтра, в четверг, и в завершении этой рабочей недели, в пятницу. Поэтому, друзья, не спешим переворачивать лист календаря. Это по факту мы с вами, скорее всего, завтра утром сделаем. Кстати, вот иногда бывает такое поздно вечером, это касается именно тех календарей, где действительно надо либо отрывать, либо перевернуть весь этот месяц, лист месяца на другую сторону и открыть новую перед собой картину уже нового месяца, в этом случае октября, то когда поздно вечером, понимаешь, вот этот момент уже наступил, когда уже там за 12 часов ночи, а может быть сейчас сделать, но нет. Я знаю такую примету, что нехорошо, тогда лучше все-таки оставить это до утра. Ну, не знаю. Пока мы с вами действительно находимся в завершающем дне этого первого осеннего месяца. Это вечер, который проводите с радиостанции СВХ+. Кто-то пытается подбодрить, хотя у меня такое впечатление, что это мне необходимо еще больше какого-то позитива добавить. Я стараюсь на все 100%, как могу. 18:23 сейчас. Ну и, кстати, уже очень скоро мы с вами заглянем в астрологические прогнозы четверга.
2: Хиты навсегда. Хиты навсегда. Золотой запас.

0: Когда кто-то сзади моргает в дальнем, в левом ряду, у него, скорее всего, спорткар.
1: СВХ+.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Звезды про завтра. Гороскоп.
2: Ну, кстати, неплохой завтра будет денек. Завтра 1 октября и начало нового осеннего месяца. Давайте посмотрим, что для каждого знака нам с вами октябрь подготовил. Итак, Овны, октябрь для вас, Овны, начнется довольно бодро. Советуют ловить момент и нести свое настроение окружающим. Тельцы, осенняя прохлада, горячий кофе, кстати, о нем мы сегодня говорили, и приятная новость, отличный старт месяца. Близнецы, завтра разговор может подарить вам неожиданную идею или даже новую возможность. Рак, что по отношению к вам в первый октябрьский денек. А вот что, золотая осень, которая, скорее всего, так мягко намекает. Иногда самое время немного замедлиться и насладиться моментом. Вот если сможете, реализуйте это завтра, в четверг, 1 октября. Львы, даже если за окном завтра будет пасмурно, хотя прогноз нам совершенно другое говорит, завтра именно вы будете способны добавить либо немного солнца, либо еще больше этого света приятного. Дев, для вас четверг, 1 октября. Хороший день, чтобы навести порядок в делах и встретить октябрь налегке. Весы, у вас 1 октября день теплых встреч, день улыбок и также приятных осенних совпадений. Скорпиончики, октябрь только начинается, но это, соответственно, будет завтра, а перемены уже завтра, возможно, постучаться к вам в дверь. Поэтому советуют, если вдруг так и произойдет, открывайте. Стрельцы, отличный день для новых планов, и пусть этой осенью будет побольше приключений в вашей жизни. Козероги, спокойный осенний день принесет результат там, где вы проявите, козероги, свою настойчивость. Водолечки, 1 октября, ловите вдохновение. Завтра даже обычная прогулка среди осенних листьев может подарить новую гениальную идею. И рыбки в завершение. Про ваш 1 октября. Теплые эмоции завтра согреют лучше любого пледа. Улыбайтесь чаще.
1: Гороскоп. СВХ+.

0: наконец-то я вспомнила. Надо было дождаться практически уже завершения этого вечернего эфира, чтобы вспомнить, как я хотела начать сегодня, еще когда с Полиной делали пересменку. Хотела ей напомнить о том, что среда у нас на радио. Это ведь среда у нас как кулинарный день. Это кулинар от Рэждена, так его обозначили. И в очередной раз один из коллег должен был принести что-то собственного приготовления, как-то порадовать других, накормить других. В конце концов, была и моя неделя, наверное, 2 недели назад была моя среда, когда я тоже старалась, ну и я надеюсь, не обманывали, сказали, что было вкусно и понравилось. Вот и сегодня коллега утреннего латышского эфира Лаурис, он тоже постарался, и как раз вот часть этого пирога, который мне с такой широкой руки даже в студию принес, чтобы я об этом не забыл, Владимир Новодворский, вот это вот кусочек этого пирога, он у меня еще здесь, и, наверное, когда уже завершу эфир, тогда и смогу всецело насладиться. А я к чему? К тому, что осень — это вот то самое время, когда мы с вами наслаждаемся этой очень необычной атмосферой в природе, когда листья шуршат под ногами, и когда вот даже в каких-то маленьких моментах ощущается то самое счастье, когда даже с чашечкой горячего кофе и кусочком любимого пирога можно понять, что жизнь прекрасна.
1: Drive Time совместно с Lido.
2: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

0: интересный факт. Завтра, 1 октября, будет отмечаться Международный день кофе. Я говорила уже об этом, и коллеги меня тоже как-то так обратили на это внимание, предупредили, завтра про кофе будем там что-то снимать. Не знаю, мне кажется, что наши утренние ведущие Владимир Вэлл и Саша Буслаев, они там как раз, наверное, как-то к этому что-нибудь да уж точно приурочат. Но так или иначе, 1 октября действительно день кофе, который отмечают во всем мире. Да, есть и другие разные даты, но по большей мере именно дата завтрашнего дня, 1 октября, считается таким международным днем, когда чествуют этот напиток. И, скорее всего, мы завтра в Латвии тоже дадим дань этому многим любимому напитку. И в том числе, возможно, какой-то части его истории и тем людям, которые выращивают кофе. Кстати, попалась мне тут на глаза и новость о том, где же пьют больше всего кофе. Названы страны-лидеры, и первая в пересчете на человека, она, кстати, вот удивляет. По факту США остается крупнейшим потребителем кофе в мире. Почти вплотную к ним приблизилась и Бразилия. Но если пересчитать кофе на одного жителя, картина, она сразу меняется. На первое место выходит, вообще на первые места в целом выходят небольшие европейские страны, а вот абсолютным лидером становится. И тут, знаете, вот как думаете, сколько на одного человека? Место, которое занимает первую позицию, около 20 килограммов кофе на человека в год. Каждый может себя, про себя сейчас подсчитать, сколько же я за год употребляю. Ну и первое место, что ж там долго тянуть, занимает Люксембург. Пожалуйста, действительно, практически, да, 20 килограммов кофе на человека в год. Далее следуют Мальдивы, далее Финляндия и также Андорра и Норвегия в этой топ-5 по употреблению на одного человека.
1: Когда кто-то сзади моргает задним в левом ряду, у него, скорее всего, спорткар.
2: Но между нами ничего не будет никогда. Пригласи домой, только не на чай.
3: Радио СВХ+. Да я упрям.

не на чай, то тогда на кофе. Если подсчитываешь, что в среднем, ну, например, возьмем, что человек 3 чашечки кофе в день употребляет, сколько это в год получается? 3 чашечки в день, 30 граммов за год, приблизительно 11 килограммов кофе в год. Ну, конечно, там по граммам могут быть разные вариации, вот 7 до 12 и так далее. Но в среднем примерно от 8 до 13 килограмм кофе в год при 3 чашках в день. Ну, а кто-то только одну, а кто-то вообще не пьет, а кто-то намного больше на самом деле. Ну и самое главное, чтобы вы себя при этом чувствовали отлично.

0: полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
1: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
0: The Finance. Разные цели, один выбор. The Finance.
2: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
3: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
4: Svieži, bez dabavek, svieži, bez dabavek, svieži.
5: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного
4: свежие,
5: волнуемся.
4: Без добавок, свежие, без добавок.
6: Свежие?
7: Свежие.
6: Без добавок?
7: Без добавок.
6: Очень хорошо.
5: Ух! Это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins.
8: Сейчас в Lidl куриные окорочка 1 килограмм 2,69.
5: Подробнее на Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
9: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
10: СВХ плюс.

0: я не могла решиться, какой песней сегодня завершить вечерний эфир. А тут Иван прислал сообщение и также прилагает фотографию. Там ребеночек в коляске и весь в розовом, и подпись. И мы в розовом. А почему розовый сегодня актуален? Сегодня и я в розовом, и Полина была в розовом, и Владимир Новодворский в розовом. И, возможно, что-то розовое вы увидите в наших социальных сетях.
1: Дорога была действительно долгой. Пассажир уснул с открытым ртом.
0: Ну вот кто обычно с открытым ртом засыпает в машине, если дорога? Да даже она может быть не особо-то долгой. Что по факту, друзья? Я, конечно же, должна вам рассказать про погоду на завтра. Четверг, 1 октября, первый день нового осеннего месяца. И вот она удача. Температура воздуха завтра в Латвии повысится до плюс 16, местами даже до плюс 21 градуса. И теплее всего будет в Курземе. В целом, в ближайшие сутки существенных осадков

Осадков не ожидается. Этой ночью и также завтра утром местами будет туман. Завтра днем на большей части страны будет светить солнце. При слабом восточном, юго-восточном ветре температура воздуха этой ночью от плюс 5 до плюс 13. А завтра днем, да, друзья, мы с вами знаем, от плюс 16 до плюс 21. В столице переменная облачность прогнозируют синоптики без осадков. Завтра должен пройти этот день. И температура ночью плюс 12. Завтра до плюс 19 градусов после обеда в латвийской столице. На этом, друзья, все. Всем желаю доброго, приятного вечера. Я не знаю, какими оттенками он у вас украшен, разукрашен, но так или иначе, хочу пожелать, чтобы все было в приятном виде. У вас сегодня продолжение. Ну а завтра утром, конечно же, включайте радиостанцию СВК Плюс. Вообще ее не выключайте. Но завтра утром обязательно с 7 до 11 вас разбудят Владимир Вэлл, Саша Буслаев. Моя миссия на этом завершена. С 15 по этот момент в студии с вами была Диана. Пока, до завтра.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: на расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
1: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
2: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
1: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
3: Допустим, после аварии твой автомобиль какое-то время не на ходу. Старая машина предков немного помогает. И в каску с подменным автомобилем очень помогает.
4: Политическая реклама. Апмакса, партии Латвии пирмая вета.
5: Ieklausies, sadzirdi. Mūsu bērnu izglītība ir Latvijas nākotne. Mans vārds ir Ilze Stobova. Pedagoģe, deputāte, divu dēlu, mamma. Pietiek reformu. Izglītība un balss nav projekts. 3. oktobrī aizej un nobalso. Esmu par ģimeni, izglītību un izaugsmi. Ilze Stobova. 8. saraksts. 8. numurs.
4: Sponsors un maksātājs partija Latvijas pirmajā vietā. Reklāmas saistīt ar saimes vēlēšanām. Vairāk radio svh.lv.
6: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
7: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+, рекомендует.

0: радио, про которое рядом.
1: Прямо в губы эти танцы, ну попробуй не стесняться.
0: СВХ плюс.

0: aizvien man līdz.
1: Spilva, labi, iet kopā.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs – partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk – radio svh.lv.
4: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
5: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко UHT 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
6: Предупреждаем, займы стоят денег.
7: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
6: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
7: C-Finance. Разные цели, один выбор. C-Finance.
8: Предположим, у твоего автомобиля пробило колесо. Запаска немного помогает. И в каско с помощью на дороге очень помогает.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: СВХ+.
1: Чтоб у тебя дела, от твоего тембра по телу дрожь. Честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой. Больно, давай не будем о прошлом.

0: Утреннее для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать.
0: По ночам. Только хиты.
2: Играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

Рядом.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Мы мечтали, что однажды

лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.

0: на расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
1: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Твой самолет.
2: И даже если материки словно карты перемешаны.
0: СВХ плюс.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это? Я сажаю.

0: viegli. Unisei.
1: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
3: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv
4: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
5: СВХ плюс.

0: Музыка для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбилась, ног не зацепил.
0: Только хиты.
1: Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Sky.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Я вижу свет, твой свет внутри. Это мой компас, компас на пути.
1: СВХ плюс.

0: Гармония для всех.
1: Гармоника, сыпь моя час.
0: Только хиты.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. Мы же друзья, так.
0: Только твоя музыка.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.

СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: Радио СВХ плюс.
1: Да, любовь угаснет твоя, не надо лгать и мучиться зря. На плечи руки мне положить,

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

Дорога, которая вокруг, на радио, которое рядом. Радио СВХ+.

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дрянешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: Вот и осень пришла.
2: Хит.

радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Стрекоза любви, стрекоза пути.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
1: Ты такой странный, малолез, знаешь, я встала.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

ЦДХ+. Пьяный клуб, никотин, дымит, белый дым.

Музыка для всех. Только хиты.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс.
3: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

стопроцентные хиты.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я
0: расстаюсь. 100% хиты.
1: Только

0: Музыка для всех. Добрые глаза часто за слабость принимали. Только хиты.
1: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
1: Меня зовут, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.

Ешь много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо, был бы пир на столе, был бы

0: Хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: не для всех.
1: И кто любовь эту выдумал, и не знаешь о ней, пока ты мал, ты не знаешь, зачем.
0: Только хиты. Твоя музыка. Музыка, которая вокруг.

0: ВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: глаза. Когда ты смотришь на меня, ты просто есть. И этого достаточно.
1: СВХ плюс.

Утро для всех. Только хиты. Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои. Только твоя музыка.

СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.